0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Simple, bonjour.
1: Don't worry.
2: Наша музыка, ваше настроение.
1: Be happy.
2: Первое радио.
1: Don't

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: это?
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦАЛЬ проводит масштабные военные учения. Подробнее через несколько секунд. Семь утра в Израиле, 14 мая, четверг. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что сегодня в зоне ответственности территориальных бригад «Эфраим» и «Шамрон» пройдут масштабные военные учения. В рамках маневров в этом районе будет заметно активное движение сил безопасности и военной техники. В армии подчеркнули, что речь идет о плановом учении, опасений по поводу реального инцидента нет. В случае каких-либо происшествий жители будут уведомлены силами безопасности. Глава коалиции Офир Кац подал законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва. Это решение поддержали главы всех коалиционных фракций. Согласно законопроекту, дата выборов будет определена в ходе обсуждения в комиссии Кнессета. Аналогичные законопроекты были внесены фракциями Еш Атид и РААМ. Официальное государственное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов WAM опубликовало опровержение сообщений о визите премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Абу-Даби во время войны с Ираном. В заявлении подчеркивается, что отношения Эмиратов с Израилем являются открытыми и основаны на соглашениях Авраама, а не на основе тайных договоренностей. Любые утверждения о необъявленных визитах или договоренностях не имеют под собой оснований, если они не исходят от официальных органов Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении. Эмираты призвали СМИ не распространять непроверенную информацию. Напомним, накануне в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили о тайном визите Бениамина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты во время войны в Иране. Кроме того, издания Wall Street Journal и израильские СМИ опубликовали информацию о визитах в Абу-Даби глав Моссада, Шабака, а также израильской военной делегации. Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом, в ходе которого 14 и 15 мая проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит президента США в Китай почти за 9 лет. Предыдущий состоялся также при Трампе в 2017 году. Сегодня утром прошла церемония встречи американского президента в Доме народных собраний в Пекине, после чего начались переговоры. Главные темы саммита – торговля, технологии, Тайвань и война с Ираном. Вашингтон добивается от Китая расширения доступа для американских компаний, увеличение закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и, возможно, самолетов «Боинг». Пекин, в свою очередь, заинтересован в смягчении ограничений на поставки передовых полупроводников и в сохранении торгового перемирия, достигнутого в октябре прошлого года. В поездке Трампа сопровождают крупные американские бизнесмены и руководители корпораций. Среди них, по данным Reuters и Bloomberg, Илон Маск, Тим Кук и глава Nvidia Дженсен Хуанг, подключившийся к делегации в последний момент. Участие Хуанга вызвало ожидание, что на переговорах может обсуждаться судьба поставок в Китай чипов Nvidia NH200, ставших одним из символов технологического противостояния США и КНР. Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 14-летнего Элазара Менахема Ааронова, жителя Мудиин-Элита. В последний раз его видели вчера утром, когда он выходил из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы не указаны. Сообщается, что на нем были белая рубашка и черные брюки. Всех, кто располагает информацию о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-644-7237. Армия США сообщила, что в Марокко найдены останки 19-летней военнослужащей Марии Саймон Коллингтон из Тавероса, штат Флорида, пропавшей в начале месяца во время учения «Африканский лев» 2026. По данным американских военных, Коллингтон погибла, сорвавшись со скалы во время поездки по Марокко. Ранее на этой неделе в Марокко было найдено тело еще одного американского военнослужащего, участвовавшего в тех же учениях, 27-летнего офицера Кендрика Ламонта-младшего. Обстоятельства его гибели также выясняются. Учения «Африканский лев» являются одними из крупнейших ежегодных военных маневров США и партнеров в Африке. В этих учениях, среди прочего, принимают участие и израильские военнослужащие. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность, вечером ожидается спад жары и повышение влажности, на севере местами дожди. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 32, в Бершеве 36, на побережье Мертвого моря 38, в Элате 40, в Хайфе 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 70 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 8 минут утра, 14 уже мая, представляешь, Лен Семенова?
1: Да, доброго утра всем, это Андрей Ежов. Ты знаешь, Андрюш, на самом деле представляю, но не представляю, если можно.
0: Можешь меня Андрюш не называть? А вот Андрюш.
1: Вот Андрюш.
0: У меня ощущение, что сейчас двойные листочки надо будет доставать.
1: Хорошо, ладно.
0: А голову ты дома не забыл?
1: Андрю.
0: Хорошо, первое радио. Хорошо, что первое радио всегда с тобой, 89.1 FM, более того, оно и с севером, что не может не радовать.
1: Да, это очень здорово. Ребята, привет вам всем огромный. Нам важно каждое ваше ухо. Так что будьте рядышком, и будет вам счастье.
0: Как говорится, привет, бонжур, шалом. Надеюсь, у вас все в порядке, вы уже проснулись. Если не проснулись, но ваша проблема, потому что прогрев шоу в эфире, а значит, что вам придется это сделать, чтобы услышать наши прекрасные голоса, послушать классную музыку и, конечно же, услышать интересную информацию.
1: Но на самом деле, в ближайшие два часа, ребят, вас ждет много всего интересного, это полезная актуальная информация. Обязательно мы расскажем о том, какие праздники мы сегодня отмечаем. Обязательно будет гороскоп, без него никуда, потому что среди наших слушателей есть такие люди, которые прям вот с трепетом, между прочим, ждут вот этого самого гороскопа. Угу. Хотя вот лично я в это абсолютно не верю.
0: Хорошо.
1: Ну и, конечно, много любимой музыки.
0: Поэтому сегодня говорим про космос.
1: А слушай, а запросто?
0: А Кристины у нас сегодня нет. Из-за как Лена говорит...
1: Возникли обстоятельства непреодолимой силы.
0: Спасибо. Ну что, Лен, готова ли ты в бочку арти добавить ложку асти?
1: Ты знаешь, нет, но придется.
0: Ты сама хотела.
1: Ну прям...

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Набирает обороты прогрев-шоу. Доброго утра всем, друзья, кто с нами. Сегодня мы снова говорим о красоте и удобстве. Бытует мнение вот в народе, что интерьер – это зеркало души. Вот мы сегодня будем полировать это зеркало прям до идеального блеска вместе с Денисом из бутика «Альта Ливелла» и говорим о мебели, которая не просто занимает место, а вдохновляет на новую жизнь. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: У нас… Включи нам микрофон, пожалуйста. Вот, вот, доброе
3: утро,
1: Лена. Вот теперь тебя все слышат. Скажи мне, где я не права?
3: Ты абсолютно права, абсолютно на 100%, и я могу это подтвердить, знаешь, чем? Приходит человек, говорит: слушайте, ребята, меня диван устраивает, все хорошо, но хотелось бы какого-то акцента домой.
1: Так.
3: Давайте кресло подберем. Мы подбираем кресло, через 3-4 месяца оно приходит, и через 2 месяца мы видим опять эту же пару у нас в магазине. Что случилось? Что-то с креслом? Нет, с креслом все в порядке, но ваше кресло заставило меня подумать о обмене салона.
1: О, как!
3: Да, то есть когда... И это не потому, что салон плохой, не потому, что ему 40 лет, не потому, что он просел, а потому, что действительно качественная итальянская мебель меняет твой взгляд на все, что происходит у тебя дома. И начиная с маленькой хорошей и качественной вещи, ты начинаешь переворачивать всю свою жизнь и весь свой быт в эту сторону, и это хорошо.
1: Послушай, Денис, я вот все хотела спросить, а почему именно итальянская мебель? Почему именно Италия? Почему не Германия, например, там, не Дания или та же Швеция?
3: Да, безусловно, есть много европейских и не только стран, которые производят мебель, и большое количество этой мебели привозят в Израиль, но все-таки итальянская мебель — это эталон по нескольким причинам. Ну, во-первых, итальянцы, ну, скажем так, как минимум та фабрика, с которой работаем мы, очень-очень сильно переживают за качество. То есть если они покупают кожу или сами изготавливают кожу, то это всегда кожа высшего уровня.
1: Ничего себе, то есть там на фабрике прям вот с такой степенью, то есть они не просто закупают материалы, там условно говоря, ткань антивандальную, ну, например, да, они еще и сами дубят эту кожу?
3: Кожу, да, ткань я точно знаю, что они закупают, то есть производства ткани на заводе нет, кожу, да. Есть еще очень много маленьких нюансов, на которые обращают внимание в основном только итальянцы. Ну, например, обычно привозят диван и кожа только там, где вы сидите, то есть на спинке и на сиденье. А итальянцы делают полностью кожаный диван. Естественно, есть для этого причины. Приходите к нам, мы с удовольствием вам покажем и объясним.
1: Вот здесь у меня вопрос. Слушай, полностью кожаный диван, это вот если, например, вот сейчас жара в Израиле наступила, это ж все потеет, и ты начинаешь ездить и скользить.
3: Вот поэтому очень часто люди не покупали раньше кожаный диван, пока они не пришли к нам в магазин в Альто Ливелло, потому что у нас совсем другая кожа. Это, я не буду сейчас сдаваться в подробности, потому что это много времени.
1: То есть специальная технология, да?
3: Да, специальные технологии при обработке, при которых вы летом не потеете, не прилипаете, зимой вам не холодно. Убедитесь в этом 16 мая, в ближайшую субботу.
1: Это все потому, что у Альта Ливелла день рождения, и ребята расщедрились и дарят подарки абсолютно всем. Что ждет 16 числа всех? Вот
3: 16 мая, суббота, день рождения, приходите.
1: А тебе бы только выпить.
3: В следующем выпуске я обязательно все расскажу. 16 мая, суббота, 10 часов утра, Рожанский, 11, Ришон ЛИЦЕОВ.
1: Ребята, убедиться действительно в этом всем можно уже в ближайшую субботу, 16 мая. А здесь, в Ришон ЛИЦЕОВ, бутик Альта Ливелла отмечает 12-й день рождения. Вас ждут 1200 метров дизайна, фуршет, подарки каждому покупателю. Роскошь, на самом деле, друзья, ближе, чем кажется. Еще больше подробностей по короткому номеру, если вдруг кому-то что-то нужно спросить прям срочно. Звездочка 9246. И еще раз повторю номер телефона. Звездочка 9246.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Лидский квас. Любимый квас.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: По праздничкам пройдемся. Ну, естественно, мы не можем не пройти мимо. Не можем не начать вот с этого праздника.
2: С какого?
1: 14 мая 1948 года.
2: Так.
1: Наступил День независимости государства Израиля.
2: Точняк!
1: Агасики! Именно в этот день, он отмечается, естественно, ежегодно, в этот день, примерно за 8 часов вот до истечения британского мандата в Палестине, была подписана Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион, который впоследствии стал премьер-министром Израиля, объявил о создании государства Израиль. Вот так! Ура!
2: Ура! Поздравляем, да!
1: Троекратная еврейская... Ура! Ура! Ура!
2: Гиб-гиб! Ура! Да, и, кстати говоря, поскольку сегодня четверг, конец недели, сегодня день Большого Бадуна. Понимаешь?
1: Так, где группа Дюна? Быстро.
2: Привет, Большого Бадуна. Привет, Большого Бадуна. Да, а еще сегодня день рождения Вазелина. 148 годиков. Ему чего ты смеешься? Ну, я просто читаю то, что тут написано.
1: А как бы войти и выйти из этой ситуации?
2: Ой, слушай, у нас...
1: Мужики сейчас напряглись на слове Вазелин. Так.
2: У нас сегодня с тобой праздник. Мы с тобой любим собак. Международный день чихуахуа.
1: Да.
2: Вообще ни разу не моя вот порода. Меня всегда вообще удивляют эти собаки. У них все время такой презрительный... Собаки-подозреваки такие, знаешь. У них такой презрительный взгляд. Они с такой ненавистью смотрят на всех и каждого, понимаешь, что просто хочется пройти мимо и все.
1: У меня у друзей есть чихуахуа. К слову, чихуахуа такой, у них толстенький чих. Прям толстенький, без зубов уже, с языком вот так вот на плече и слишком выпуклыми глазами.
2: Да.
1: Короче говоря, выходит их дочка трехлетняя такая, это Бусенька, представил, это Бусенька. И сидит Бусенька вот с этим языком. Но прикольно.
2: Самое главное, что вот эти чихуахуа, вот они маленькие, но они же мнят себя такими барбосами здоровыми.
1: А знаешь, в чем прикол?
2: В чем?
1: Они, это одна из самых древних пород. Они ни с кем не скрещивались, не смешивались с точки зрения, что никак не изменилась порода с древних времен. И, во-вторых, именно эта порода служит в полиции. Они, как и йорки, ищут, охотятся на крыс и ищут, хотя крысы, допустим, в Нью-Йорке в два раза больше чихуахуа. Но при этом они ищут наркотики и всякую подобную штуку. Кстати, знали ли вы, дорогие друзья, что по интернету долго ходила шутка про воспитание собак? В том числе про чихуахуа там написано. Топ невоспитанных и злых пород собак. И там по пунктам, прям по слову идет. Не бывает плохих пород собак. Есть только те, кто неправильно воспитывает, и в конце чихуахуа.
2: Слушай, это смешно на самом деле, ага. Так, посмотрим, что у нас еще сегодня такое. Ой, слушай, 14 мая 1850 года была запатентована посудомоечная машина.
1: О, мечта.
2: Это, да, ты думаешь, мечта? Слушай, ну, в большой
1: семье...
2: У меня
1: она в Москве была, здесь нет.
2: В большой семье, наверное, да, это очень такая актуальная штука. Но когда семья маленькая, вот, например, нам из двух человек, да, с сыном, условно говоря... Посудомойка как бы и не нужна. Ну что там помыть? Две тарелки, две чашки, две вилки.
1: А когда это копится, это не очень хорошо.
2: А вот надо, чтобы не копилось, понимаешь?
1: Мам, ну хватит, ну что происходит?
2: Ну, мам, ну.
1: 14 мая 1993 года принята декларация о создании экономического союза СНГ. Друзья, бывшие советские республики объединились, подписали декларацию о создании экономического союза. Ну, неплохо.
2: Развалили, короче, вот...
1: О, сейчас у тебя начнется, да?
2: Не-не-не-не-не.
1: Понимаешь, такая загогулина.
2: Нет-нет-нет, абсолютно. Слушай, сегодня в Штатах день «Танцуй как цыпленок». Это как? Вот это...
1: Танец маленьких хотят, похоже, не хотят.
2: Да. А еще в Аргентине сегодня день спортивного лидера.
1: И день маникюра там же.
2: Оле! Оле, оле, оле.
1: На маник вперед.
2: Да, да, да, точно, точно, точно.
1: Кстати, между прочим, в Таиланде отмечается день охраны азиатских буйволов. Я ни разу не видел азиатских буйволов.
2: А ты открой картинку в Гугле.
1: Спасибо, Лена. Обязательно открою.
2: И посмотри.
1: Я-то дурачье такое думал. Ну, не догадаюсь.
2: А сын мне постоянно, вот знаешь, иногда задает вопросы: мам, вот что вот это такое? Открой Google и посмотри. Ну, мам, ну это ж неинтересно, мам, ну скажи ты, ну. И вот это вот все. Ну, беседер, ну. И начинаю вот это вот все объяснять.
1: Ты понимаешь, Лен, тебе же ему ж бумеранг вернулся.
2: Да.
1: Когда, понимаешь, было: мам, не надо, я знаю.
2: Ага, да.
1: Мам, не надо мне говорить, я знаю. И сейчас: мам, скажи, ну неинтересно. В Википедии.
2: Да, в Гугле вообще неинтересно.
1: США...
2: Надо маму. А мама у нас дом советов. Да.
1: В США день вежливости.
2: Прекрасно.
1: Как-то это не совсем коммуницирует с правлением Трампа. Но я не могу сказать. Трамп может нравиться, не нравиться, но сказать, что он безумно вежливый, тактичный человек, тоже
2: как бы
1: будет лукавством.
2: Согласна, но очень интересно. В очень интересное время мы живем. Вот это однозначно.
1: Угу. Угу, да. Так, что у нас еще? Славянский праздник Пролетие. Проводы весны. Вообще, проводы весны звучит действительно как какой-то праздник, а Пролетье звучит как фильм «Апокалипсис».
2: Ну, наверное, слушай, может быть. Слушай, сегодня в Польше отмечают День медицинского работника, а в Великобритании День врача операционного отделения. Слушай, это героические люди. Я вот никогда не перестану вот это повторять, что вот низкий поклон этим людям. Это какое нужно иметь терпение, это сколько нужно иметь призвания и желания вот работать вот в этой именно сфере. Я просто преклоняюсь, правда, перед людьми в белых халатах, перед всеми абсолютно.
1: Также сегодня, кстати, день рождения у Кейт Бланшетт потрясающий. 57 лет.
2: Красота. А не скажешь, понимаешь? Вот не скажешь, что ей столько лет.
1: Ну, давай так скажешь.
2: Ну, нет. Ну, не скажешь. Ну, посмотри на ее фотографии последние. Слушай, морщинки есть у всех абсолютно.
1: Я в расстройствах, я тебе скажу почему. Потому что за последнее время огромное количество моих любимых звезд резко старануло.
2: Я тебе открою одну секретную тайну. Или тайный секрет. Андрюша. Дело в том, что...
1: Мы все стареем.
2: Тебе тоже когда-то будет 57. И посмотрим, что ты запоешь в тот момент. Ты будешь говорить: да я прекрасен. Да посмотрите на меня. И все такое прочее. Вот будь как я. Будь как Андрей. Угу.
1: Ты мне сейчас Богдана Титомира процитировала или что?
2: А чё
1: нет? Делай, как я, делай, как я. Тима Рот еще сегодня родился, 65 лет человеку. Кто не знает, кто такой Тим Рот?
2: Шикарный парень.
1: Друзья, Тим Рот, во-первых, это один из любимых актеров свиты Тарантино.
2: Так.
1: Второе, это сериал «Обмани меня». Всем советую посмотреть. Про человека, менталиста, который способен понять, обманывает человек или нет.
2: Да,
1: и, конечно же, Джордж Лукас.
2: Угу.
1: Это создатель тех самых звездных.
2: Да, слушай, вот тут Миша прислал сообщение. Доброе утро, ребят, вы покурили? Чё вы покурили? Поделитесь.
1: Мы каждое
2: утро тут
1: встречаемся с такими вопросами.
2: Зажигаем, да.
1: И каждый раз даем тесты. Кстати, у нас там баночки стоят, Лен.
2: Не пали контору, тихо, давай музыку слушать.

0: won't be with you till the world blows up.
1: Прогрев шоу на первом. Реклама.
2: Напоминаю, Alto Livello 12 лет. Совсем скоро, в эту субботу с 10 утра до 11 вечера, звездочка 9246. Приезжаем в Решен Лицеон в Alto Livello. 1100 или 1200 до сих пор по кадастру не поняли, сколько на самом деле там квадратных метров. Но, тем не менее, уже очередь на этот день рождения занял сам Игорь Красковский, который уже и морально подготовился, и печень подготовил, и готов нам рассказать о чем-то потрясающем и невероятном. Игорь, привет!
3: Привет, Андрей, скажи, кто такая Кадастра или Чупакабра?
2: Это очень красивая женщина, которая будет тебя встречать с бокальчиком шампанского, когда ты придешь в Alto Livello.
3: Чупакабра?
2: Нет, ясно, Кадастра.
3: Спасибо. Кадастра. Привет, друзья, я сегодня в Alto Livello, как Андрей сказал, верно, 12-летие в субботу, в эту субботу, послезавтра 12-летие, и мебельный бутик Alto Livello приглашает вас окунуться, как говорится, друзья, в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Итак, изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии. Все это будет ждать вас в Alto Livello в эту субботу, 16 мая, ровно с 10 утра и до 11 вечера. Праздничные скидки до 50%. Обратите внимание на всю коллекцию. Ну и, конечно, несколько примеров для вас. Модель Carry 3+2, производство Италия, кожаный салон, да. И обычная цена 29 800 шекелей, и только в субботу вам он обойдется 12 700. Модель Bergamo, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена в обычный день 36 200, и только в субботу 16 мая он для вас будет стоить 16 800 шекелей. Всего лишь диван, открывающийся в кровать для ежедневного сна. Обычная цена 18 000, но в праздник 12-летия Alto Livello 7 700 всего лишь. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами. Размер 270, обычная цена 29 100. И только в субботу 13 900. Изящный итальянский журнальный столик. Обычная цена 6 900. И только в субботу 16 мая 3 100 шекелей. Всего лишь обеденный гарнитур, стол и 6 стульев. А обычная цена в обычный день 24 000 шекелей. И только в день рождения Alto Livello 11 900. Итак, друзья, приезжайте. Подарок при каждой покупке. Адрес назову вам: город Решен Лицеон, улица Рожанский, 11. Открыто будет с 10 утра и до 23. Ну и телефон на всякий случай: звездочка 9246. Звездочка 9246. Alto Livello празднует день рождения в эту субботу, 16 мая, конечно. Не пропустите. Андрей, спасибо тебе.
2: Игорь, тебе спасибо. Звездочка 9246. Друзья, не забудьте, в эту субботу Решен Лицеон, Рожанский, 11, с 10 до 11 день рождения в Alto Livello. Мир роскошной итальянской мебели.
3: И привет Кадастре.
2: Обязательно. Сам увидишь, сам передашь. Тебе она очень понравится. А мы с Игорем Красковским пошли репетировать Тарантеллу, потому что в эту субботу мы будем явно танцевать от радости, потому что столько красивой мебели вы нигде не найдете. Звездочка 9246.
1: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
2: Реклама. Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Если вы давно думали о том, что не можете долго собраться с друзьями, куда-то сходить, и даже не знаете, куда сходить, я знаю куда. 12 мая в эту субботу по адресу Рожанский, 11. А, нет, подожди, не 12, 16-го, все, 16-го в субботу, а почему у меня в 12, почему? Не знаю, ну, в общем, 16 мая в Решен Лицеоне по адресу Рожанский, 11, с 10 утра до 11 вечера, на минуточку, то есть до позднего вечера, день рождения у Альта Ливелла, мир итальянской шикарнейшей мебели. Кстати, звоните по номеру звездочка 9246. Денис Ганиев у нас в студии. Денис, привет.
2: Доброе утро, Андрей. Да, действительно, 16 мая, обратите внимание, это очень важно, потому что нам вот начиная с воскресенья уже звонят и спрашивают, или можно прийти, со скольки до скольки вы работаете. Обратите, пожалуйста, внимание. Только 16 мая, я еще раз повторяю, это в субботу, мы специально будем открыты с 10 утра до 11 часов вечера. Будем вместе с вами отмечать наш день рождения, нам 12 лет. Огромное количество подарков, огромные скидки, прекрасное итальянское настроение, море мебели. Осталось только прийти 16 мая в субботу к нам.
1: И позвонить заранее, звездочка 9246. Кстати, я хотел спросить, вот раз 12 лет... Это не круглая, но большая дата. Это дюжина. Важная дата. У меня вопрос. Какая-то новая коллекция будет, вот, посвященная 12-летию?
2: Да, конечно, есть у нас несколько новых вещей, несколько новых кресел, несколько новых диванов, три новых абсолютно кровати. Поэтому даже те, кто у нас уже был, ну, условно, полгода назад, год назад, по какой-то причине не приобрел у нас мебель или кто-то что-то хочет докупить, пожалуйста, приходите в эту субботу. Мы с большим удовольствием уделим вам внимание. Кстати говоря, не переживайте. Я уверен, что будет очень много народу, но и нас... всей команды Alto Livello мы подготовились, у нас тоже будет достаточно много продавцов, дизайнеров, поэтому сможем уделить время всем и каждому.
1: Слушай, у меня, я со стороны мужской части населения, от лица мужской части населения Израиля и всего мира, у меня к тебе есть предложение.
2: Пожалуйста.
1: Что если вам создать в преддверии чемпионата мира по футболу 2026, создать... отдельную коллекцию для мужиков, которые могут просто зайти, купить мебель, сесть, вот какой-нибудь диван на 15 человек. Как ты смотришь на это? Диван на 15 человек.
2: А
1: кожаный.
2: А такая мебель у нас
1: серьезно?
2: Уже есть. Да? У нас есть коллекция, ну, во-первых, телевизионных кресел с электрическими реклайнерами.
1: Ага.
2: Это кресло, в котором есть только один минус. Не факт, что вы досмотрите до последней минуты игры, но это тоже можно решить. И у нас, да, есть диваны, в котором каждое сиденье может быть с электрическим реклайнером. Оно может быть полукруглым, тройка и двойка, один большой диван. Поэтому приходите, у нас есть решение практически для всех и для всего.
1: Они досмотрят почему?
2: Потому что уснут, потому что
1: вот
2: удобно, потому что комфортно.
1: Явно не потому, что ваша команда будет проигрывать. Даже если ваша команда будет проигрывать, и вы будете в отвратительном настроении, тем не менее, ваше настроение резко повысит удобная, шикарная итальянская мебель. Ну что, дорогие друзья, ждем с нетерпением 16 мая. Это уже послезавтра.
2: Да,
1: то есть
2: да,
1: вот уже. Да, Решен Лицеон, Рожанский, 11, с 10 утра до 11 вечера отмечаем всем Израилем и всем миром 12-летие Alto Livello, звездочка 9246. Спасибо тебе большое, Денис, мы услышимся в следующем часе.
2: Обязательно, спасибо.
0: Реклама.

0: От Юпитера долго лететь, поэтому гороскоп уже начнется в следующем часе, друзья, поэтому ушки на макушке, не переключайтесь, впереди много интересного.
1: Вот все сказал, а мне что?
0: А тебе? Время сказать.
1: Андрей Ежов. Да, время у нас 7 часов 56 минут. Вы на Первом радио 89.1 FM. Привет летит и на юг, и в центр, и главное на север. Ребята, очень здорово, что вы с нами. Мне вот тут мои друзья пишут, что у меня классная кофточка. А ты, между прочим, Андрюша, промолчал и ничего не сказал.
0: Потому что идеал не требует комментариев.
1: Ладно, вывернулся. Окей.
0: Лен Семенова.
1: Андрей Ежов. Ребята, услышимся в следующем часе. Не переключайтесь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35.
4: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
3: Лицкий квас. Любимый квас.
1: Реклама.
7: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
8: Первое радио.
7: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Сотрудники банка «Апоалим» объявили однодневную забастовку. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня 8 тысяч сотрудников банка «Апоалим» проведут однодневную забастовку против сокращений, проводимых руководством банка без согласований с рабочим комитетом. В рамках забастовочных санкций не будут работать все 180 отделений банка по всей стране. Сотрудники не будут отвечать на телефонные звонки и оказывать консультационные услуги. Причиной забастовки стала программа сокращений, в рамках которой планируется ликвидировать 770 ставок за счет незаполненных вакансий и объединения должностей, а также принудительного перемещения сотен работников, что, по словам рабочего комитета, может привести к снижению зарплат, ухудшению условий труда и снижению качества обслуживания клиентов. Тяжелая авария с участием израильских туристов произошла ранним утром в панамском городе Ла-Чорера на шоссе, ведущем в Панама-Сити. Как сообщило панамское издание «Ла Пренса», туристический минибус на полном ходу врезался в рейсовый автобус, который в этот момент стоял на остановке для посадки пассажиров. Сила удара была такова, что смерть одной израильтянки была констатирована медиками непосредственно на месте происшествия. Еще четверо ее спутников получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, трое из них находятся в тяжелом состоянии и были экстренно госпитализированы в местную больницу в Ла-Чорере. Министерство иностранных дел Израиля и консульский отдел в Панаме уже уведомлены об инциденте. Барух Нидам, возглавляющий международное отдел организации ЗАКа, подтвердил, что в настоящее время координируются усилия по скорейшей репатриации тела погибшей на родину для захоронения. Параллельно соответствующие службы занимаются организацией эвакуации раненых израильтян для продолжения лечения в израильских медицинских центрах. Местные власти Панамы начали официальное расследование для установления точных обстоятельств и причин столкновения. Официальный Иерусалим поблагодарил панамские спасательные службы за оперативную помощь на месте ДТП. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Иран пугающе близок к возможности произвести оружейный уран для ядерного оружия. По данным CNN, Райт сказал это на слушаниях в Комитете Сената США по вооруженным силам, отметив, что Тегеран находится в нескольких неделях от обогащения имеющегося материала до оружейного уровня. При этом Райт подчеркнул, что после получения оружейного урана Ирану все еще потребовался бы отдельный процесс превращения материала в ядерное оружие. По словам Райта, особую тревогу вызывает наличие у Ирана урана, обогащенного до 60%. Министр также заявил, что Иран располагает запасами урана, обогащенного до 20%, что, по его словам, отодвигает сроки, но не снимает угрозу. Заявления Райта прозвучали на фоне продолжающихся попыток администрации Дональда Трампа добиться соглашения с Тегераном и одновременно нарастающих сомнений в Вашингтоне и Иерусалиме относительно готовности Ирана к уступкам. Ранее Трамп заявлял, что США намерены добиться вывоза иранского обогащенного урана дипломатическим путем или иным способом. Вчера вечером в районе Песгадзеев на севере Иерусалима произошло возгорание растительности в лесном массиве. Пожарные расчеты, прибывшие на место, изолировали очаг возгорания. Полиция пришла к выводу, что пожар стал результатом поджога. По подозрению в причастности к нему задержали несовершеннолетнего жителя района. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что отец подростка вызван в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность, вечером ожидается спад жары и повышение влажности. На севере местами дожди. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 32, в Бершеве 36, на побережье Мертвого моря 38, в Элате 40, в Хайфе 30, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 70 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

off I take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: Прогрев шоу на первом.
1: У меня уже скоро нервный тик будет.
2: Че вдруг?
3: Фанки.
2: А, слушай, ну как смог? Как смог? 89.1 FM, дорогие друзья, это ваша любимая волна, вы слушаете первое радио. 8 часов 9 минут на студийных часах продолжается прогрев-шоу. В студии со мной вместе Андрей Ежов.
1: И Лен Семенова, здрасте.
2: Доброго утра всем, кто с нами.
1: Ну, на самом деле, несмотря на войну, из-за которой поставки с Юпитера задерживались, сейчас все нормально, они приехали, и мы теперь можем с чистой совестью зачитать вам гороскоп.
2: Спасибо, с барского плеча. Вот тебе шоу с царского плеча, да? Ну ладно, давайте глянем быстренько. Чем же чреват день грядущий? Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды обещают, что сегодняшний день пройдет под знаком компромиссов и поиска скрытых ресурсов. В воздухе витает легкое напряжение, но именно оно заставляет многих выйти из оцепенения и прямо сейчас решить какие-то застарелые задачи. Энергетика планет идеальна для аналитической работы, наведения порядка в документах и спокойных, вдумчивых разговоров. Главное – не рубить с плеча, не поддаваться на спонтанные провокации и доверять своей интуиции, которая сегодня работает на максимуме.
1: Ну, постарались. Да. Овны, вам придется замедлить свой привычный бег и уступить лидерские позиции ради общего спокойствия в коллективе. Да, Лена Семенова?
2: Да.
1: Направьте свою... Она со мной согласилась. Направьте свою кирпичную, кипучую энергию на спорт.
2: Вот это, значит, или это
1: карма.
2: Это по-овновски, понимаешь?
1: Направьте свою кирпичную энергию на кипучую энергию на спорт или планирование будущих проектов, чтобы избежать ненужных споров с близкими людьми.
2: Надо же, это кирпичная энергия. Прекрасно, я беру на вооружение. Тельцы, именно в смысле кирпичи с собой таскать.
1: Я знаю.
2: Тельцы, наступает отличный момент для решения финансовых вопросов и укрепления своих материальных позиций. Ваша практичность сегодня будет главным козырем, а вечер порадует возможностью расслабиться в максимально комфортной и уютной обстановке.
1: Близнецы! Информационный поток буквально захлестнет вас с головой, поэтому тщательно фильтруйте все входящие новости. Постарайтесь не давать пустых обещаний, потому что выполнить их в ближайшее время будет значительно сложнее, чем кажется.
2: Раки! Звезды советуют вам провести сегодняшний день в режиме энергосбережения и уделить время своей ему внутреннему миру. Могут всплыть какие-то старые дела, которые потребуют вашего внимания, но вы абсолютно легко с ними справитесь благодаря накопленной мудрости. А раки, кстати говоря, да, у них с мудростью вот все хорошо.
1: Львы Михайловичи, командная работа принесет гораздо больше пользы и удовольствия, чем попытки сделать все в одиночку, львы. Будьте готовы поддержать коллег или друзей добрым словом. Ваше внимание окупится сторицей уже в ближайшие дни. Мне интересно, откуда инопланетяне или небесные сущности знают слово «старица»?
2: Вот они знают, поверь, им значительно больше лет, нежели вот кому-либо вообще из нас. Девы, на работе возникнут неожиданные задачи, которые потребуют максимальной концентрации и хладнокровия, Андрей. Не бойтесь брать, дорогие девы, на себя ответственность. Руководство пристально наблюдает за вашими успехами и готово их оценить. Что? Ну что?
1: А какой из работодателей?
2: Все сразу. Да. То есть тебе сегодня придется сосредоточиться. Да.
1: Весы. Текущее положение планет откроет пред вами отличные возможности для расширения кругозора или получения новых знаний. Успешно пройдут любые переговоры, связанные с долгосрочным планированием, а ваше обаяние поможет расположить к себе даже самых суровых собеседников.
2: Это
1: вот
2: прекрасно.
1: Хоть раз бы такое деве бы прилетело.
2: Ой, ну ладно, было и не раз. Не капризничай. Скорпионы, вам стоит быть особенно аккуратными с финансами и избегать спонтанных покупок или сомнительных инвестиций. В личной жизни доверяйте только фактам, а не мимолетным эмоциям, и тогда этот день пройдет максимально продуктивно и спокойно.
1: Угу. Да. Стрельцы. В центре вашего внимания окажутся личные или партнерские отношения, где придется искать компромиссы. Проявите чуткость к желаниям второй половинки, и вы увидите, насколько быстро тает лед в общении.
2: Слушай, а если нет этого льда? Ты чё?
1: Ты такой холодный.
2: Ай, ладно тебе.
1: Айсберг.
2: Козероги. День идеально подходит для рутинных дел, которые вы долго откладывали в самый дальний ящик. Позаботьтесь о своем здоровье. Легкий спортивный променад или правильный рацион подарят вам необходимый заряд бодрости до конца недели.
1: Угу.
2: Ага.
1: Водолеи.
2: Легкий спортивный променад.
1: Легким
2: вот
1: движением руки.
2: Ага. Брюки превращаются.
1: Водолеев. Водолеев.
2: Читай давай.
1: Ой, хоть стой, хоть падай. Ваше творческое вдохновение, водолеи, позволит решить привычные задачи совершенно нестандартными методами. Сегодня отличный момент для того, чтобы заявить о своих талантах или просто провести яркий вечер в кругу любимых людей.
2: Это прекрасно. Ну и рыбы. Все ваши мысли заняты домом, семьей или решением бытовых вопросов, которые требуют деликатного подхода. Постарайтесь создать вокруг себя атмосферу гармонии и уюта, чтобы быстро-быстро восстановить силы после напряженных рабочих будней.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Кто бы вы думали, у нас в гостях, естественно, Денис Ганиев всю эту неделю вместе с нами для того, чтобы пригласить нас 16 мая, наконец-то я это сказал правильно, 16 мая с 10 утра до 11 вечера, на минуточку, в шаббат, по адресу Ришон Лицеон Рожанский, 11, Вальто Ливелла, 1100 или 1200, так мы сегодня утром и не определились.
2: Я, кстати говоря, сейчас вернусь в магазин и померю точно и скажу.
1: О, давай, кстати. Лена, если что, тут до 12, если что, она озвучит корректно информацию. Так вот, что я такого сказал, Семенова? Все в порядке, друзья, вы берете себя, своих друзей, собаку, наверное, лучше не надо, потому что эти кресла-царапторы все испортят, поэтому берете всю свою семью и едете в Альто Ливелла, вас ждет фуршетик, вас ждет день рождения, конкурсы будут?
2: А вот ты знаешь, да, будут, я... Вот. Я уверен, что к завтрашнему дню я обязательно придумаю конкурсы, как минимум два, и в субботу обязательно мы их объявим.
1: Ага, круто, круто, прикольно, потому что конкурсы, если они, конечно, не вот такие, знаешь, кондовые, старые, как на старых вот этих свадьбах, то это очень даже прикольно, это повышает настроение и располагает какой-то покупке. А что можно купить в салоне Альто Ливелла?
2: У нас в магазине, у нас в бутике есть практически все, что нужно для вашей квартиры. Это и диваны, это кресла, это и дизайнерские кресла, и телевизионные кресла, тумбы под телевизор, обеденные столы, стулья для обеденных столов, кровати, матрасы. 90% мебели, которая нужна вам дома, есть у нас в Альто Ливелла.
1: Ну что, друзья, походу мы переезжаем. Все в Альто Ливелла. В первую очередь 16 мая вы приезжаете, ставите машинку, а лучше, поскольку там будет фуршет, там будет шампанское, лучше приезжать без машины.
2: Лучше... Или лучше приезжать с женой, которая за рулем.
1: Да, да, да, то есть ищите какие-то варианты приехать не на своей собственной машине, по крайней мере, чтобы не вы за рулем были. Приезжайте 16 мая в эту субботу, в шаббат, по адресу Ришон Лицеон Рожанский, 11, с 10 утра до 11 вечера. Звоните, кстати, по номеру звездочка 9246, если хотите получить дополнительную информацию. Все, что угодно из шикарной итальянской мебели вы найдете именно здесь, в Альто Ливелла. Огромное пространство, где есть все, что вам нужно для комфортной, более того, даже шикарной жизни.
2: Это действительно так, а с

0: да? Конкурс, опять же.
1: Конкурсы. Сейчас мы накидаем. Лен, давай накидывать. Что еще нужно?
2: Я же говорю, шампанское. Ты, Денис, пиццу обещал.
0: Да, я помню.
2: Вот.
1: Есть же вот эти микропечки, в которых ты берешь так... 3 минуты, пицца готова.
2: Кроме того, ребята, там же на вот всех вот этих диванах и кроватях попрыгать можно. Это тоже, между прочим, аттракцион.
0: Это тоже, между прочим, конкурс.
1: Да, между прочим.
2: А кто выше прыгнет?
1: Между прочим, на качественная кожа, она легко отмывается, поэтому даже если вдруг, не дай боже, вы на качественный итальянский диван капнете пиццей какой-нибудь, соусом каким-нибудь, то его можно будет легко отмыть.
2: Вот завтра и проверим.
0: Да, как раз послезавтра мы это и проверим в субботу. Пожалуйста, приходите. Идите, проверяйте.
1: Супер, друзья! Звездочка 9246, решен Лицеон Рожанский 11. 16 мая исполняется целая дюжина, то есть 12 лет. Альто Ливелла с 10 до 11 вечера. Ждем вас с распростертыми объятиями.
0: Добро пожаловать. Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Мягкий.
2: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
5: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем чокопаем чокопай.
6: Орион Чокопай.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.

0: Только вместе с ним.
1: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья. Лидский квас. Любимый квас.
4: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Игорь Красковский все еще в Альта-Ливелла, поэтому надо срочно успеть задать ему вопрос. Ну как там обстановка, Игорь?
2: Все круто.
1: А, спасибо. Он был краток. Но давай поподробнее.
2: Я был не краток, Андрюш, я был лаконич.
1: Все. Вопрос снят тогда. Ну расскажи вообще, что там происходит?
2: После кадастра тянет на лаконичность просто. Да, необъемные объяснения, описания. Ладно, привет вам из Альто-Ливелла, который будет праздновать в субботу день рождения, 12-летие, и приглашает вас, друзья, всех вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши, идеального интерьера, изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии. Вот что вас ждет в Альто-Ливелла в ближайшую субботу, 16 мая. С 10 утра и до 23 праздничные скидки до 50% на всю коллекцию. Как всегда, несколько примеров для вас, друзья. Итальянское кожаное телевизионное кресло с электрическим реклайнером. В обычный день его цена 12 200, а 16 мая 6 900. Изящный итальянский журнальный столик. Обычная цена 6 900. Ну а в день рождения Альта-Ливелла он вам обойдется в 3100 шекелей. Обеденный гарнитур. Стол и 6 стульев. Если вы придете не 16 мая, то получите его за 24 тысячи. Ну а 16 мая в субботу всего лишь 11 900 шекелей.
1: Супер.
2: Диван, открывающийся в кровать для ежедневного сна. Просто цена 18 тысяч, но в день рождения вам это обойдется в 7700 шекелей. Итак, друзья, плюс к этому подарок при каждой покупке. Напомню, адрес — это город Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11. Двери открыты будут с 10 до 23. И напомню, телефон звездочка 9246, звездочка 9246. Напоминаю, Альта-Ливелла, день рождения в субботу, 16 мая, приезжайте, скидки до 50%, и это круто. Андрей, спасибо.
1: Это просто замечательно. Игорь, спасибо большое. Друзья, напоминаю, 16 мая будет 12 лет, между прочим, Альта-Ливелла, миру итальянской, великолепной, шикарной, несравненной мебели.
2: Не перепутайте, только 16 мая.
1: 12 мы уже пропустили. 16 мая, 12 лет Альта-Ливелла. Все, мне теперь это припоминать будут. Ужас. Ришон-ле-Цион, Рожанский, 11, с 10 утра до 11 вечера, звездочка 9246, это телефон, звездочка 9246. Игорь, спасибо, будем на связи.
2: Чао, бонжорно.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.
3: Продолжается, дорогие друзья, прогрев-шоу. В студии я, Лена Семенова.
1: Рядышком, и Андрей Ежов.
3: Да, и Андрей Ежов тут же. Мы решили с вами поделиться всякими разными интересными новостями, вот, которые приходят со всех концов света, скажем так. Угу. Слушай, у меня есть новостишка, которая, может быть, порадует, но я бы сказала, вот из
1: сомнительно.
3: Серии удивит. Да, смотри. Новость пришла из Китая. Там разработали новые устройства, вот, которые... Короче, это портативный автомобильный туалет.
1: Чего?
3: Который выдвигается из пассажирского сиденья вручную или с помощью голосовой активации. Пассажир может задвинуть его обратно после использования. Таким образом, не занимает дополнительное пространство внутри автомобиля. Туалет оснащен вентилятором и вытяжной трубой для удаления неприятных запахов. А еще он оснащен вращающимся нагревательным устройством для испарения вот этих вот... Короче, ребята, я просто представила себе, это какой трэш, правда.
1: Слушай, на самом деле, с одной стороны, это круто, технологии, развитие, прогресс, все дела.
3: Не, ну серьезно.
1: А с другой стороны, мы отучаем людей терпеть.
3: Да.
1: Терпеть ходить в туалеты.
3: И это все китайцы виноваты.
1: Кстати, в чем еще китайцы виноваты?
3: Ну, в чем?
1: Китай начал первый в мире эксперимент с искусственными эмбрионами в космосе. Называется «Колыбель на орбите».
3: Так.
1: Так вот, грузовой корабль «Тяньчжоу-10», если вам об этом что-то говорит, доставил...
3: Говорит.
1: Участвовала в разработке в свое время, да.
3: Внесла свои 5 огород.
1: Ты как типичный вот этот дядя, который, знаешь, пятиэтажку я строил, доставил на китайскую космическую станцию уникальную лабораторию для изучения раннего развития жизни в условиях вот этой микрогравитации и радиации. На самом деле, последние много лет утверждают ученые, что невозможно забеременеть в условиях низкой гравитации и невесомости.
3: Слушай, ну, если утверждают, значит, видимо, они основываются на каких-то, я не знаю, исследованиях, фактах, выводах, вот, забыла это слово. Вот, ну, бог его знает, чем все это дело закончится, и что они будут дальше делать с этими эмбрионами, ведь они когда-то вернутся из космоса, вот из этой Чаньсань, как там называется.
1: То есть, получается, теперь у китайских ученых есть единый девиз.
3: Да какой?
1: Вот, учитывая то, изобретение туалета в машине и колыбель на орбите.
3: Это девиз?
1: Не терпите, а рожайте. Терпеть нельзя, рожать можно.
3: Сомнительно. Слушай, вот следующая новость прилетела из Бразилии, и я думаю, что тебе, как человеку, который любит итальянскую кухню...
1: А как это связано?
3: Она будет... А я тебе расскажу.
1: Давай.
3: Она тебя порадует, и, может быть, опять-таки, вот как этот, вот этот китайский автомобильный туалет удивит. Короче, там коснулись темы начинок для пиццы. Но понятное дело, что все это вот как бы неисчерпаемо, туда можно добавлять все что угодно, но порой в качестве начинки выбирается нечто настолько странное, что даже самые вот непримиримые вот эти вот спорщики-гурманы приходят к согласию и заявляют, что подобной мерзости в пицце не место. Короче, какие, в общем-то, могут прийти мысли в голову при взгляде на пиццу, в которую добавили муравьев? Вот как тебе?
1: Где папа римский? Куда он смотрит?
3: Слушай, ну, эту необычную пиццу испекли в Бразилии. Тут даже, кстати говоря, есть вот эта вот фотография. И по этому поводу многие пользователи сети заявили, что география излишняя. Бразилия славится своими странными пиццами, так что о принадлежности кулинарного эксперимента в этой стране вполне можно было бы догадаться. Вопросики, честно говоря.
1: Вопросики. Они, видимо, решили повторить в кавычках, естественно, подвиг, кавычки, закрываются. Чикаго. Так. Города Чикаго. Там же есть чикагская пицца, потому что во времена того самого Аль Капоне, как это, маэстро криминального мира 20 века, там привезли пиццу. Люди попробовали, американцы сказали, что-то она какая-то тонкая, и вообще нам не очень нравится, нам нравится, чтобы они были большие, толстые и так далее. И они просто придумали эту пиццу расширить и сделать ее закрытой. И получился киш. Они просто сделали пиццу киш и сказали, что это чикагская пицца.
3: Ну, нормально, чтобы люди... Это такой маркетинговый ход, ты понимаешь? Вполне себе, да.
1: Кстати, по поводу всяких перелетов и дальних стран, конец авиарежима. Ребята, девочки и мальчики, потому что Starlink этого Илона Макса...
3: Который, говорят, приезжает в Израиль.
1: Да, и ловит даже на парковке. Starlink принесет в самолеты звонки и быстрый интернет.
3: Понятно. То есть теперь, в принципе, в полете можно будет пользоваться телефоном и даже где-то кому-то звонить. Слушай, ты представляешь, сколько вообще народу будет разговаривать в этом самом... Это просто капец.
1: Алло,
3: я не побоюсь от вас
1: Галя,
3: слова.
1: Галя.
3: Да, да. Ой, смотри, какой у меня вид из
1: Галя,
3: иллюминатора.
1: Галя, все, я села. Лечу, там какая-то внизу пустыня.
3: Ага. Ой, смотри, какие горы красивые. Ой, а вот мы летим уже 1.5 часа, а тут одно море, ничего не видно вот вообще.
1: Алло, не слышно.
3: Слушай, я бы таких людей, вот честно, в отдельный самолет, и чтобы они, вот эти люди, все вместе разговаривали, чтобы они почувствовали, как вообще это вот для окружающих.
1: Кстати, между прочим, ты это сказала и как в воду глядела, потому что первые, кто взбунтовались, это были стюардессы и стюарты, потому что они сказали, что на борту станет так шумно, как в поезде или автобусе.
3: Да, и это, между прочим, это правильно. Слушай, и еще одна, вот если возвращаться к еде, да, еще одна новостишка. Оказывается, вот, ну, понятное дело, что сочетание сладкого и соленого способно порадовать многих гурманов, скажем так, которые ценят, ну, необычный кулинарный эксперимент. Не, ну почему? Мы же любим, например, мороженое с соленой карамелью.
4: Не люблю.
3: Короче, некоторые люди считают, что эксперименты не должны выходить за рамки дозволенного. Да? К такому выводу пришло подавляющее большинство комментаторов в социальных сетях, а высказались они по поводу вяленой говядины, которой производители по неведомым совершенно причинам решились придать вкус сладкой газировки а-ля кола, понимаешь? Вот. И прежде всего на эту закуску ополчились те, кто, в принципе, не любит вот эти вот сладкие газировки. Да, ценители напитка заявили, что, в принципе, можно, но тоже как-то нет. Лучше пускай говядина будет со вкусом говядины.
4: Это все равно, что запретить рассол, потому что человек не любит огурцы.
3: Ну вот, видишь как.
4: Но это странно.
3: Слушай, ну я понимаю, там прозрачные крылышки, да, из каких-то этих самых, там тоже китайцы, кстати. Я недавно рассказывала, прозрачные крылышки вот всяких вот из этих вот модифицированных продуктов и все такое. Но говядина сладкая, серьезно, со вкусом газировки. А смысл вот этого вот всего? Ну вот какой смысл вот в этой говядине со вкусом газировки, а?
4: А теперь, я не знаю, это будет радостно родителям
3: так.
4: Или грустно. Израильским школьникам продлевают период обучения.
3: Это прекрасно, по-моему. Ну, потому
4: когда
3: что
4: у тебя 30-летний сын.
3: Ну, я в свое время, между прочим, тоже хлебнула всякого разного. И по поводу обучения, и по поводу каникул, и так далее, и так далее. То есть, поэтому я, в принципе, нормально к этому отношусь. Да?
4: Кстати,
3: и родителям легче.
4: Школы и детские сады летних каникул для школьников и учеников первых-третьих классов продленные до 31 июля.
3: Июля?
4: Да.
3: Обалдеть. Бедные дети. Вот сейчас я детей пожалею, да.
4: А летняя подготовка для 7-9 классов, которая будет проходить, вот она будет проходить с 21 по 30 июня.
3: Ну, что тут скажешь? Ну, как это? Замаешь.
4: А, за одних рады, другим соболезнуем. Вот так мы скажем.
3: Ну, как есть, так есть. А что? Ну, все.
4: Я думаю, уйдем на музыку, потому что самое время, дорогие друзья.
3: Давай.

money.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби Уайт Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
6: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Боль мешает жить? VQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: На самом деле, дорогие друзья, уже прогрев шоу подходит к своему логическому завершению, но у нас еще есть время для того, чтобы пообщаться с Денисом из бутика Alto Livello. Это бутик итальянской мебели, дизайнерской. Вот, знаете, есть дома, в которые заходишь и сразу хочется остаться. Вот мы выясняем секрет такого уюта вместе с Денисом. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как, каким образом вот эти вот элегантные диваны и идеальные вот эти кресла и спальни превращают обычную квартиру вот в роскошь, в комфорт? Ведь иногда вот вроде выглядит красиво, а сидеть и спать неудобно.
3: Да, да, такое бывает. И на самом деле все это очень просто. Надо прийти к нам в магазин, мы обязательно вам подскажем, мы обязательно вам поможем. У нас есть разные такие с виду кажущиеся маленькими деталями, которые, да, делают очень много и создают уют в вашем доме, создают комфорт в вашем доме. И, кстати говоря, продолжение к твоим словам, да, действительно, мы подходим к логическому завершению. Я, ребят, хочу вас, во-первых, поблагодарить, так сказать, вам большое спасибо. Всю неделю, все эти 5 дней я начинал гораздо раньше обычного, и, приходя в студию, видя вас, заряжался прямо энергией на весь день и даже не уставал. Огромное вам спасибо за ту информационную поддержку, которую вы даете Alto Livello.
2: Приятно, очень приятно на самом деле. И у нас тут вот возник вопрос вот за эфиром. Вот в вашем же салоне, в бутике, да, работают консультанты, которые по совместительству еще дизайнеры. Вот можно ли ваших вот этих консультантов называть диванными? Диваны-эксперты. Диваны-эксперты.
3: Да, просто этому словосочетанию придали такой легкий, как это сказать, даже не знаю, ну, вроде как ирония такая, да, на самом деле, да, это действительно, если мы отойдем от этой стигмы, то они действительно эксперты, да, диванные, да,
2: спальные
3: эксперты, действительно эксперты, это очень важно, потому что выбрать на самом деле диван, кровать, неважно что, это только кажется с виду очень легко. Вот сейчас пойду, куплю, выберу цвет и все. Нет, на самом деле это очень-очень важно, потому что вы покупаете это не на один день, не на 2 дня, а это на 10 лет и больше. И вряд ли вам хочется, чтобы 10 лет вам что-то каждый день мозолило глаза в квартире, правильно? Поэтому отнеситесь к этому очень серьезно.
2: Абсолютно точно. Ну вот, покупаем мебель на 10 лет, а бутику Alto Livello исполняется 12. В эту субботу, 16 мая, приглашай всех. Вот прям вот говори.
3: Да, давайте еще раз. 16 мая, суббота, это уже послезавтра, в 10 да. часов утра мы открываем двери нашего магазина. С огромным удовольствием приглашаем всех радиослушателей отпраздновать вместе с нами наш день рождения. Нам 12 лет, большие скидки, подарки при каждой покупке, прекрасная, шикарная итальянская мебель, настроение, шампанское. Мы вас всех ждем. Еще раз, 16 мая, город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11, 10 часов утра. И я лично, и вся команда Alto Livello ждем вас у нас в магазине.
2: Спасибо тебе огромное, Денис. Приятно с тобой безумно общаться, потому что ты живой, ты знаешь, о чем ты говоришь. Ты тоже диванный эксперт на самом деле.
3: Абсолютно правильно.
2: Приходи, пожалуйста, к нам еще и почаще, и будем рассказывать людям о том, как создавать в своем доме уют, комфорт, и причем, чтобы это было красиво и по-дизайнерски.
3: С большим удовольствием приду, и огромное вам спасибо.
2: Ребят, найти свою идеальную мебель можно 16 мая на дне рождения бутика Alto Livello. Ришон-Лицион, Рожанский, 11. Alto Livello дарит подарки каждому покупателю, так что 16 мая, это ближайшая суббота с 10 утра до 11 вечера. Загляните обязательно в гости. Там будет шампусик. Ну и еще телефон для консультации. Звездочка 9246. Звездочка 9246.
1: Реклама.

0: Слушай, пришло тут сообщение от Серого. Доброго утра, химумщикам. Вы супер, просто с вами всегда с улыбкой на лице. И плевать на пробки на дорогах. Вот это, между прочим, очень здорово. Приятно такие сообщения получать, потому что мы знаем, что мы работаем для того, чтобы настроение у вас было просто прекрасным. Серый, огромный вам привет. И всем, кто сейчас стоит где-то в пробках, неважно. Ребят, поверьте, пробки эти рассосутся, а настроение останется. Вот.
1: Вот и отлично.
0: Да. Что у нас дальше, дорогие друзья? Дальше у нас сразу постпрогрев шоу вот, и свежего выпуска новостей. В начале часа в эфир выйдет программа «Ханин день». Заев Ханин и Марк Кричевский проведут разбор текущей ситуации в регионе. Только факты, только экспертная аналитика в фирменном стиле, понятное дело. Комментируем комментаторов.
1: А также в 7 вечера сегодня, то бишь в 19.00, как кому угодно считать, прямой ответ с Марианной Беленькой к Мариане придет сам посол Молдавии в Израиле Алекс Ройтман. О чем они будут болтать, говорить, рассуждать, узнаете в 19.00 сегодня с Марианной Беленькой.
0: Ну а если, дорогие друзья, хотите не только слышать Первое радио, но и видеть все, что происходит в студии, заглядывайте на наш YouTube-канал Первого радио, подписывайтесь, смотрите прямые трансляции и пересматривайте любимое интервью в любое удобное для вас время.
1: Пора брупам! Все, неделя к концу подошла.
0: Да, закончилась у нас неделя, но я, ребят, с вами не прощаюсь. Сегодня с 10 до 12 я с вами, завтра с 7 до 10 утра тоже я с вами. Когда я буду отдыхать, я не знаю. Но в полном составе мы услышимся уже в «Ём решен» в 7 часов утра. Будем, как штык, обещаем.
1: Лен Семенова.
0: Андрей Ежов.
1: Хороших выходных. Это я в диджей заделся. Выходные.
2: Прогрев шоу на Первом.
3: Я за кофе.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
6: Конечно, любовь моя.
5: Мама мия, какой комфорт.
6: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
5: Покупаем?
6: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен лицом. Звездочка 9246.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
9: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
10: Дельтаформа. Ателье матрасов.
9: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
12: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
14: Вкусно.
13: Лицкий квас. Любимый квас.
2: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: 5 человек ранены в результате конфликта в Нижней Галилее. Подробнее через несколько секунд.

0: 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным скорой помощи МАДА в Нижней Галилее, в результате конфликта, переросшего в стрельбу, пострадали 5 мужчин. 3 из них в возрасте около 35 лет находятся в состоянии средней степени тяжести, еще 2 получили легкие ранения. Прибывшие на место парамедики оказали раненым первую помощь, после чего распределили их по больницам. Часть доставили в итальянскую больницу в Нацерете, остальных в медицинский центр АЭМЭК в Афуле. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины конфликта, приведшего к стрельбе в жилом секторе. Министр просвещения Йоав Киш распорядился не публиковать результаты сравнительных тестов МЕЙЦАФ по естествознанию для учеников 9 классов, проведенных в прошлом году. Тесты организуются и проводятся Национальным управлением по измерению оценки качества образования. Самостоятельные структуры при Министерстве просвещения обязаны консультироваться с министром, но не подчиняющиеся ему напрямую. По утверждению Киша, он принял решение засекретить итоги тестов в связи с выявленными нарушениями при их проведении. Пресс-служба Минпросвещения сообщила, что в связи с опасениями относительно серьезных нарушений в деятельности управления, которые привели к публикации вводящих в заблуждение материалов, до профессиональной проверки и исправления ситуации ни одна публикация управления не может считаться достоверной. Напомним, 2 недели назад управление опубликовало результаты тестов МЕЙЦАФ по родному и английскому языкам, которые сдавали ученики 9 классов в феврале текущего года. В экзаменах по английскому 22% получили результат, свидетельствующий о том, что они в полной мере освоили учебную программу. В экзаменах по родному языку этот показатель составил 38%. При этом зафиксированы огромные разрывы между арабскими и еврейскими учениками, а также между детьми из обеспеченных и малообеспеченных семей. Британский финтех-гигант Revolut разместил на LinkedIn вакансии специалистов в области регулирования технологий банковского дела и кредитования в Израиле. Revolut – глобальная финтех-платформа, базирующаяся в Великобритании. Revolut уже открыл свое представительство в Израиле, которое возглавил бывший директор Pepper Ури Натан. Компания недавно получила лицензию управления по ценным бумагам на осуществление платежных услуг и теперь работает над получением банковской лицензии. Конечная цель Revolut – стать полноценным цифровым банком в Израиле наряду с One. Zero. Минувшей ночью российская армия нанесла массированный воздушный удар по Украине, задействовав сотни беспилотных летательных аппаратов и десятки баллистических и крылатых ракет. Основной удар был нанесен по Киеву. Здесь сообщается об 1 погибшем и 31 пострадавшем. В Дарницком районе обрушилась часть дома. 18 квартир разрушено. Спасено 27 человек, но под завалами могут оставаться люди. И еще 7 человек пострадали в Киевской области. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в левобережной части города в результате удара возникли перебои с водоснабжением. Российская атака продолжалась более 5 часов. По данным ВСУ, были задействованы 3 ракеты Х-47 «Кинжал», 18 баллистических ракет «Искандер-М», 35 крылатых ракет Х-101, 675 беспилотников различных видов. Сообщается о перехвате 41 ракеты и 652 беспилотников. На 24 локациях зафиксированы попадания. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность, вечером ожидается спад жары и повышение влажности, на севере местами дожди. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 36, на побережье Мертвого моря 38, в Элате 40, в Хайфе 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 70 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Ханин день» с Заевым Ханиным и Марком Кричевским.
1: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
2: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
3: Доброе утро, дорогие друзья, доброе четверговое утро. Я понимаю, все ваши взгляды сейчас направлены на Вену, столицу Австрии, но не потому, что там идет Евровидение, а потому, что там находится профессор Ханин, но из-за Евровидения в Вене плохой интернет, поэтому он сегодня будет по WhatsApp, и, к сожалению, видеотрансляции не будет, к сожалению. Профессор, доброе утро.
4: А, доброе утро, Марк.
3: Как
4: доброе
3: тебя утро. Угораздило попасть в столицу Австрии во время Евровидения? Я вообще не понимаю.
4: Ну, что тебе сказать? Кто зачем ехал? Кто на Евровидении, а кто поработал?
3: Я говорю, тяжелая так судьба профессора закинула
4: его. Не говори, закинула его в Париж.
3: Да. Так вот, ладно. Давай тогда шутки в сторону. Я просто объяснил нашим уважаемым зрителям, слушателям, почему у нас нет картинки. Потому что весь трафик забрало оно, да, Евровидение оно. Хорошо, забрало весь трафик и в Вене. Плохо с этим делом. Давай вот начнем с теоретического вопроса. Теоретический вопрос связан с интервью, который Бенямин Нетаньяху дал в программе «60 минут» телеканала CBS. Интервью, о котором много говорили, много, так сказать, было, что называется, по его поводу статей. Но я бы хотел начать вот с теоретического вопроса, который бы ты, ну, прокомментировал. Отвечая на вопрос о том, как так вышло, что все, кто отвечал за безопасность 7 октября 2023 года, уволились, взяв на себя ответственность, а он все еще управляет страной, премьер-министр ответил, что некоторые ушли просто потому, что завершилась их каденция, только один или два заявили, что взяли на себя ответственность, но не совсем ясно, что это значит, в чем заключается их ответственность, сказал премьер министр. Но он продолжил. Давайте посмотрим на политический эшелон, военный эшелон, эшелон безопасности. Давайте посмотрим на всех сверху вниз, и каждый несет определенную ответственность. Да, с самого верха, от премьер-министра и ниже. Ну, это... А до этого премьер-министр, до этого интервью, заявил, что ответственность за безопасность государства, ну, когда речь шла о Богатце, ответ у Богатца по поводу Романа Гофмана, назначение на должность главы Моссада. Ответственность за безопасность государства и его граждан возложена на премьер-министра и только на него. Точка. Это вот заявил премьер-министр. Так вот, Нетаньяху говорит, не совсем ясно, что это значит, в чем заключается их ответственность. И поэтому я бы хотел спросить у тебя, ты понимаешь, в отличие от премьер-министра, или тоже не понимаешь, в чем заключается ответственность людей, которые провалились на государственной службе так вот жестко, как это было 7 октября, и все, что этому предшествовало?
4: Мы не будем с тобой вспоминать известный анекдот на теме, да, что объяснить-то я могу, а вот понимать, наверное, сложнее. Да? Ну, думаю, что наоборот. На самом деле, ну, на мой взгляд, и объяснение, с объяснением сложнее, а вот с пониманием более-менее уже проще, как мне кажется. Как ты видишь, собственно, и наши уважаемые радиослушатели, они тоже, я думаю, наблюдают процесс достаточно давно и сделали для себя те или иные выводы в этой связи. В общем-то, мы на всех парах приближаемся к избирательной кампании. Ты мне этот вопрос задашь, я
3: понимаю. Безусловно, безусловно.
4: И, в общем-то, как мы видим, есть некое, если верить опросам общественного мнения, некое неустойчивое равновесие, в каждом из которых, в котором кто сможет сформировать правительство сразу. Речь идет о партиях оппозиции, если они получат 61 мандат плюс, не считая израильских арабов, да, или коалиция, нынешняя коалиция, которой, конечно, никакого большинства парламентского не светит при любом варианте развития событий. Вот. Но как в лучшем варианте, при лучшем варианте развития событий, они могут сформировать, получить некое количество мандатов, которые смогут заблокировать оппозицию, создать правительство большинства. Но это отдельная история. Так вот, это зависит, как мы с тобой не раз говорили, от некоторого количества людей, избирателей потенциальных, находящихся сейчас на заборе, то есть колеблющихся и так далее, или говорящих, что они голосовать не пойдут, но на самом деле существенная часть из них, как известно, обычно в конечном итоге идет голосовать. Ну так вот, им нужно, я так понимаю, пиар-агентам, или как их правильно назвать, пропагандистами не будем их называть, то есть политтехнологами, да, те, которые, с которыми работает Бенямин Нетаньяху и его команда, они пытаются повлиять на вот этот вот неустойчивый электорат относительно, да, или на устойчивый, который может в любой момент стать неустойчивым, повлиять, так сказать, тремя основными путями, насколько я могу судить. Ты можешь со мной согласиться или нет по этому поводу, или уточнить. Так вот, первый путь, Это вот та самая часть, которого, так сказать, эти интервью средствам массовой информации. Интересно, что это прежде всего американские средства, как всегда. Вроде как господин Нетаньяху уже перестал бойкотировать израильские медиа. Но, в общем, первое вот такое вот направление – это объяснить, что на самом-то деле… Вот тут два подаспекта. Да? Первый аспект – виноваты все.
3: Он это об этом сказал. Он сказал об этом, да. От верха до низа. Он об этом сказал. Виноваты все.
4: Отсюда вывод. Ты как учитель истории знаешь.
3: Никто не виноват. Если виноваты все, значит... То есть это как,
4: помнишь... Значит, никто.
3: Как в сказке, я прошу прощения, размазать кашу по тарелке, и тогда журавль есть ее не сможет.
4: Совершенно верно. То есть виноваты все, и вообще давайте оставим все это позади, это все уже не актуально, давайте дальше все эти фразы, которые мы слышали. Давайте говорить о будущем, жить настоящим, ну и так далее.
3: Кстати, я прошу прощения, я просто действительно очень внимательно читал это интервью, больше читал, потому что там больше информации. Дело в том, что само интервью они срезали, но сказали, распечатку всю сделали. Он так и сказал. Да. Прошлое, это, конечно, все интересно, я грубо говорю, но давайте о будущем, смотрите, что сделано, а что было в прошлом, осталось в прошлом. Примерно так он и сказал,
4: верно.
3: Да.
4: Верно. В этой связи надо также иметь в виду, что надежды обнулить, так сказать, катастрофу 7 октября или впечатление общественное от катастрофы 7 октября некой очевидной победой, вот тот самый Ницахон Мухлат, полной победы, да, в настоящий момент израильскому военному политическому руководству израильтянам предъявить... Я не могу сказать нечего, да, потому что достижения армии являются беспрецедентными и не подлежат сомнению. А вот политическими результатами того, что сделала армия, то ли, так сказать, этот результат слили в отвал, то ли, по сути дела, не в состоянии воспользоваться результатами военных достижений. В итоге Хамас, Хизбалла, хоть и потеряв, хоть и понеся ущерб, но они по-прежнему находятся там на своих местах, Хамас восстанавливается, Иран, иранское руководство, да, иранский режим никуда не делся, и в этой связи попытки объяснить, что на самом деле надо подождать, что пройдет еще несколько месяцев, это все не сразу происходит, да, режим подтачивается, да, и в конце концов рухнет. Но это в конце концов рухнет через несколько, если он рухнет через несколько месяцев после выборов, да, а результат нужно представить в Израиле, я имею в виду, а результат надо бы представить здесь и сейчас. Поэтому замести под ковер тему 7 октября, судя по всему, не получится. Это будет тема избирательной кампании, когда бы она ни началась, в сентябре там или в октябре. А, в смысле, когда бы выборы не произошли, в сентябре или в октябре. Кампания началась, и она уже идет. А, это, так сказать, вот одна линия. Да? А вторая линия – это второй вектор. Это показать вот те самые промежуточные достижения, которые, да, конечно, там за нами есть, можно говорить там об ошибках и так далее и тому подобное. Вот. Но вторая линия – это одновременно показать, что, смотрите, кроме меня, кроме как вот нынешний израильский лидер, национальный лидер Израиля, он не может, скажем так, если не он, то таких достижений на дипломатическом поле никто не в состоянии общественности представить, да, и государство Израиль не в состоянии получить. Тут вот это два момента. Первый момент. Он говорит с многомиллионной американской аудиторией, и никто так красиво, четко и элегантно не в состоянии это представить, кто бы там ни был, да, с одной стороны. С другой стороны, произошла, это даже не утечка, а просто, так сказать, опубликованная информация, официально заявлена практически из канцелярии премьер-министра. Это случилось вчера, если я не ошибаюсь.
3: Ты имеешь в виду по поводу визита в Эмираты? Давай мы об этом поговорим попозже чуть-чуть.
4: Ну вот сам по себе факт, да, при этом Эмираты тут же...
3: Да-да-да, но мы об этом как раз поговорим попозже.
4: Об этом мы поговорим. Но говорит о том, что вот смотрите, какие геополитические выдающиеся достижения я могу представить. Да, это вот такая вторая линия.
3: А к ответственности, которая ты... Я тебе еще раз, знаешь, вот моя задача тебе...
4: Ну, ответственность, может быть, и есть там вот такая вот ответственность, тем более, что там не один премьер-министр отвечает, да, хотя... Хотелось бы, скажем так, хотя, конечно, этот вопрос вполне корректный, да, или ты отвечаешь за все как премьер-министр, Или ты, так сказать, вот считаешь, что ты просто марионетка, а тобой управляют.
3: Там, и здесь, да? Что интересно, вот когда он написал в «Богац», мы сейчас не берем историю Романа Гофмана, пусть «Богац» разберется, и мы, собственно, всегда с уважением относимся к решениям Высшего суда справедливости. Так вот, он просто сам написал: вся ответственность за безопасность Израиля лежит на премьер-министре. И тут же, практически за день до этого, он говорит о том, я не понимаю, что они имеют под словом ответственность. Так вот, когда он пишет, что вся ответственность на премьер-министре, как ты считаешь, он понимает, что это такое? Ведь он задался вопросом, и здесь у меня есть действительно проблема такая когнитивная. Человек говорит, я не понимаю, что такое какую ответственность они взяли, и с другой говорит, что вся ответственность на мне. И вот как с этим быть нам, простым, так сказать, избирателем, скажем так?
4: Ты знаешь эту знаменитую фразу, которая стала международным мемом? Это зависит от контекста.
3: А, окей, понял. Теперь давай,
4: И третье направление, которое тоже нужно... Это я поёрничал, если ты не понял. Да, так вот, соответственно, и третье направление. Один из министров правительства, действующего правительства Израиля, он заявил о том, что на самом деле в катастрофе 7 октября виноват...
3: Господин Зоар, министр культуры и спорта. Господин Зоар.
4: Да. Да. Очень так спортивно все это нам изложил. Что во всем виновато предыдущее правительство. Этот процесс, действия предыдущего правительства сформулировались, они смотивировали, да, не русское, но все равно. Соответственно, мотивировали Хамас на подобного рода действия, да, на подобного рода агрессию и так далее. Но то, что оно случилось в каденцию этого правительства, это уже, конечно, чистая случайность. Так просто ни сном, ни духом мы не могли этого знать. И вообще, то, что это случилось, это тяжелое наследие капиталистического прошлого. Как ты понимаешь, это вот те самые линии, которые могут хоть как-то, видимо, с точки зрения политтехнологов, действующих с командой нынешнего правительства, руководителя нынешнего правительства. Видимо, это вот те самые линии, которые представляют, могут каким-то образом повлиять на незначительную, но очень, на не самую большую, но очень важную для электорального процесса группу потенциальных избирателей. И мне кажется, что вот объяснение... Оно более-менее где-то здесь, но, возможно, ты предложишь и другую версию.
3: Окей, давай, у нас осталось 3 минуты, у тебя 3 минуты на ответ. Потом мы уже вернемся к нашим, так сказать, баранам. В смысле, к нашей жизни политической. Согласно новому исследованию и индексу восприятия демократии, Израиль занял первое место в списке стран с самым негативным международным имиджем. Отчет подготовила организация «Альянс Демократии» по итогам опроса в 80 государствах. В обновленном антирейтинге Израиль обошел Северную Корею, Афганистан и Иран. Кстати, замыкают пятерку с худшим восприятием Соединенные Штаты. Так вот, что интересно. В этом самом интервью 60 минутам Нетаньяху говорил, что вот это социальные сети виноваты. На вопрос, а может быть, это ваша политика виновата, он сказал, конечно, нет. И я вот что подумал. Два лучших наших, слова пропагандист как раз нет, а людей, которые умели классно объяснить израильскую позицию.
4: Специалистов по разъяснительной работе это называется.
3: Это Леви и Тишби, это правительство выгнало, а Леви вообще набирал миллионы просмотров, он классно общался, супер. Они их выгнали, и на этом месте, так сказать, министр Шикли, который, в общем, идет от скандала к скандалу. Вот скажи мне. С одной стороны, Нетаньяху говорит, мы в информационной осаде, может, он и прав. Но когда ты в информационной осаде, и ты увольняешь лучших из лучших, то какой результат ты ожидаешь? Тут вопрос. То есть, с одной стороны, мы в информационной осаде, это правда, а с другой стороны, мы почему-то увольняем наших лучших бойцов.
4: Я бы сказал, что здесь есть два разных момента, в отличие от обычных трех. Да? Первый момент, тут можно именно в этом конкретном пункте, если бы сказал кто-то из представителей нынешнего нашего руководства, что это тяжелое наследие прошлого, я бы с ним согласился. Наследие прошлого, не столько следующего, предыдущего конкретно правительства, правительства перемен, да, сколько наследие многих ну, на протяжении там, минимум последних 30, более 30 лет, правительство Израиля, в том числе и правительство самого Бениамина Нетаньяху. Хотя, конечно, там нужно отдать должное правительству Рабина Переса и так далее. Так вот, скажем так, официальная доктрина, которая на протяжении многих лет действовала, или полуофициальная, это концепция Переса, то, что называется. Не важно, что делает, что там говорят по нашему поводу, а важно, что мы делаем, и делаем мы, ведем дело к миру, да, договоримся.

0: кроме легитимными субъектами вот этих вот самых палестинских арабов. Ну а где ООП Арафата, там где-то рядом уже и Хамас, мало ли там кто что понимает по этому поводу. Понимают, но неудобно, так сказать, показывать, да, неудобно говорить все время террористы, террористы, террористы. Да. Второй момент – это латентный антисемитизм, который никуда не делся. И это выходит на поверхность в тот момент, когда появляется повод. А повод медиа дают нам пропалестинские, проарабские, проиранские, прохамасовские медиа дают нам вполне обильную, обильную, так сказать, пищу, да, для этого всего, обильный ресурс. И третье, я думаю, что в данном случае, в этом конкретном случае, это самое важное. Самое важное, все-таки три получилось, да? Так вот, третье, самое важное в этой ситуации, там выстроена гигантская, огромная инфраструктура информационного влияния. Катарская, иранская и так далее, все, что с этим связано. Там вложены колоссальные деньги. Противостоять этому можно, но противостоять этому нужно системно, давно. Не создавать там министерства, там такие-сякие и так далее, да, или там 4 или 5, сколько там у нас агентств по разъяснительной работе при канцелярии премьер-министра и в правительстве, да, а делать, привлекать вот тех самых профессионалов, которые умеют работать за деньги или бесплатно, из патриотических соображений. Вот в этом, я думаю, в этом третьем пункте, в тот момент, когда после 7 октября тут же нажали на кнопку и... рвануло, еще Израиль, ни одного солдата израильского не было в Газе, да, но это уже рвануло так, что, в общем, слово, кроме как слово геноцид, оно стоит наименее ругательное, да, по поводу Израиля. Противопоставить этому у Израиля оказалось нечего. Непрофессионально.
1: Но, скажем так, так сказать, это не, да, да, но, скажем так, а те, кто были... Тех уволили.
0: А те, кто были, те далече. Да?
1: И те далече.
0: То есть в данном случае можешь говорить что угодно. Да? Ты можешь либо любую версию представить, либо сказать, что на самом деле эти люди просто ушли, потому что закончилась каденция. Ну вот просто вот
1: доело. Нет, их как раз уволили. Вот. Хорошо, давай.
0: Или ты можешь сказать, да, что политические интересы здесь больше, чем, собственно говоря, интересы безопасности.
1: Окей. Я просто почему я тебя так прерывал активно? Потому что у нас реклама, и после рекламы мы... продолжим.
2: Ханин день на Первом радио. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот». Реклама.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Лидский квас. Любимый квас.
2: Реклама.
9: Ханин день.

0: на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, профессор Бараланского университета Заев Ханин, но не из Бар-Илана, а из Вены. А в Вене сейчас проблема с трафиком, там Евровидение. Вот мы поэтому, к сожалению, не можем делать видеотрансляцию. Ну, что делать? Маемо, шо маемо. Итак, Заев, ты объясни мне вот такую вещь. Мы знаем, что, как писали зарубежные, скажем, СМИ, наши перепечатывали, отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами усугубились, стали более тесными. Вот,
2: не усугубились, а улучшились.
1: Улучшились, да, но я имею в виду углубились.
2: Углубились.
1: Да, да, да, да, прошу прощения, да. Стали более тесными, там впервые на территории, собственно говоря, арабской страны была батарея. Можно музычку чуть-чуть? Ага, спасибо. Вот, на территории арабской страны впервые были израильские солдаты.
2: Развернут комплекс, да.
1: Да, да, да, железный купол, все такое. И вот Бенямин Нетаньяху заявил о том, что вот он лично приезжал в Эмираты. Его пресс-секретарь, бывший пресс-секретарь, заявил, что, значит, Зив Агмон заявил о том, что его встречали там по-царски в Абу-Даби, просто вот, ну, по-эмиратски, скажем, круто. А Эмираты сказали, нет, не было его, мы не знаем, вы о чем вообще, это все фейки и так далее. Мы понимаем, скорее всего, приезжал. Но почему Эмираты, вот на твой взгляд, и является ли... Ну вот как вот в международных делах, например, сейчас Трамп в Пекине, все это видят и знают, Трамп в Пекине. Но если бы люди делают какую-то тайную встречу, то когда можно о ней рассказать? В своих мемуарах, через месяц? Ну вот как бы ты это все прокомментировал?
2: Тайную встречу, о тайной встрече можно рассказать, когда тебе это... когда... скажем так, противоположная сторона, допустим, и не хочет об этом, это говорить об этом вслух, да, но важно, чтобы это попало в информационное пространство. В этом случае другая сторона, в данном случае Объединенные Арабские Эмираты, просто бы промолчали, не прокомментировали никак. Второй момент, когда это можно рассказать. Это можно или нельзя, но в данном случае, когда это делают, это когда тебе нужно получить определенные политические или иные дивиденды для этого. И тогда можно не обращать особого внимания на твоего партнера, на раздражение твоего партнера, вот, который, наверное, в этой ситуации все равно никуда не денется. И третья версия, когда именно об этом там можно рассказать и так далее и тому подобное, когда речь идет о определенном, о некой первоначальной договоренности, о том, что это станет известно, вот, ну, в последний момент твой партнер передумал. То есть ты уже успел доложить Хевре, да, рассказать Хевре какой-то великий, ну, или там сказать не великий, а какие все-таки... важные, без всякого ерничания, важные для страны достижения удалось привести, а в силу каких-то обстоятельств твой партнер по переговорам или по контактам решил изменить свою позицию в этой ситуации. Вот. Ну вот эти вот самые три версии, я почему-то, ну не знаю почему, да, но почему-то склоняюсь ко второй, что в данном случае политический дивиденд, электорально-политический, если хочешь, он в данном случае перевешивает две остальные. Почему два остальных? Почему, собственно говоря, Объединенные Арабские Эмираты так, ну, скажем так, тут же дезавуировали, да, или прореагировали вот таким вот негативным, так сказать, отрицательным образом. Но я могу предложить тебе как минимум две гипотезы на этот счет. Я, конечно, не могу знать, что там точно происходит. Вот, но гипотезы, на мой взгляд, они такие. Первая гипотеза, они имеют непростые отношения со своим главным партнером долгое время, каковым был, да, является Саудовская Аравия. По-прежнему Объединенные Арабские Эмираты являются частью Саудовского блока. Но, как ты хорошо знаешь, в Рияде на сегодняшний день притормозили процесс официального сближения с Израилем, нормализации отношений. И более того, в Рияде сейчас делают ставки на разных игроков в регионе. Ну, например, на тот же Пакистан, как мы понимаем, Рияд пытается сблизиться с Турцией в данный момент. Короче говоря, там это при том, что Саудовская Аравия видит в Иране своего врага, противника, экзистенциальную угрозу, и даже если верить данным, которые были опубликованы, в том числе или перепечатаны израильскими СМИ, в зарубежных СМИ это было, о том, что они даже принимали участие в отражении иранских атак.
1: Они били по Ираку в основном, да, по прокси иранских...
2: Иранским прокси,
1: да. В Ираке, да.
2: Вот, поэтому очень может быть, что в Эмиратах решили, дезавуировав, так сказать, заявление из Иерусалима. То есть, кто в данном случае, кто тут никуда не денется. Если Эмираты никуда не денется, то, судя по всему, потому как они оценивают, видимо, ситуацию, это, наверное, близко к истине, Израиль никуда не денется. Да? Процесс сближения двух стран, он, естественно, идет. И поскольку обе стороны в этом заинтересованы, это третье, да, что я хотел сказать, то тут уже обмен заявлениями было, не было, это опять-таки, да, зависит от контекста, опять возвращаемся к этой
1: самой... было, не было, зависит от контекста, да-да-да.
2: Да-да, ну и тут еще один момент надо все-таки иметь в виду, это то, что, как мы видим, эта война на Ближнем Востоке, она привела к пересмотру традиционных и нетрадиционных, и новых политических альянсов, геополитических альянсов. Собственно говоря, еще, ну вот уже как бы не... там 7 или 8 лет назад, как бы уже не 10, шел постепенный процесс выстраивания накладывающихся друг на друга многоугольников геополитических. Ну, например, сближение между Израилем и странами эллинского блока, да, так сказать, Кипр и Греция, что, в общем-то, процесс идет. Дальше туда готовы были присоединиться, например, некоторые страны Балканского полуострова. Одновременно с этим те же эллинские страны через Египет и Эмираты, например, тот же Кипр, они проводили совместные военные учения, в которых, кстати, какое-то участие принимали и израильские, даже ВВС. То есть шел какой-то вот процесс выстраивания еще одного треугольника. Да? Ну и к этому можно добавить, затем наступили соглашения Авраама. Вот это вот пересекающиеся, так сказать, векторы взаимного партнерства и так далее, в котором одновременно с многоугольником, разными, так сказать, субъектами, да, есть и какая-то форма, векторы двухсторонних отношений. Вот это вот новая модель, которая здесь выстраивается, возможно, она станет альтернативой традиционных организаций типа НАТО или там еще, по крайней мере, здесь, на Ближнем Востоке, всякого рода попытки. И, естественно, это можно было бы только приветствовать, ну, если, разумеется, здесь сугубо внутриполитический или электорально-политический интерес не перевешивает интересы национальной Окей. безопасности.
1: Хорошо, то есть, но я так и не понял, все-таки, вот давай так, одна секунда, потому что много очень вопросов. Так вот, почему эмир сказал, я его не видел, его здесь не было, все-таки, чтобы саудовцев
2: не раздражать саудитов.
1: Окей, хорошо, идем дальше. Председатель коалиции Офер Кац и руководители всех коалиционных фракций подали законопроект о досрочном распуске парламента. Точный день голосования пока не определили. Политики решат этот вопрос во время закрытых обсуждений на заседаниях профильной комиссии КНЕСТа. Но тут идет вопрос, вот смотри. Харидим настаивают на 1 сентября, ШАС на 15 вроде, а Нетаньяху на 27 октября. Ну, казалось бы, да, это же не то, что там за 2 года до официального распуска КНЕСТа. Почему? Что происходит? Я не помню, чтобы вот так премьер-министр держался за, ну, вот фактически, чтобы до последнего дня, что он готов Харидим платить огромные деньги, лишь бы это был не сентябрь, а октябрь. Ну вот, потому что речь идет, они уже ищут, а чем им заплатить, чтобы это было в октябре. Твое объяснение, он ждет решающие победы, надеется, что за это время что-то там да. кардинально изменится?
2: Да, странным образом, это, у меня есть короткий ответ на этот вопрос. Ответ – да. Именно это он и имеет в виду. Ну,
1: как говорили вот в конце, так сказать, нацистской Германии, оружие судного дня появится, и мы все победим.
2: Да. Вундервафе, да?
1: Да.
2: Так сказать, чудо-оружие. На сегодняшний день у каждого из субъектов, у каждого из сторон есть свой интерес. У оппозиции есть интерес, чтобы была инициатива была их, по сути дела. Да? У коалиции, или единственное, в чем заключается здесь интерес Бенямина Нетаньяху и его команды, это то, чтобы перехватить у оппозиции идею роспуска Кнессета досрочного. Пусть хоть на 20, на 5 часов раньше, да, чем установленный.
1: Ну, типа, это я от него ушла, инициатива, а не он меня бросил. Вот это, да, вот это
2: логика. Да, совершенно верно, да, совершенно верно. Это, так сказать, я от него ушла. Вот. В остальном мы видим очень четкий интерес ультраортодоксов. Они хотят Ашкеназу. Они хотят, чтобы в Ешивы вернулись их ученики, прибывшие там, я не знаю, там с каникул зарубежных или местных и так далее. Короче говоря, можно было бы дружно сказать, урок закончен, а сейчас идем все строим голосовать. Да? У ШАС на сегодняшний момент есть, да, ну и разумеется, у ашкеназов, ультраортодоксов, но и не только, есть интерес это сделать до того, как начнется паломничество в Умань, например. Да? Это у нас, по-моему, в сентябре уже. Во второй половине сентября у нас Рош ха-Шана. Я точно не помню, какой день по гражданскому календарю это будет. Сторонники ШАС тоже принимают участие в такого рода паломничествах и так далее, но это, скажем так, менее существенно. Так что дата в данном случае играет роль, важную роль в мобилизации избирателей в обоих случаях. Для Нетаньяху, как мы уже с тобой сказали, крайне важно. Ну, ему понятно, что к сентябрю вряд ли хоть какие-то из вот тех вот самых достижений полной победы можно будет представить. Похоже на то, вот не знаю, ты хочешь мне задать вопрос по поводу визита Трампа в Пекин или нет, но судя по тому, как там идет диалог, ты можешь посмотреть, например, так сказать, публикации, а мы с тобой комментируем комментаторов, это наш жанр, наша передача. Так вот, если ты посмотришь на комментарии в израильских медиа, в зарубежных медиа, то ты увидишь, естественно, что обмениваясь суперлативами и похлопывая друг другу по плечу, не тот, ни другой, и ни Трамп, ни Си не готовы сдать свои позиции на сегодняшний день. Так что каких-то таких фундаментальных прорывов большая часть комментаторов там не ожидает. Трамп надеется, среди прочего, там, экономический вопрос, Тайвань и так далее. Трамп
1: искусственный
2: надеется,
1: интеллект да, там и прочее.
2: Да, да, искусственный интеллект, эти самые пошлины и так далее. Вот для него важно, чтобы Пекин надавил на Тегеран, да, и все-таки, так сказать, пошел на уступки в этом самом переговорном процессе. Надежд на этих не очень много, на это не очень много. Но опять-таки в этой ситуации каждый день, каждая неделя, каждый месяц это вещь актуальная. Вот, вероятно, поэтому господин Нетаньяху надеется, что до конца октября, в отличие от начала сентября, да, в течение вот следующих, там, я не знаю, 5-6-7 недель, ситуация может в той или иной степени измениться. Если не изменится сама ситуация, то, возможно, на каких-то так подвижках можно будет представить их таким образом, чтобы казалось, что вот именно вот тут вот та самая окончательная всеобъемлющая победа, вот она у нас в руках.
1: Ну, ты знаешь,
2: или осталось несколько шагов.
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, мне кажется, это как раз показывает панику, истерику больше, потому что, ну, никогда такого не было, чтобы вот так тянуть еще денек, и ради одного месяца платить огромные, так сказать, имиджевые потери нести ради одного...
2: Понятно, и финансовые, да, но для ультраортодоксальных партий, ну, объясни мне, что они в этой ситуации теряют? Они просто получат еще деньги. Вот.
1: Нет, а ультраортодоксы
2: идти им больше некуда.
1: Смотри, ультраортодоксы ничего не теряют. Я просто говорю о том, что я не помню ситуации, еще раз, я не помню, у меня может быть плохая память, чтобы премьер-министр вот перед выборами жестко боролся за каждый день. Не за год, не за два там своего правления, а за день. Я такого там за один месяц, я такого не помню. Я только об этом. Может быть, было,
2: ну,
1: но
2: ты прекрасно понимаешь, что в той ситуации, в которой находится наш уважаемый премьер-министр, есть масса проблем, которая перед ним стоит, в том числе персональных проблем, они могут быть решаемы только из кресла в канцелярии премьер-министра.
1: Конечно, конечно, конечно. Тогда уже тебе никто не принесет конверт в здание суда и не скажет, давайте прекращать заседание. Хорошо, друзья мои, мы давайте пойдем на небольшую рекламу, и после мы с профессором Барланского университета Заевым Ханиным продолжим наш эфир.
0: Ханин день на Первом радио. Реклама.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
0: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
5: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. *3414. *3414.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. *9246.
8: Работаем в субботу.
9: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
10: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
11: Ханин день на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Профессор Бараланского университета Заев Ханин. Заев, ну, вчера, ну, потому что коалиция побоялась, что у них нету большинства, они сняли все законопроекты с повестки дня. А вот Министерская комиссия по законодательству одобрила в воскресенье 10 мая законопроект депутата Шалома Данина из Ликуда, согласно которому новое правительство сможет по своему усмотрению увольнять и назначать высокопоставленных госчиновников. Ну, там вот и это и начальник генштаба, генинспектор полиции, глава Шабака, глава МОСАДа, начальник управления тюрем, уполномоченный по делам государственной службы, юридический советник правительства и заместители, генеральный директор министерства и их заместители, любая должность, назначение на которую требует одобрения правительства. В общем, короче говоря. И вот я что подумал. Может быть, вот прокомментируй комментатора, а дальше скажи, что я во всем не прав. Так вот, я подумал, я посмотрел, я уже говорил об этом, посмотрел на Венгрию, посмотрел на Турцию, на Венгрию Орбана, ну, она там-то пока и такая осталась, и те страны, где правительствам действительно удалось вот все, что вот хотят наши сделать, все удалось, они молодцы. И как-то так получилось, что окружение и Орбана, который сейчас многие бегут из Венгрии, и Эрдогана, у которых все хорошо, они все после этого стали миллиардерами долларовыми. Там у кого сотни миллионов долларов, тот просто, просто несчастный. Там,
2: нищета,
1: нищета на побегушках. Да, okay. Вот скажи мне, вот вся вот эта вот история, а наши, ну, я, ну они все, то есть тоже не бедные там, там у всех тоже есть немножко, но, конечно, не такие богатые. Так, может быть, это история о том, что почему мы вроде как такие молодцы, а миллиардеры они. Может быть, это вся история, давайте, давайте все возьмем под свой контроль, чтобы нормально заработать, потому что как-то неожиданно и в Турции, и в Венгрии все миллиардеры, которые рядышком с лидерами. Это про это история или нет?
2: Ну, мы с тобой не можем утверждать или намекать, да, на то, что единственное, что вот тут хотят авторы подобного законопроекта, это значительно обогатиться или вообще обогатиться за государственный или общественный счет. Правда? Мы же не можем этого
1: утверждать. Нет, мы просто можем, я прошу прощения, мы можем утверждать, когда ты берешь все под контроль, почему-то неожиданно для всех они становятся миллиардерами, только это.
2: Да, естественно. Ну, опять-таки, это зависит также от того, есть ли какая-то ветвь власти или какая-то политическая сила, которая может выступить в качестве, так сказать, противовеса коррупции. Любой, да? Вот. Параллельно то, что Орбан и Эрдоган, они сумели эту альтернативную систему власти. Там это, в Турции это суды и армия, да? Сумели, то есть силовые структуры, он сумел прибрать к рукам фактически, да, в Венгрии Орбан сумел это сделать в отношении судебной системы, опять же, да. Мы не говорим сейчас с тобой, там, хорошие там судьи были или плохие, да, или в Израиле то же самое. Правильно они там себя ведут, институт судебной системы или конкретные судьи, или неправильно, да, или там соответствующие правоохранительные органы. Это отдельная история для отдельного разговора.
1: Мы говорим как некий факт.
2: Значит, если в Израиле остается какая-то, так сказать, все еще институты, способные жестко пресечь подобного рода действия, да, ну, например, это не только, собственно, судебная система, это, ну, скажем, тот же Шабак, например, да, который, задача которой является защита демократии. They are not practicing democracy, they are defending it, да, они не практикуют демократию, они защищают демократию, как и армия. Это американское понятие, но, в общем, для нас оно тоже подходит в данном случае. Так что я думаю, что речь идет вне зависимости от желания или отсутствия такового разбогатеть, я думаю, что это все-таки в нашем случае не единственная или вообще, может быть, не причина. Да? А причина здесь, как мы понимаем, совсем другая. И мы с тобой это обсуждали в этой студии. Просто чуть-чуть напомним нашим уважаемым радиослушателям, что мы с тобой говорили. Все зависит, Марк, в данном случае от того, так сказать, вот те вот самые там 100 дней, да, в течение 100 дней можно там провести после выборов, да, можно провести процедуру смены, уволить тех, которые тебе не подходят, и поставить тех, которые тебе там подходят. Так вот, зависит от того, как в таком законе будет сформулирована вот эта вот точка отсчета. Будет ли эта точка отсчета от формирования правительства нового, и там плюс 100 дней, или точка отсчета от того момента, когда депутаты нового Кнессета, депутаты, вошедшие в следующий Кнессет, они примут присягу. А правительство, если другой комбинации, другой коалиции не удастся ее сформировать, новое правительство будет тем, которым было, то есть которое есть в данный момент. И вот тут, если дальше пойдет, как мы понимаем, вся этот электоральный марафон, новые выборы и новые выборы и новые выборы, то действующее правительство сможет заменить неудобных им людей на удобных людей. Мы не говорим конкретно, какое именно правительство, кто премьер-министр, говорим теоретически, да? Так вот, соответственно, тогда они смогут заменить на удобных и подходящих им фигур. Но из твоего разрешения хотел бы все-таки уточнить, что в отличие от, например, Великобритании и Соединенных Штатов, обычно эти два политические системы противоставляют друг другу. В Великобритании профессиональный аппарат, бюрократический аппарат, министерство, по крайней мере, автоматически в отставку не уходит со смены правительства. Да? Меняется политическое руководство, то есть министры. В Соединенных Штатах ровно противоположная ситуация. В США заканчивается, так сказать, проходят перевыборы, в Белый дом приходит новый президент, да? Особенно если речь идет о другой политической партии, там, допустим, демократа меняет республиканец, или республиканца меняет демократ, или демократка в данном случае, или республиканка, неважно. Так вот, и несколько, так сказать, немалых тысяч, десятков тысяч чиновников пакуют чемоданы и уезжают из Вашингтона. Или остаются в Вашингтоне и ищут себе другую работу, да, в аналитических центрах там и так далее. В Израиле пошли в свое время на промежуточный вариант, а именно что у нас все-таки модель более ближе к британской, но одновременно с этим закон позволяет министру приводить свою команду, да, там, руководителя штаба, генерального директора, опять же, если речь не идет о генеральных директорах, которые не Манкалим, а Рошим, Рош. Рош Натив, Рош Мусад и так далее, да, вот такие вот фигуры, они на самом деле, их вместе с министром, например, нельзя уволить. Вот таких людей назначает комиссия по назначениям, специальная комиссия по назначениям. Но мы сейчас слышим из, так сказать, по крайней мере, об этом пишет израильская пресса, о том, что сверху, из кругов близких к нынешнему политическому руководству Израиля, идут месседжи у нас, послания, что нам нужно бы приближаться к американской системе.
1: А конституцию ты знаешь, они вот не хотят? Такое. Нет, смотри, а конституцию
2: вот.
1: Собрать?
2: Вот это ровно двухпалатный
1: а двухпалатный парламент, а независимые депутаты?
2: Да, федеральную систему, а права местной власти и так далее. Нет, вот этого не хотят. А вот так, чтобы можно было прийти и назначить своих детей, может быть, и детей тоже, да, назначить своих людей, вот этого хотят.
1: Ну да, ну да, ну это и правильно. Хорошо, ты знаешь...
2: Наверное, правильно, кто знает.
1: Конечно, потому что, как правильно сказал Амсалем, я с ним согласен, он сказал... Ну, конечно, я хочу назначать своих друзей, но я же их знаю. Ну а кого мне назначать, если не друзей? Ну а чё? Ну а что? Правильно? А кого назначать, если не друзей? Хорошо, давай...
2: Я его очень хорошо понимаю. Когда я был на госслужбе, меня тоже раздражал юридический советник.
1: Да-да-да.
2: Юридическая советница. Но теперь понимаю, что по-своему она была права.
1: Хорошо. Бывший премьер-министр Эуд Барак в интервью радиостанции 103 FM, кстати, очень многие дают ей интервью, и такие, которые мы потом должны обсуждать, предупредил о возможных вариантах срыва предстоящих выборов. По его словам, Бенямин Нетаньяху находится в отчаянном положении и готов пойти на крайние меры для сохранения своей власти. Он озвучил несколько конкретных угроз. Я сейчас не буду их повторять, просто мало времени, но ты знаешь, что интересно? Я посмотрел Facebook, и Facebook на русском, и на иврите. И они все писали, ну, он плохой был премьер-министр. То есть все они напали на Барака, и никто не говорил по существу. Знаешь, сам дурак. Все пошли по... Ну, я просто люблю в пабликах Ликуда копаться, да? Вот, там можно, знаешь, как всегда, можно бриллианты там найти. Вот, да-да-да. Так вот, сам дурак. Выживший из ума старик и все прочее, то, что я увидел, но по существу никто не говорит. Насколько ты, на самом деле, как гражданин и как человек, который занимается вот, исследованием политики уже долгие десятилетия, считаешь, что в нынешней ситуации нужно прислушаться даже к человеку, который тебе, ну, может быть, и не симпатичен, не знаю, к Эуду Бараку, потому что, я же говорю, все начали говорить «сам дурак», но никто не говорит по существу. Возможно, невозможно, на твой взгляд?
2: Ну, я бы сказал, что для начала, если ты смотришь эти самые паблики, я тоже иногда заглядываю в разные места, не так мало людей путает между судьей Бараком и бывшим премьер-министром Бараком. Начальником генштаба.
1: Все одним миром.
2: Примерно из той же самой категории. Вот. Но, опять же, я бы не исключал подобного развития событий. Правда, даю сейчас этому развитию событий, то есть перенос выборов или отмена выборов, или перенос, который де-факто будет отменой, я бы дал 10-15% из возможного. Да? Больше шансов я бы дал, честно говоря, манипуляции с электоральными результатами.
1: То есть?
2: Подтасовка итогов выборов. Не так, чтобы в Израиле... Принято считать, что в Израиле ничего подобного не было, нет и не будет никогда. Но было, например, если ты посмотришь арабский сектор, ультрарелигиозный сектор. По некоторым сообщениям, не таким, так сказать, не так там и мало подобного рода, вот, говорят о том, скажем так, в обществе циркулирует довольно много слухов, разговоров и так далее, что, так сказать, есть определенные договоренности, чтобы не говорить договорняк, да, не будем опускаться до подобной терминологии, между группами политических интересантов, которые, скажем так, используют те или иные инструменты для того, чтобы не пришедшие на выбор как бы выборы на самом деле как бы проголосовали их бюллетенями. Да? А есть те, которые там, не знаю, пытаются там сделать все возможное, чтобы неправильные бюллетени можно было отменить по каким-то там причинам. Так не такой изгиб, не так сложено, не заклеенный конверт или что-то в этом духе. Ну, я, как ты понимаешь, ерничаю, да?
1: Ну, да.
2: Всякое, по большому счету, может быть. Я бы не дал этому сценарию большинство шансов, но 25-30% я бы дал.
1: А ты знаешь, тебе не кажется, что этот сценарий у нас осталось 2 минуты, да, Лена, 2 минуты? Ты знаешь, может быть, это и правильно кричать «волки-волки» в том плане, что чтобы люди пришли в качестве наблюдателей, чтобы большая была активность. Я вот в этом смысле говорю о том, что, наверное, активность наблюдателей со всех сторон, я как бы не только, чтобы одна сторона наблюдала, вторая нет, боже упаси, чтобы было очень много наблюдателей, чтобы минимизировать возможность манипуляций.
2: Ну, наверное, да, конечно. На самом деле это важно. И опять-таки, есть всякого рода сценарии на этот счет, да, есть всякого рода гипотезы. Ну, например, есть те, которые говорят о том, что могут послать активистов для того, чтобы там в районы там, или в кварталы, где находятся, известно, что находятся избиратели неприятных им политических партий, да, для того, чтобы запугать людей, чтобы они не вышли из дому. Ну, я думаю, что это тут большое преувеличение на этот счет, да, потому что там проживают люди, которые могут за себя постоять, я так подозреваю, да, ну, в общем, такие версии, в общем, работают.
1: Как, да? Как говорится, поживем, увидим.
2: Вот. Ну, опять-таки, я думаю, что, скажем, анекдот, например, из соседнего с нами города Бетшемеш, такой местный анекдот, да, о том, почему коэнам в день выборов нельзя выходить на улицу. Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Потому что коинам нельзя появляться на кладбище, да, потому что там ходят мертвые души.
1: Хорошо, друзья мои. Мы, так сказать, благодарим профессора Ханина. Пойди поболей на финале за нашего, так сказать, певца. Ты знаешь, что
2: в Вене... Могу, проголосовать не могу.
1: Ты знаешь, что в Вене не осталось вообще израильских флагов. Все раскупили. И это правда, и это не фейк. Я думаю, многие эти из флажков купил профессор Ханин, раздавал им прохожим эти флаги. Профессор, спасибо тебе за то, что участвовал в нашей передаче. Надеюсь, на следующей неделе ты будешь, так сказать, физически с нами лично.
2: Несомненно. Вот. Да. Тем более, что это будет перед Шавуотом, правда?
1: Да. Меня зовут Марк Кричевский. Я благодарю Лену Семенову за помощь и поддержку, как и Катю Вергунову. Ну и встречаемся мы с вами в передаче «Детали» 14 до 15 часов здесь на Первом радио. Пока.
11: Ханин день на Первом радио. Реклама.
10: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
8: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
12: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
13: Конечно, любовь моя.
12: Мама мия, какой комфорт!
13: Еще бы, дорогая, это же Alta Livella. Высокий уровень стиля и качества.
12: Покупаем?
13: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livella. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
14: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
15: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Сейчас особенно выгодно в Маадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
16: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
17: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
18: Вкусно.
16: Лицкий квас. Любимый квас.
11: Реклама.
3: новости.
4: ЦАЛЬ призвал жителей ливанских деревень к эвакуации. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ на арабском языке выпустила предупреждение о необходимости эвакуации населения из нескольких деревень в Южном Ливане. Это связано с боевыми действиями в районе и рисками для гражданского населения. Как сообщает информационный портал «Вести», юридический советник правительства Гали Бараф Миара обратилась в Высший суд справедливости для передачи сведений, которые обязательно должны быть представлены судьям в связи с делом о назначении Романа Гофмана на пост главы Моссада. В обращении также указывается, что по существу такая же обязанность лежала и на самом Гофмане – самостоятельно передать эту информацию суду. Два дня назад Багац постановил в рамках рассмотрения петиции против назначения Гофмана, что бригадный генерал Г, бывший начальник оперативного отдела военной разведки, Аман должен представить показания под присягой. Речь идет о его телефонном разговоре с Гофманом по делу о привлечении Ури Аль-Макайса к выполнению неких заданий в период, когда Гофман командовал дивизией в Северном округе. Полиция Израиля расследует механизм, в рамках которого из Иордании в Израиль доставлялись крупные суммы в шекелях, обменивались в Израиле на доллары и после чего возвращались обратно в Иорданию. В рамках расследования подозрений на отмывание нелегального капитала и финансирование террора задержаны 14 человек, включая лиц, связанных с северной фракцией исламского движения. Согласно полиции, деньги переправлялись из Иордании в Израиль легально с декларацией на таможне. Каждый раз речь шла о чемодане с 1-2 миллионами шекелей наличными. По словам начальника отдела по борьбе с экономической преступностью Коби Кадоша, полиция на начальном этапе открытого расследования и продолжает устанавливать все обстоятельства и отслеживать маршрут денег. Федеральный суд Нью-Йорка приговорил к 15 годам лишения свободы выходца из Грузии Михаила Чеквишвили, лидера действующей в Восточной Европе неонацистской группировки, который планировал отравление еврейских детей в Нью-Йорке с помощью конфет с ядом. 22-летний Чеквишвили, лидер культа маньяков-убийц организации «Превосходство белой расы», стоящего на неонацистских позициях, был известен как командир мясника и распространял манифест «Инструкция ненависти». Он был экстрадирован из Молдовы в 2025 году. Ответчик обвиняется в вербовке других людей для убийства евреев, убийства представителей расовых меньшинств и в предоставлении инструкций по совершению других смертоносных нападений. Даже нападение на детей во время праздников путем отравления конфет, заявил тогда глава ФБР Кэш Патель. Один из завербованных им соратников оказался агентом федеральных спецслужб. В ходе процесса Чеквишвили признал себя виновным в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и распространении инструкций по изготовлению рицина и бомб. В январе один из его последователь устроил стрельбу в школе, расположенной в штате Теннесси. 17-летний юноша застрелил человека, а потом покончил с собой. Часть этого нападения транслировалась в прямом эфире. В ходе археологических раскопок в Иерусалиме рядом с кибуцем Рамат Рахель обнаружена древняя загадочная туннельная система, высеченная в скале. Находка была сделана управлением древности при подготовке строительства нового квартала, которое продвигает управление земельных ресурсов Израиля. В будущем туннель планируется включить в археологический парк. По данным управления древности, длина обнаруженного туннеля составляет около 50 метров, высота в отдельных местах достигает 5 метров, ширина около 3 метров. Вход в древний комплекс вел с поверхности по лестнице к высеченному в скале проему. Туннель был заполнен наносной землей, попадавшей туда, по оценке археологов, в течение сотен, а возможно и тысяч лет. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха значительно повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность, вечером ожидается спад жары, повышение влажности, на севере местами дожди. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 36, на побережье Мертвого моря 38, в Элате 40, в Хайфе 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 70 до 100 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
18: Первое радио. Всегда с тобой.

I just might. Бруно Марс здесь в начале этого музыкального часа, очередного музыкального часа на Первом радио на студийных часах 10 часов 8 минут. Вы слушаете, как я уже сказала, свою любимую волну 89.1 FM. Привет большое всем, кто проводит время вместе с нами. Раннее утро мы уже, слава богу, пережили. Мое утро, кстати, началось не с кофе, а с колючек в собачьих лапах. И хорошо бы, если бы это была одна колючка, а там их было 8 штук. Пришлось, между прочим, вытаскивать. Но сейчас наступает время, когда надо собраться с мыслями, с силами и все это дело, знаете, так направить в мирное созидательное русло. Я согласна, работать на самом деле не хочется, а точнее, ну прям вот, ну вообще, от слова совсем. Но есть такое слово «надо», вот именно с таким выражением. Первым делом что? Верно, друзья, первым делом самолеты. А все остальное? Слушайте, ну доберемся мы и до всего остального, друзья мои. Главное, было бы желание и настрой. И вот тут, кстати, на помощь приходит любимая музыка. Хотя, вполне возможно, у вас есть какие-то свои способы поддержать себя и свое настроение. Вот в четверг, в конце недели напишите на наш WhatsApp 054-2070-800, ну или там, каким способом вы себя поддерживаете, и если работать вам совсем неохота. Давайте обсудим, ежели, конечно, у вас есть желание. Ну а если нет, давайте просто будем общаться. В общем, пишите. WhatsApp сказала 054-2070-800 о том, кто как себя поддерживает, а я пока расскажу, что у нас с вами дальше. Хотя, если честно, тайны тут нет никакой. Во-первых, мы будем слушать любимую музыку. Это, кстати, наипервейший вообще способ, без балды, правда, ребята, держать себя в моральной форме. А во-вторых, я буду рассказывать вам разные удивительные истории о том, что вы не знаете, ну или знаете, но забыли. Поверьте, на самом деле на свете есть очень много вещей, о которых вы даже не подозреваете. Плюс в студии у нас ожидаются гости, которые тоже располагают весьма интересной информацией. Короче, будьте рядышком и будете в курсе всего на свете. Ну а пока музыкальный час на первом продолжит Леонид Агутин.

0: Реклама.
1: Вот, друзья, в этом мире зеленого цвета, о котором только что нам пропел Леонид Агутин, очень хочется двигаться легко и свободно. Продолжается музыкальный час на первом. Информация сейчас для тех, кто устал жить на обезболивающих таблетках. Пора менять эту историю и воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник воспаления. И помогает нам в этом израильская лазерная технология. У нас в гостях консультант по здоровью компании BQ Laser Валерия Мейер. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Лера, сразу первый вопрос. За счет чего BQ Laser помогает полностью отказаться вот от привычных мазей, лекарств и все такое прочее?
2: Хочется прямо ответить, что за счет чуда. Но на самом деле в основе BQ Laser лежит очень умная и очень безопасная технология, одна из самых изученных медицинских технологий. Технология называется холодного низкоинтенсивного мягкого лазера. Чем она отличается, например, от хирургического лазера? Что она не воздействует агрессивно на кожу, да, не воздействует... То есть это абсолютно безопасная технология, она воздействует именно на клеточном уровне. Поэтому что делает эта технология? Действительно, технология чудо, я бы даже так сказала, потому что, во-первых, она вырабатывает энергию. Но самое главное, она восстанавливает ткани. То есть когда у нас есть воспаление, то есть наши клетки получают меньше кислорода, тем самым, то есть воспалительный процесс, он замедляется, у кого-то перерастает в хроническую боль. Здесь же что происходит? Во-первых, уходит воспаление и уходит боль. Поэтому мы не работаем с поверхностными ощущениями, мы не нагреваем место, где у нас болит, да, а мы работаем на клеточном уровне, поэтому действительно глазу это не видно, но потом вдруг человек забывает про боль, которая его беспокоила.
1: Здесь я абсолютно согласна. Вдруг, когда наступает вот это облегчение, и ты вдруг понимаешь, что, елка, а тебе же легко на самом деле двигаться, легче стало однозначно. И потом начинаешь анализировать, а оказывается, вот оно, чудо все-таки существует. И я знаю, что есть чудесное совершенно суперпредложение, которое сейчас доступно для слушателей Первого радио.
2: Все верно. У нас на время эфира действует специальное предложение для всех радиослушателей. Все, кто сейчас позвонит по номеру звездочка 3414, звездочка 3414, можете приобрести BQ Laser со скидкой 40%, плюс вы еще получаете подарок стоимостью 400 шекелей, а также вы получаете 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. Звоните прямо сейчас, получите бесплатную консультацию, узнайте, как конкретно в вашем случае может помочь вам BQ Laser. Все-таки это прибор, который одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Живите без боли. Звоните, звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Лер, спасибо огромное за информацию. Не уходи далеко, мы услышимся чуть-чуточку попозже. Ну а вам, дорогие друзья, вот напоминаю, лучше всего иметь под рукой прибор, который одобрен Минздравом Израиля и помогает всей семье без очередей, без клиник, без врачей, хотя и в помощь в том числе. И это настоящий прорыв. Обо всех медицинских нюансах мы продолжим разговаривать уже в следующем выходе. Вот. Ну а для тех, кто прямо сейчас, в эти минуты, хочет сделать выбор в пользу жизни без боли, напоминаю короткий номер для заказа своего вот этого волшебного аппарата BQ Laser Pro, звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: звездочка 3414.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама. Первое радио.
4: Скучаю, Львов.

Ну, божественный парень просто, Энрике Иглесиасом, своим божественным же ритмом. Я надеюсь, вы со мной согласны. Продолжается музыкальный час на первом. Привет всем, кто проводит время рядышком. Знаете, друзья мои, чего хочется, вот прям сейчас, вот прям аж не можется. Кофе, друзья. И я до него доберусь, только чуть позже. На самом деле, друзья, вот для многих из нас чашка утреннего кофе – это такой, знаете, священный ритуал, без которого день просто не начинается. Но если бы мы с вами жили в Швеции во второй половине 18 века, за этот ритуал нас бы ждало суровое наказание – конфискация имущества или даже тюрьма. Дело в том, что в те времена в Скандинавии развернулась самая настоящая война против этого бодрящего напитка. А началось все с того, что шведский король Адольф Фредерик объявил кофе главной национальной угрозой. Он, правда, он искренне считал кофе смертельным ядом, который разрушает здоровье подданных, а заодно и подрывает экономику. Ведь деньги-то за кофейные зерна уходили за границу. Кофе запретили тогда на государственном уровне. Королевские гвардейцы устраивали настоящие облавы. Они врывались в дома, конфисковывали не только зерна, но и посуду, кофейники и даже чашки. Что сделали в этом случае шведы? А шведы ушли в подполье. Они продолжали пить любимый напиток, но кто где-то там тайно в лесах. А вот когда, например,

престол взошел следующий король, звали его Густав III, он решил раз и навсегда прям научно-научно доказать шведам, что кофе – это яд. Для этого он инициировал своим святейшим указом первый в истории государственный медицинский эксперимент. Король нашел двух братьев-близнецов, которые сидели в тюрьме и ждали смертной казни. Им заменили плаху на пожизненное заключение, но с одним строгим условием. Первого брата обязали каждый день до конца жизни выпивать по 3 большие чашки чая, а второго брата точно такую же дозу, но крепкого кофе. К каждому вот из узников, из близнецов, приставили по 2 авторитетных профессора медицины, которые должны были ежедневно фиксировать ухудшение здоровья, как им казалось, и приближение неминуемой смерти кофейного смертника. Как и следовало ожидать, эксперимент затянулся на десятилетие. И все пошло совершенно не по королевскому плану. Сначала от старости умерли оба профессора, которые наблюдали за заключенными. Затем в результате дворцового заговора погиб сам король Густав III, так и не дождавшись результатов. А что братья? Ребята, они продолжали спокойно сидеть в тюрьме и пить свои напитки. Один чай, другой кофе. И в итоге первым в возрасте 83 лет скончался брат, которому давали чай, а кофейный близнец прожил по тем временам долгую и абсолютно рекордную жизнь. Понятное дело, закон о запрете кофе в Швеции после этого с треском провалился, и сегодня шведы входят в тройку самых пьющих кофе наций в мире. Вот вам, друзья мои, смертельный яд. Do you really want a party?

0: நிமிஷம் நம்ம தின்னு அஸ்த கீதிலா.
1: Реклама.
2: Ну вот, друзья, не перестанем мы вам напоминать об итальянской мебели из итальянского бутика Alto Livello. На связи Игорь Красковский, который знает подробности. Игорь, привет еще раз.
3: Да, привет, Лена. Скоро заговорим по-итальянски.
2: Это точно, ага. Точно.
3: Знаешь, как перевести песню итальянскую? Два слова нужно знать. «Мамма Мария» и все.
2: Или «Мамма Мия». О, мамма мия, да, и вот этим вот жестом, вот как у нас показывают рега или шния, дака, да. вот точно так и в итальянском. Рассказывай, как там дела
3: привет,
2: обстоят?
3: Привет, рад тебя слышать, да, привет всем, кто слушает Первое радио. А я выхожу сегодня в эфир, чтобы напомнить, что Alto Livello, мебельный бутик Alto Livello отмечает 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящая итальянская роскошь и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии. Вас это будет ждать в Alto Livello только в ближайшую субботу, 16 мая, с 10 утра и до 11 вечера. Итак, друзья, в этот день праздничные скидки до 50% на всю коллекцию. Несколько примеров. Модель Карри 3+2. Производство Италия, кожаный. Обычная цена этого салона 29 800, но в субботу вам обойдется этот салон всего лишь 12 700. Представьте себе, диван, открывающийся в кровать для ежедневного сна, обычная цена 18 000, но в субботу всего лишь 7 700. Изящный итальянский журнальный столик. А цена в обычный день 6900 шекелей. В день рождения Alto Livello 16 мая вам он будет стоить 3000. Итальянское кожаное телевизионное кресло с электрическим ремонтом. Обычная цена 12200. И только 16 мая вам это кресло будет стоить 6900. Подарок на каждую покупку. Адрес: Ришон Лицон, улица Рожанский, 11. Открыто с 10 до 23. Ну и напомню, телефон +92 46 +92 46. Бутик итальянской мебели Alto Livello 16 в субботу. День рождения, и в честь этого скидки до 50%. Лена, спасибо тебе.
2: Спасибо огромное, Игорь. Услышимся в следующем часе. Ребята, готовимся и уже прям даже на низком старте. Помним про ближайшую субботу, 16 мая, с 10 прям утра до 11 вечера вас ждут на Рожанский, 11. Здесь в Ришон Лиционе для того, чтобы вместе отпраздновать день рождения итальянского бутика Alto Livello. Скидки, подарки, фуршет шампанское и 1200 квадратных метров итальянской мебели. Если что-то непонятно, звоните. +92 46 и еще раз +92 46.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт.
2: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
2: Айтали Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Айтали Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
0: Реклама.
5: Первое радио всегда с тобой.

А уже, между прочим, 10 часов 45 минут. У нас на студийных часах, вы на первом, и идем мы дальше. Вот совсем недавно, друзья, я рассказывала вам про шведский кофейный бум, помните? Точнее, бунт, вот когда гвардейцы короля конфисковывали у подданных кофейники, чашки. Так вот, современных шведов уже давным-давно никто не притесняет, а современные нейробиологи и психологи решили пойти дальше и выяснить, почему мы, вроде взрослые, рациональные люди, так отчаянно держимся за свою личную посуду. Но ведь согласитесь, у каждого из вас на кухне, на рабочем столе есть та самая моя любимая кружка, из которой и утренний кофе ароматнее, и чай слаще, а если кто-то посмеет ее взять, вот все, пиши пропало, казнить, как говорится, нельзя помиловать. Но у этого явления, как оказалось, есть научная подоплека. Итак, масштабные исследования показали, что наша любимая чашка – это не просто предмет быта, это мощнейший инструмент психологической саморегуляции и защиты. Нейробиологи зафиксировали удивительный факт. Когда мы обхватываем любимую кружку двумя ладонями, вот тепло от горячего напитка через терморецепторы кожи мгновенно посылает сигналы в гипоталамус. И в ту же секунду в нашем организме падает уровень гормона стресса, кортизола, и наш мозг на глубинном, прям эволюционном уровне ассоциирует все это дело, вот физическое ощущение тепла, с безопасностью, с предсказуемостью, с абсолютным каким-то домашним уютом. Если можно так сказать, любимая кружка – это наш личный карманный антидепрессант. Более того, ученые из Оксфорда доказали, что форма и цвет посуды физически меняют наше восприятие вкуса. Был даже проведен эксперимент, когда людям наливали один и тот же кофе из одного автомата, но в разные чашки. И оказалось, что в белой керамической кружке напиток кажется человеку максимально крепким, насыщенным и даже горьким. А вот в голубенькой, розовенькой, ну или на худой конец прозрачной стеклянной чашке тот же самый кофе воспринимается нашими рецепторами как более мягкий, нежный и сладкий. То есть наш мозг сам как бы дорисовывает вкус, основываясь на визуальном ряде. Так что, друзья мои, наша привязанность к любимой посуде – это простой, легальный и очень приятный способ вернуть себе душевное равновесие посреди сумасшедшего рабочего дня. Предлагаю выпить.

0: Реклама.
1: Ну что, дорогие друзья, мы с вами продолжаем говорить о том, как вернуть себе радость каждого движения. Хватит откладывать полноценную жизнь на потом из-за какой-то ноющей боли в суставах или страха, что спину снова заклинит или прострелит. Сегодня у нас в студии Валерия Мейер, консультант по здоровью компании BeCure Laser. Лера, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Лера, мы уже поняли, что это израильская медицинская разработка, которая одобрена Минздравом Израиля, и что это действительно чудесная, совершенно уникальная технология, которая, кстати, уже 70 лет, но, тем не менее, ее прекрасно используют и сейчас. Вот вопрос, как часто нужно использовать прибор дома, нужно и можно, чтобы запустить процесс восстановления?
2: Ну, смотрите, во-первых, все очень индивидуально. То есть сразу скажу, что есть люди, которые, во-первых, чувствуют, кстати, облегчение уже после первого раза, а есть люди, которые пришли с болью, которая длится более 12 недель, и здесь, конечно, нужна система. Угу. Наша рекомендация – это 6 минут 2 раза в день. Так. Можно делать меньше, например, но чаще. То есть я знаю конкретно случай, у человека болело плечо, и он делал по 3-4 минуты, но делал 4 раза в день. На четвертый день он почувствовал такое, знаете, такое сильное облегчение, я бы сказала так, когда можно уже нормально спать, да, уже не постоянно думать о плече и не постоянно принимать обезболивающие. То есть это я говорю про острую боль, про боль, которая действительно мешает кардинально жить. Вот, но более того, я вам скажу, смотрите, на самом деле, что из-за того, что это действительно безопасная история очень, то есть это не, мы не нагружаем наш организм ничем вредным, ни химией, то можно пользоваться и дольше. Например, люди золотого возраста могут делать сеансы по 20 минут, по 25 минут, пока сидят, смотрят там телевизор или там читают книгу. То есть здесь на самом деле очень все здорово, потому что нету шанса на ошибку. Сделали больше – классно, сделали чуть меньше – хорошо, сделайте еще раз.
1: И забыть, собственно, убрать прибор невозможно, потому что там есть таймер, и мы его выставляем вот вручную и выбираем, сколько нам нужно на то самое плечо, например, или на колено, и все такое,
2: да,
1: прочее.
2: Да, мне важно, кстати, добавить, я не просто так вам говорю постоянно. Во-первых, когда вы нам звоните, вы получаете консультацию от наших сертифицированных специалистов. Mm-hmm. Более того, вы получаете сопровождение на все время, пока у вас есть BeCure Laser, потому что есть тонкости, есть некоторые уже, знаете, мы уже существуем 19 лет, и за это время мы уже накопили опыт и знаем, как, например, лучше лечить колени или как лучше лечить поясницу. Или вот, например, есть тонкости, связанные с защемлением седалищного нерва. То есть здесь, конечно же, нужно лучше проконсультироваться, я бы так сказала, для того, чтобы реально получить хороший эффект.
1: Согласна. Ну и сейчас действует эксклюзивное предложение для тех, кто слушает Первое радио.
2: В общем-то, я хочу сказать, если болит, звоните. Если боль мешает спать, звоните. Если утром вы встаете разбитым, звоните. Да, если вам надоело жить в этом круге, вот вы знаете, постоянно боль, нету сна, уставший, звоните. Номер звездочка 3414. Сейчас модель про профессиональная медицинская версия. По специальной цене скидка 40%, плюс еще подарок стоимостью 400 шекелей и 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. Звездочка 3414, звездочка 3414. Позвоните и начните действовать.
1: Супер. Как видите, дорогие друзья, современная израильская медицина позволяет эффективно лечить боль прямо у вас дома. Лер, спасибо огромное. Услышимся уже в будущем часе. Ну, а я напомню, что заказать свой BeCure Laser Pro с огромной скидкой и дополнительными бонусами и плюшками можно прямо сейчас по короткому номеру звездочка 3414, то бишь ваш телефон жизни без боли звездочка 3414.
0: Реклама.

10:56 на студийных часах, почти финал текущего музыкального часа на первом. Как там у вас дела, друзья мои, как настроение? На самом деле, я уверена, что держитесь, и это, между прочим, прекрасно. Тут, кстати, написала нам девушка Наталья о том, что когда ей не хочется работать, она пьет кофе. Он тонизирует, и он вкусный. Вот не могу не согласиться, это действительно хороший способ привести себя в форму. Хотя в народе бытует мнение, что кофе обезвоживает. Такой миф действительно существует с 1928 года, но, несмотря на то, что кофе имеет мочегонный эффект, он не способен оказать какое-то серьезное воздействие на водный баланс в нашем организме, потому что кофе – это не чистый кофеин. Подавляющая часть напитка – это вода, мы это все прекрасно знаем. И то количество воды, которое мы получаем с чашкой кофе, с лихвой компенсирует мягкий диуретический эффект самого кофеина. Так что опасаться обезвоживания от умеренного потребления кофе совершенно не стоит. Хотя, конечно, чистую воду пить тоже необходимо для общего здоровья. Особенно в наших климатических условиях, вот нашей страны, в которой мы живем. Какова мораль? Друзья, налейте себе еще чашечку, и пусть вам будет вкусно. Ну а мы с вами услышимся уже в следующем часе. Не переключайтесь.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья. Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: Полиция Израиля расследует, как в Иордании оказались сотни миллионов шекелей наличными. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильская полиция расследует механизм, в рамках которого из Иордании в Израиль доставлялись крупные суммы в шекелях, обменивались в Израиле на доллары, которые возвращались обратно в Иорданию. В рамках расследования подозрений на отмывание нелегального капитала и финансирование террора задержаны 14 человек, включая лиц, связанных с северной фракцией исламского движения. Согласно полиции, деньги переправлялись из Иордании в Израиль легально с декларацией на таможне. Каждый раз речь шла о чемодане с 1-2 миллионами шекелей наличных. В ходе обысков в домах и обменниках полиция изъяла золото и ювелирные украшения на сумму около 7 миллионов шекелей, наличные в различных валютах на 2 миллиона шекелей, а также заморозила 22 миллиона шекелей на банковских счетах задержанных и 7 объектов недвижимости. Следствие сосредоточено на обвинениях в пределах израильской юрисдикции: отмывание денег, ведение деятельности поставщика финансовых услуг без лицензии, получение имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах и финансирование терроризма. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху прибыл в окружной суд Тель-Авива на слушание по иску о клевете, который он подал против журналистов Ури Мизгава и Бена Каспита, а также адвоката Гунена Бен Ицхака из-за ложных публикаций о состоянии его здоровья. В начале процесса Нетаньяху подчеркнул: «Состояние моего здоровья в порядке. Некоторые говорят, что отличное. Я вообще не страдал от рака поджелудочной железы, как сообщалось в апреле 2024 года. Если бы это было так, меня бы здесь не было». Нетаньяху добавил: «Те, кто утверждал, что я смертельно болен, находится здесь». Сумма иска оценивается в 500 тысяч шекелей. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что экономические связи этих двух стран являются взаимовыгодными, передают китайские государственные СМИ. «Экономические связи между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодными и беспроигрышными», — сказал Си Цзиньпин. По его словам, в среду делегация КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились сбалансированных и позитивных результатов. Си Цзиньпин отметил, что в торговых войнах не бывает победителей. Там, где существуют разногласия и трения, «единственно правильный выбор – консультации на равноправной основе», – добавил китайский лидер. Также в четверг Си Цзиньпин встретился с американскими предпринимателями, прибывшими вместе с Трампом в Пекин. Высший антикоррупционный суд в Киеве отправил под арест бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Суд оставил Ермаку возможность выйти под залог в размере 140 миллионов гривен, это 3,2 миллиона долларов. Сам Ермак, говоря о залоге, заявил, что у него нет таких денег. По его словам, адвокат будет общаться по этому вопросу с его друзьями и знакомыми. Ермак проходит подозреваемым по делу о легализации 10 миллионов долларов на строительстве под Киевом элитного комплекса «Династия». Ермак не признал вину. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, переменная облачность. Вечером ожидается спад жары и повышение влажности. На севере местами дожди. Днем в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. О развитии событий в следующем часе.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

А это у нас Pink, Never Gonna Not Dance Again. Здесь на первом в начале очередного музыкального часа. 12-й час в Израиле. Если быть точной, то 11 часов 7 минут у нас на студийных часах. Вы слушаете Первое радио. Привет всем, кто проводит время на любимой волне 89.1 FM. И приветы летят и на юг, и на и в центр, и обязательно на север. Ребята, очень круто, что вы с нами. Доброго утра всем, кто к нам только что подключился. Что поделываете, ребята? Четверг, впереди у нас выходные. Хотя, знаете, я уверена, что все отлично. А если и нет, ну, бороться, искать, найти и перепрятать. Ребята, на самом деле было бы желание, возможности потянуться. Далее у нас еще несколько познавательных историй, актуальная информация для тех, кто не знает, забыл или не помнит о чем-то. Мы обо всем вам расскажем. Вот, вообще, да, на Первом радио все полезно, так что не уходите далеко. Ну, а музыкальный час у нас пока продолжит группа «Серебро».

0: Реклама.
1: Двигаем мы дальше, дорогие друзья. И сейчас информация для тех, кто скептически переключает радио, когда слышит о чудо-приборах от боли в суставах. Давайте на чистоту. В студии у нас Валерия Мейер, консультант по здоровью компании BeCure Laser. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз.
1: Лера, еще вот так неудобный вопрос вот для тех, кто правда в это все дело не верит. Вот в интернете реально полно дешевых лазерных указок, массажеров. Вот чем BeCure Laser Pro принципиально отличается от китайских аналогов вот этих за 3 копейки? Ну, правда, вот некоторые люди...
2: Не-не, хороший вопрос, кстати, вопрос. И я хочу сразу сказать, во-первых, вы должны понимать, что BeCure Laser это патент, это запатентованное устройство, это израильская разработка, и совместно, я не буду врать, со многими больницами Израиля был разработан BeCure Laser. Просто по нашему договору нам запрещено озвучивать, какие больницы, но они всем известны, находятся на севере и в центре.
1: Так.
2: Вот. Во-вторых, я вам скажу, что это единственный прибор на сегодняшний день в мире, который на постоянной основе, во-первых, проходит сертификацию Министерства здравоохранения Израиля, поэтому имеет право называться медицинским. Вот. А второе, что мы на постоянной основе делаем исследования. Вот как раз одно из исследований было очень интересное. Проводилось в Бразилии и было проведено именно таким скептическим человеком, но ортопедом.
1: Так, то есть человеком, который в этом деле понимает и занимается сам лечением суставов, правильно?
2: Да. Да, и он, и действительно, что он, когда представлял это исследование, он честно сказал, что я скептик, задал, как бы озвучил похожую историю, то, что ты сейчас сказал, что много всего на рынке сегодня, китайского и такого, и вроде как бы ты берешь BeCure Laser, видишь только вот зеленый фонарик, и кажется, что все. Так он проводил исследование на коленный сустав и доказал, как он проводил исследование, он проводил... То есть он под микроскопом смотрел воздействие и влияние BeCure Laser. И увидел кардинальные изменения. То есть были пациенты, которые получили плацебо, то есть BeCure Laser без лазерного терапевтического луча, и были пациенты, которые получили BeCure Laser.
1: Так.
2: Чтобы вы понимали, ортопед, который проводил это исследование, написал уже 4 статьи на эту тему. То есть мы на самом деле скоро будем про это тоже говорить, насколько на самом деле BeCure Laser эффективный прибор. И что важно мне сказать, что он закончил свое выступление тем, что он сказал, что мы, ортопеды, привыкли часто решать оперативным путем проблемы.
1: Да.
2: Здесь же мы имеем прибор, который может не довести до операции. И я на нашем опыте мы знаем, что часто люди отменяют операции, потому что пользуются BeCure Laser. Это факт, это не миф, это факт. И поэтому смотрите, друзья, если вы ищете эффективный, безопасный метод лечения, который проходит постоянные проверки, BeCure Laser – это действительно классная вещь, которая должна быть у каждого израильтянина дома. Тем более… Сейчас это по специальной цене для всех слушателей Первого радио.
1: Абсолютно точно. Ну и давайте уже заставим вот этих скептиков, закоренелых, засомневаться уже прям вот на 150%. Расскажем про действующее предложение.
2: Действующее предложение, во-первых, скидка 40%, во-вторых, подарок стоимостью 400 шекелей. Для скептиков у нас есть 30 дней тестового периода. Пользуемся, проверяем, смотрим, помогает, не понравилось, позвонили нам, вернули прибор, забрали все деньги. Звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Лер, спасибо огромное. Друзья, вот правда, не сомневайтесь ни минутки, в смысле брать или не брать, я на своей собственной шкуре все это дело прочувствовала, работает, правда. За технологией BeCure Laser Pro стоят реальные научные факты, как вы уже слышали, и официальное одобрение Минздрава Израиля. Лера, услышимся чуточку позже, ну а для тех, кто готов жить без боли и проверить технологии эту на себе, напоминаю, номер телефона звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Только в «Центркар».
6: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
5: «Центркар Азур».
6: Терех Ашива 9.
2: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
8: Конечно, любовь моя.
7: Мама мия, какой комфорт.
8: Еще бы, дорогая, это же Альта Ливелла. Высокий уровень стиля и качества.
7: Покупаем?
8: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Альта Ливелла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11.

А это у нас Джек Харлоу только что здесь на первом. А мы с вами, дорогие друзья, вот так с песнями и с танцами двигаемся в сторону выходных. А что, дорогие друзья, мы на выходных делаем без зазрения совести? Верно, мы употребляем всякие вкусные алкогольные напитки. А вы вот, кстати, когда-нибудь задумывались о том, почему стандартный объем винной бутылки во всем мире – это именно 750 миллилитров? Почему вот неудобный круглый литр или, скажем, пол-литра? Между прочим, за этим стандартом кроется удивительное переплетение вот этой человеческой физиологии и сурового коммерческого расчета. Давайте я вам сейчас расскажу. Итак, Европа 18 и 19 веков. В те времена никаких, понятное дело, автоматических заводов не существовало, и абсолютно все стеклянные бутылки выдувались мастерами-стеклодувами вручную. Каждая бутылонька вот эта была результатом тяжелейшего физического труда. И вот опытным путем хозяева мануфактур установили, что 750 миллилитров – это вот ровно тот максимальный объем воздуха, который средний взрослый стеклодув может выдохнуть из своих легких за один раз, не теряя при этом сознание и не вредя здоровью. Если требовалось выдуть литровую бутылку, мастеру приходилось делать второй вдох, из-за чего стекло остывало, шло трещинами и получался, понятное дело, брак. То есть физические возможности человеческих легких определили форму и размер посуды, ну, практически на века вперед. Но это только половина истории. Окончательно этот стандарт закрепили в 18 веке главные мировые коммерсанты того времени. Британцы. Кто бы сомневался, да? Они были основными покупателями и импортерами французских вин, особенно, кстати, из региона Бордо. Торговля велась в английских мерах объема, и главной единицей у купцов тогда был галлон, который равен, сколько правильно, 4,5 литра. Понимаете, куда клоню? Так вот, когда вино привозили в бочках, его же нужно было как-то разливать и считать. И торговцы обнаружили идеальную математическую закономерность. Один галлон вина ровно и без остатка делится на 6 бутылок по 750 миллилитров. Вот с тех пор вино стали перевозить в ящиках по 6 или 12 бутылок. Я думаю, вы об этом знаете.

знаете, котов. Какой итог всего этого? Французским виноделам стало проще считать продукцию, британцам стало проще считать налоги, а мы с вами до сих пор, заходя в магазин, покупаем наследие легких французских стеклодувов и торговой смекалки английских купцов. Так что, поднимая сегодня вечером бокальчик чего-нибудь вкусного, вспомните эту историю. Ну и да, конечно, помните о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: Реклама.
1: Мы продолжаем общаться с Игорем Красковским, который что ни день, то в командировке. Вот сегодня он в Альта-Ливелла. Игорь, да. Привет еще раз. Слушай, нам с утра тут Денис рассказывал вот с Андреем, что для того, чтобы попробовать, собственно, вот эту вот всю мебель, на диванах и кроватях можно даже попрыгать. Вот тебе с твоим ростом. И вот интересно, дадут там попрыгать? Все это дело проверить? Пружины?
2: Ну, во-первых, дадут. Во-вторых, выдерживает и не портится.
1: Серьезно?
2: Ломается.
1: Ты пробовал?
2: Конечно.
1: Обалдеть, конечно. Вот это да. Рассказывай, какие там еще волшебства и чудачества есть.
2: Во-первых, бонджорно для начала.
1: Угу. Добрый
2: Лена,
1: день.
2: Бонджорно, дорогие наши радиослушатели. Дело в том, что я выхожу в эфир, чтобы объявить вам, друзья, что Альта-Ливелла, мебельный бутик, отмечает свое 12 уже летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянская роскошь идеального интерьера. Итак, изысканный дизайн, непревзойденное качество, уникальная атмосфера Италии. Все это ждет вас, друзья, в Альта-Ливелла в ближайшую субботу, 16 мая с 10 утра и до 11 вечера. И вас ждут, естественно, праздничные скидки, скидки в день рождения до 50% на всю коллекцию. Ну и я несколько примеров подготовил для вас, друзья. Модель Bergamo. Это угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена в простой день 36 200, но в честь дня рождения всего лишь 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. В простой день 29 100, ну а в день рождения Альта-Ливелла 12-летия 16 мая он вам будет стоить всего лишь 13 900 шекелей. Обеденный гарнитур, стол и 6 стульев. А обычная цена 24 000, но в день рождения вы получаете его за 11 900 шекелей, а также подарок. При каждой покупке, напомню, адрес Альта-Ливелла, Ришон Лицион, улица Рожжанский, 11, открыто будет с 10 утра и до 23, и напомню, телефон звездочка 9246, звездочка 9246, как всегда, когда я приезжаю в командировку, выигрываете вы, радиослушатели, с днем рождения, Альта-Ливелла. Лена, спасибо тебе.
1: Спасибо огромное. Игорь, слушай, ну прям завалил железобетонными аргументами. Мажем просто лыжи и вострим туда, в этот огромный выставочный зал. Спасибо огромное. Пока услышимся здесь на первом. Ну а вам, дорогие друзья, напомню, что в Ришон Лиционе на улице Рожанский, 11, с 10 утра до 11 вечера, 16 мая, в эту уже субботу, послезавтра, Альта-Ливелла, это итальянский мебельный бутик, празднует свой 12-й день рождения. И по этому случаю подарки каждому покупателю. Фуршет. Обещали шампанское, между прочим. Все дело, кстати, в волшебных пузырьках. Сначала выпить шампанского, а потом пойти попрыгать где-нибудь на кровати. Мне кажется, это будет очень круто. Естественно, море положительных эмоций, бонусы, плюшки. Приходите, вы не пожалеете. Ришон Лицион, Рожанский, 11. Это суббота ближайшая, 16 мая, с 10 утра до 11 вечера. Если что-то непонятно, звоните по короткому номеру звездочка 9246. Звездочка 9246.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мания. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
0: Реклама. Лучшая музыка.
4: 89,1 FM.

One Day in Your Life, Анастейша только что здесь у нас на первом. Как я люблю эту песню. Такая маленькая женщина с таким большим просто талантищем и голосом. Вот, кстати, ребята, вы вот замечали, что музыка нашей юности, хиты вот этих 80-х, 90-х, до сих пор вызывают в нас гораздо больше эмоций, чем любые современные треки из поп-чартов. Мы очень часто ворчим, что раньше музыка была лучше. А вот, кстати, современные нейробиологи из Калифорнии решили проверить сие утверждение с помощью томографов и датчиков мозга. И, как оказалось, ребята, наука полностью на нашей стороне. В ходе недавних исследований ученые зафиксировали удивительный медицинский феномен. Когда человек слышит песню, которая гремела во времена его первой любви, например, школьных дискотек или студенчества, вот в мозге его одновременно вспыхивают две важнейшие зоны – нейронная сеть воспоминаний и так называемая система вознаграждения, отвечающая за гормоны счастья. Музыка юности буквально заставляет мозг вырабатывать мощный коктейль из дофамина и окситоцина. Этот эффект настолько силен, что американские медики сейчас официально используют старые вот эти вот треки 80-х, 90-х как терапию для восстановления памяти у пожилых людей. Но есть и другая причина, почему нам не всегда заходят современные песни. Анализ 1000 треков с помощью искусственного интеллекта показал, что за последние 30 лет поп-музыка объективно стала проще. Мелодии стали более однообразными, а громкость монотонной из-за так называемой войны громкости в цифровых студиях. В старых записях было больше живых инструментов, микропауз, естественных каких-то человеческих несовершенств, вздохов, которые вот наш мозг считывает как душевность и теплоту. Так что вот это ваше желание переключить современный радиохит и послушать какую-то проверенную временем классику, это не признак ворчливости и старости. Это абсолютно здоровое стремление вашего мозга получить порцию качественного аналогового счастья. Мы, кстати говоря, на Первом радио абсолютно и полностью разделяем эту научную позицию. У нас в эфире только TP, от которых ваше сердечко бьется чаще, а мозг светится просто от удовольствия. Так что ловите прямо сейчас свою порцию окситоцина и дофамина. Прямо по курсу, ребята, у нас share.

0: Реклама.
1: Ну и снова, дорогие друзья, о том самом, хватит маскировать симптомы таблетками, давайте разбираться, как лазер работает на самом деле. У нас в гостях Валерия Мейер, консультант по здоровью компании BeCure Laser. Лера, приветствую.
2: Привет-привет еще раз. Я начну сразу.
1: Хорошо, давайте.
2: Я скажу, знаете, есть такая популярная фраза: в здоровом теле здоровый дух.
1: О, абсолютно правда.
2: И более того, скажу, так как мы живем в Израиле, и вот у нас последние месяцы были очень тяжелые.
1: Согласна.
2: Очень-очень тяжелые. И вообще, на самом деле, наше моральное состояние, оно, конечно же, подшатнулось.
1: Угу.
2: Более того, когда моральное состояние подшатывается, кстати, очень часто активируются все боли, которые когда-то были в теле. Поэтому да. Я хочу вас чуть-чуть, знаете, как то, что называется, перевернуть вашу вот эту вот систему в нашем организме. Потому что в первую очередь все-таки нам нужно заботиться о теле. Боль, на самом деле, знаете, это парадоксальное явление. Кстати, вы знаете, что до сих пор невозможно оценить боль. То есть у кого-то, если болит там от 1 до 10 на 4, значит, то же самое 4, это будет на 9.
1: Ну, конечно, порог-то боли у всех разный, абсолютно.
2: Да, и до сих пор не научились и не изобрели такого прибора, который говорит, вот здесь болит там на 5, вот здесь болит на 8, здесь болит там на 100, неважно. Мне важно сказать, что есть прибор, который вот это вот болит, он убирает. И вот это вот то, что ноет, он убирает. Я вам честно скажу, так как я позавчера дала в эфире свой личный номер телефона, вот я сейчас получила замечательное сообщение от радиослушательницы нашей Марии. И она приобрела BeCure Laser, так. И у нее было защемление седалищного нерва.
1: Позавчера?
2: Да.
1: Ух ты!
2: Внимание! Так. Слушайте, вот я сегодня получаю сообщение.
1: Угу.
2: Я прямо его зачитаю, чтобы было честно. «Привет, я в очушении. Помогло с первого раза. Сняла острую боль и зажим». И на что, как бы, на самом деле, смотрите, звучит действительно как чудо, потому что помогло с первого раза. Я вам часто говорю, что бывают случаи, когда реально проходит боль с первого раза. Но мне важно сказать, ни в коем случае не бросайте, а продолжайте лечить. Потому что если пришло вот это первое облегчение, это значит, что да, как бы боль действительно отступила, только не ушло воспаление, то есть не ушла причина. Мы же все-таки боремся с причиной боли, поэтому мы продолжаем работать с BeCure Laser минимум 2-3 недели постоянно, чтобы боль не возвращалась больше.
1: Здесь я абсолютно согласна. И вот главное, вот система. Врачи, кстати, все говорят, ведь таблетки-то мы пьем тоже вот по расписанию, да, тоже системно.
2: Да, система это важно.
1: Согласна. Ну, а вот честно, Лера, вот цена, которую вы озвучивали на протяжении вот 2 часов, звучит более чем заманчиво. Но не скрываются ли за этой ценой какие-то скрытые платежи за обслуживание? Вот вопрос.
2: Нет, вообще нет. Смотрите, как бы я открыта, 40% скидка, смотрите, я честно скажу, никто не скрывает. То есть это у нас цена сегодня на модель Pro, это 1890 шекелей за медицинский прибор, который прослужит вам минимум 10-12 лет. Более того, сопровождение, оно уже включено в эту стоимость. То есть нету никаких дополнительных доплат, нету, то есть и доставка до двери тоже включена в эту стоимость, и гарантия, и плюс вы сегодня еще получаете подарок стоимостью 400 шекелей. Поэтому, друзья, не страдайте, не терпите, живите без боли. Знаете, уже с одного звонка на самом деле, может уже ваша жизнь стать лучше. Звездочка 3-4-1-4. Успевайте ухватить BeCure Laser модель Pro по супер цене.
1: Супер. Вот вам, дорогие друзья, вся информация прям по полкам. Никаких скрытых условий, только чистая израильская медицина на профессиональном уровне. Прямо, кстати, у вас дома. Лер, спасибо огромное. Услышимся на волнах Первого радио. Ну а для тех, кто хочет успеть забрать по акции этот самый прибор волшебный BeCure Laser Pro, напоминаю, короткий номер: звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
0: Реклама.

Вы знаете, друзья, вот не успела оглянуться, а время облетит, ну просто, я не знаю, по-сумасшедшему. 11 часов 55 минут, местное время, с вами Первое радио и практически финал еще одного музыкального часа. Надеюсь, с настроением у вас полный порядок. Если нет, друзья мои, будем работать. В первую очередь будем работать хотя бы одним ушком, вот подслушивать любимую музыку здесь, на любимой волне 89.1 FM. А все, что во вторую и третью очередь, оно потом подтянется. Главное начать. Поверьте, это не так уж и сложно. Свою эфирную эстафетную палочку, которая называется микрофон, я передаю Кате Сане Вергуновой. Нет, вы не ослышались. Ну, бывает такое, что прям, знаете, у всех возникают обстоятельства непреодолимой силы, которые нужно разрулить еще вчера. Так что наслаждайтесь, друзья мои, я уверена, будет очень круто. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за компанию. Услышимся завтра в 7 утра. И снова, друзья, нет, ничего я не перепутала. Просто Сава наш улетел в отпуск, но обещал вернуться, прям как Карлсон. Так что встречаемся завтра рано утром здесь же на волнах Первого радио. В студии для вас работала Лена Семенова. Я желаю всем легкого дня и солнечного настроения. Берегите себя. До завтра.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: Беспилотник Хизбаллы упал на территории Израиля. Есть раненые. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Беспилотник, запущенный Хизбаллой, сегодня упал на территории Израиля, недалеко от ливанской границы. Несколько граждан получили ранения и эвакуированы в больницу, сообщает армейская пресс-служба. Данное происшествие рассматривается Израилем как вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня со стороны Хизбаллы, заявляет ЦАЛЬ. Напомню, что с 17 апреля был установлен 10-дневный режим прекращения огня в Ливане. Формального продления не было, в настоящее время в Ливане ведутся боевые действия. Британский центр морской торговли сообщил, что силы корпуса стражи Исламской революции захватили судно, стоявшее на якоре за пределами Ормузского пролива. Судно заставили направиться в Иран. Инцидент произошел во время саммита в Пекине между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Судно стояло на якоре у восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов в 38 милях к северо-востоку от порта Фуджейра, недалеко от пролива. Британская служба не называет судно и заявляет, что проводит расследование. Фуджейра – единственный порт, из которого во время войны можно экспортировать товары. Он неоднократно подвергался нападениям Ирана с воздуха. Инцидент произошел сегодня около 6 утра. Судьба экипажа пока неизвестна. Шабака и полиция задержали гражданина Израиля Ахмада Фуаза Абдель-Азиза Дааса, 27-летнего жителя Тиры, подозреваемого в контактах с иранским агентом и выполнении заданий по его указанию. По данным следствия, Даас поддерживал связь с вражеской разведкой в период войны и передавал координаты и фотографии объектов военного назначения на территории Израиля. По завершении расследования прокуратура подала против Дааса обвинительное заключение. В Шабаке и полиции заявляют, что переданная им информация могла нанести существенный ущерб безопасности государства. Ночью в деревне Аль-Джиб, неподалеку от Иерусалима, были найдены 14 самодельных трубчатых взрывных устройств и взрывчатое вещество, сообщает пресс-служба полиции. Задержан 29-летний житель Рамаллы, который подозревается в хранении самодельных взрывных устройств, часть из которых была готова к применению. Бойцы вошли в деревню при поддержке беспилотников, кинолога и саперов, блокировали здание, где находился подозреваемый, задержали его и провели обыск. Все найденные взрывные устройства были уничтожены на месте саперами. 15 мая отмечается День Иерусалима. По некоторым данным, предотвращен теракт, приуроченный к этой дате. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, переменная облачность. Вечером ожидается спад жары и повышение влажности. На севере местами дожди. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Екатерина Вергунова.
5: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Павел Михайлович сегодня не выйдет. И зато все правила этого часа и следующего часа отменяются. И Зугину, который уже написал сообщение для PM, тоже сегодня не повезло. 12 часов и 7 минут. Рада всех приветствовать здесь, на нашей волне, на 89.1 FM. Меня зовут Катерина. И да, я снова у микрофона, потому что снова Вергунова приходит тогда, когда ей вздумается. Сегодня Павел Михайлович у нас в заслуженном отпуске. Пришлось его заслужить и закрыть где-то в дальней комнате, оставить его с классными сериалами, вкусняшками, музыкой и так далее. Да, он слушает эфир, он нас слышит. Привет ему от нас всех и от вас тоже, разумеется. Ну и эти два часа проведем в нашем и только в нашем музыкальном свидании. Музыка, настроение. И напоминаю, уже совсем скоро. Пятница и суббота. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Музыка будет действительно лучшая. Яна Романова, наш музыкальный дизайнер, очень постаралась, чтобы поднять нам настроение на эти выходные. Всем сразу танцевальное.

0: Замечательная композиция от Рианы «Only Girl».
1: Только девочки.
0: Да, песня была про нас, про девчонок, но эфир, разумеется, для всех, и для мальчишек, и для девчонок. И всегда мне хотелось спросить у аудитории Павла Михайловича, в какой момент именно вы поняли, что стали взрослыми, и что стало вам вашим личным пунктиком, без которого день не задается? Вот когда вы поняли, что все, ну все, я взрослый, или не поняли, пишите 054-20-70-800, номер WhatsApp, никто не отменял, но поскольку я здесь в эфире, то я отменяю правила этого часа, а, соответственно, и следующего. Можно писать сколько угодно сообщений, присылать сколько угодно картиночек. А, да, можете это сделать, пусть Павел Михайлович в воскресенье разгребает. Я попробую ему помочь в этом. Итак, в какой момент вы поняли, что стали взрослыми? Что у вас личный такой пунктик, есть этот пунктик или нет, без которого день не задается? Например, это утром встаете, грязная раковина у вас, да, осталась чашка после вечернего чаепития. Вот не можете прямо пойти заснуть, зная, что там грязная посуда. Стоит, даже если это одна чашечка. Вот такого уровня мы сегодня попробуем на эту тему пообщаться, узнаем, что говорят психологи. Разумеется, в следующем часе загадку никто не отменял. У меня есть что разыграть, и раз это всегда происходит в 13:30 примерно, плюс-минус, то и мы с вами сегодня тоже поиграем вместе. Напомню позже правила. Ну а сейчас, как я и обещала, только музыка и наше настроение. «Ты мой», утверждает Караулова Юлиана, которая... Ну, давайте попробуем убедиться, что да, ты мой.
2: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
0: Кстати, подпевать никто не запрещает. Я лично буду еще и подтанцовывать. Ну, как могу.

0: каждый раз, когда слышу эту композицию. Ну, во-первых, я верю Карауловой. Ладно, убедила, не буду забирать ее. Ты мой, да, хорошо. Но когда я слушаю эту композицию, я представляю, что пятница и суббота вот-вот уже наступят, вот-вот придут, и это правда. И тут вы меня даже не можете подловить, потому что завтра уже пятница, а послезавтра уже субботница. Ну, тяпница и субботница. Кто знает, кто слушает программу Снова Вергунова, знает, что это наша любимая. И когда мы это слышим, то мы знаем точно, что вот наступят выходные. Кстати, есть среди вас люди, интересно было бы узнать, те, которые не строят планы на выходные. Я сегодня себя поймала на мысли утром, когда шла на работу, что, елки-палки, каждый раз подходят эти выходные, ты думаешь, ну вот, наконец-таки ты отдохнешь. Но нет, ты же за неделю успеваешь построить себе столько планов, потом реализовать это пытаешься, а у тебя еще сваливается что-то внеочередное такое, да, и получается, что к воскресенью мы приходим все немножко уставшие. Но мы не про это сегодня. В какой момент вы, дорогие друзья, поняли, что стали взрослыми? И что стало вашим личным таким пунктиком, взрослым пунктиком, без которого день не задается. У многих это чистая раковина, например, да, то есть психологи называют это эффектом завершенного действия, то есть пустая раковина дает мозгу сигнал, что ситуация под контролем, все, ты взрослый, ну и снижает уровень тревоги на 15%. И, кстати, между нами девочками сегодня тоже узнала, что, оказывается, самые тревожные знаки зодиака — это раки, представляете, 99% тревожности. Вот это как мы живем. Гвинет Петлроу, господи, кто ж придумывает такие фамилии? Вот она в одном интервью признавалась, что не может заснуть, если у нее в раковине осталась хоть одна вилочка или чашечка. Это буквально так отключает ее мозг от отдыха. Может быть, в этом загвоздочка наша, что мы не можем отдохнуть и пытаемся все держать под контролем и как-то идти, и даже в выходные в свои выходим, все держа под контролем. Ну что ж, нет, это не программа «Снова Вергунова». Прилетают ваши ватсапесочки. Очень рады. Давайте напомним вопрос. В какой момент вы поняли, что стали взрослым и что стало вашим личным пунктиком, без которого у вас день не задается? 054-20-70-800. И мне очень радостно видеть вас здесь, на первом, на 89.1 FM.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: реклама.
1: Слушайте, друзья мои, ну если мы сегодня говорим про то, тот момент, вернее, вспоминаем, когда же мы с вами стали взрослыми, признаюсь честно, я стала, наверное, взрослой, если стала, это еще под вопросом. Но в тот момент, когда стала обращать внимание, что мне пора уже вот здесь, наверное, что-то подлечить или вон там что-то подчинить, но знаю, что есть ответ у Валерии Мейер, как сделать так, чтобы легче было вообще все это дело переносить, если где-то что-то болит, особенно перед выходными. Валерия, здравствуй еще раз.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы сегодня рассказываем про BQ Laser Pro. Я знаю, что у нас очень много уже слушателей слышали, но знаете, есть вот те, которые услышал, недоуслышал, есть те, которые понять не понял, но очень было интересно, да, и есть новенькие, которые тоже ничего не знают об этом. Может быть, мы сегодня расскажем им поподробнее, о чем идет речь.
2: Да, давайте напомним всем, что мы говорим про медицинский прибор для домашнего лечения боли, воспалений, кожных заболеваний. Мы, кстати, очень часто говорим про суставную боль, очень мало говорим про кожные заболевания.

0: Также в том числе и герпес.
1: Обалдеть.
0: Тоже.
1: Бикюлейзер с этим помогает. Я для себя, извините, перебью, я уже для себя открываю что-то новенькое. Во-первых, я понятия не имела, что если к косметологу сходил и вышел красный помидор, вот этот бикюлейзер может успокоить кожу. И это уже радостно, потому что некоторые процедуры держатся прям очень долго покраснения. А это девчонки, кому я там сказала слушать внимательно, это про нас. Так.
0: Да, ну и также вот, например, вся история касательно подростков, то есть акне, да, потому что бикюлейзер, кстати, и с этим тоже чудесно помогает. Вообще, как бы на кожу он действует быстрее, потому что это все-таки на поверхности. И вообще бикюлейзером проникает до 4,5 сантиметров в мягкие ткани. Ну, понятно, что суставы, понятно, мышцы, да, нервы и так далее. Но кожа — это тоже, знаете, это первое то, что видно нашему глазу. Поэтому ожоги, раны, порезы, шрамы, то есть все про это тоже.
1: А сейчас важно понимать, что сейчас начнется вот походы на море, мы будем все с ожогами возвращаться, сметанка уже не помогает, и вот бикюлейзер в данном случае сможет помочь.
0: Да, в данном случае, конечно, тоже мы. Понятно, что если площадь ожога почти все тело, то вряд ли придется очень долго перекладывать бикюлейзер, да, или покупать сразу несколько. Просто важно понимать, что это безопасно. Подходит всем, и детям, и людям, которые старше 70 лет, 80 лет, 90 лет. Часто, кстати, покупают люди, которые действительно находятся в золотом возрасте, поэтому я часто вас призываю, что у вас есть пожилые родители, вот хотите их порадовать, бикюлейзер — супер подарок для ваших родителей, потому что возрастная боль, она самая неприятная. Она и так уже, знаете, честно быть, тяжело, да, и морально, и физически. А тут, когда у тебя есть рядом помощник, который, знаете, не всегда ты можешь выйти в аптеку, обезболивающие тоже, как бы, постоянно ты не можешь брать. Бикюлейзер — супер, просто супер вещь для таких наших замечательных мам, пап, бабушек и дедушек.
1: Кстати, отличный вариант. У меня родители собираются в отпуск, и можно же бикюлейзер взять с собой, да? Это же правильно?
0: Все верно, да. Да, во-первых, он весит 184 грамма.
1: А я видела, вот, кстати, такая красивая сумочка там внутри, чехольчик, это все так выглядит по-современному, я другого слова даже не найду. Красивый такой, очень удобный.
0: Важно, да, важно понимать, что действительно у нас акция действует только на время эфира. Вот если вы сейчас нас слышите, у вас что-то болит, самое время позвонить по номеру звездочка 3414, потому что на время эфира скидка 40%. Прибор одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Более того, я вам скажу, что все, кто сейчас позвонят, получают подарок стоимостью 400 шекелей. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Валерия, спасибо большое, мы еще не прощаемся, услышимся. Я же повторю и напомню, звездочка 3414, звоните прямо сейчас, такие скидки не валяются на дороге. И да, их раздают только на Первом радио. Валерия, бай!
0: Всего доброго!
2: Реклама. Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу. Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Лидский квас. Любимый квас. Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Это правда, Первое радио всегда с тобой и с важной и нужной информацией. И, кстати, если уж мы говорим и действуем немножечко так, как вот Павел Михайлович нас приучил, да, ну, загадка в следующем часе, нужная и важная информация про бикюлейзер, напоминаем тут, напоминаем там, то и, разумеется, Марьяна Беленькая тоже должна сделать анонс той программы, которая будет сегодня вечером. Прямой ответ. Марьяна, привет.
4: Привет.
1: Привет, прямой ответ.
4: Привет, прямой ответ. И передача сегодня в прямом эфире... Да, прямой ответ в прямом эфире, я уже заговариваю.
1: У нас все очень прямо. Видимо, да. Прям посол какой-нибудь придет, неужели?
4: Да, и даже не по Зуму.
1: И даже не по Зуму.
4: А у нас в студии будет посол Молдовы Алекс Ройтман. Конечно, скажет, а что, Молдова, тебе понравилась, кстати, песня?

0: песни «Молдова» на Евровидении?
1: Божечки, все очень серьезно, честно, да.
0: И мне тоже.
1: Да, если честно, то да. У меня было три фаворита в первой десятке. Это, разумеется, Израиль, Молдова на втором, ну и Греция на третьем. Пришлось голосовать за Грецию.
0: Ну вот я думаю, я проголосую за Молдову, поскольку за Израиль мы не можем.
1: Да.
0: Вот. Ну, с послом мы начнем про это. На самом деле много серьезных тем. Молдова между Европой и Россией. Все время тоже к ним дроны залетают. И они, в общем-то, наверное, уже нас тоже хорошо понимают.
1: Да и шастают там тоже очень, начиная еще с... Со времен войны Россия и Украина начали там шастать туда-сюда, и им тоже не везет.
0: Не везет, да. И, в общем, про израильское молдаво-израильские отношения тоже поговорим. В общем, много всего есть, так что приходите, задавайте вопросы. Вдруг среди вас есть граждане Молдовы, у которых накопилось больное к послу. Так что мы вам всегда рады.
1: Давай напомним. Во-первых, 89.1 FM, если вы нас слушаете. Если вы слушаете в аппликации, то же самое. Первое радио всегда для вас. Ну и самое главное, это YouTube. YouTube Первого радио, где вы можете не только слушать, но еще и подсматривать, писать обязательно в чате, задавать вопросы. Марьяна их будет передавать нашему гостю, послу Молдовы. Ну и, разумеется, лайки обязательно. Без лайков вообще туда вход запрещен, если кто-то не знал. Марьяна Беленькая сегодня в 19.00. Все, услышимся.
0: А завтра обзор прессы.
1: Да, разумеется, как же я забыла. Тоже, но она, эта рубрика, давай тоже напомним, что она только в Ютубе. И там можно оставлять свои комментарии, слушать все, что происходит в арабском мире. Марьяна специально для вас собирает эту информацию целую неделю, переводит и на доступном нормальном русском языке объясняет. Марьяна, спасибо большое.
0: Пока.
1: Услышимся.

какой момент вы поняли, что стали взрослым? Что стало вашим личным пунктиком, без которого у вас день не задается? Пишите 054-20-70-800. Возможно, вы еще не стали взрослым, а? А давайте вспомним. Когда-то шастали то в бар, то на вечеринку куда-нибудь, на дискотеку. А ведь исследование этого года, между прочим, показало, что для людей старше 35 лет качественный сон – это главный статус, символ, круче дорогой машины. И, между прочим, Дженнифер Энистон говорит, что ее идеальная пятница – это не красная дорожка, а кровать в 22:30 и аудиокнига. Да, кстати, она называет сон своим главным косметологом. Взрослая уже, да? Ну, вот это вот взрослая, то есть если ты выбираешь сон против вечеринок. В какой момент вы поняли, что стали взрослым? Пишите.

0: Напомню вопрос, как вы поняли, что вы стали взрослым или не стали еще, пишите 054-20-70-800. Я знаю точно, что взрослым становится тогда, когда у вас строятся планы даже на ваши выходные. И планы мы вам эти помогаем мы как-то скорректировать. Игорь Красковский с нами на связи. Игорь, привет. Алло, Игорь. Почему-то Игорь отключился, но не слышит меня. Сейчас попробую ему еще раз набрать. Это тот самый человек, который знает, что нужно делать в пятницу и субботницу. Если у вас что-то там запланировано, вам придется подвинуть эти дела и заняться тем, что мы вам предлагаем. Игорь Красковский, здравствуй.
1: Да, привет, Катяна, привет. Рад тебя слышать. Здравствуйте,
0: тебя.
1: Кто слушает. Да, первое. И сегодня я... выхожу в эфир для того, чтобы объявить о том, что мебельный бутик «Альто Ливелла» отмечает свое 12-летие и приглашает, друзья, вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии – все это ждет вас в «Альто Ливелла» только в эту субботу, 16 мая. С 10 утра и до 11 вечера праздничные скидки в честь дня рождения до 50% на всю коллекцию. Ну, а я вам приготовил, друзья, несколько примеров. Модель Кари 3+2, производство Италия, кожаный. Обычная цена 29 800 шекелей, но в эту субботу он вам обойдется всего лишь 12 700. Диван, открывающийся в кровать для ежедневного сна. Обычная цена 18 тысяч шекелей. И только в эту субботу, в день рождения «Альто Ливелла», вы его получаете за 7700. Изящный итальянский журнальный столик. Обычная цена в обычный день 6900. Но в эту субботу, 16 мая, вам он будет стоить 3100. Полцены. А также подарок на каждую покупку, друзья. Напомню, адрес «Альто Ливелла», Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11. Открыто будет с 10 утра и до 23. Ну и телефон, напомню, тоже звездочка 9246. Прекрасный итальянский праздник в эту субботу. «Альто Ливелла» празднует день своего рождения. Катюша, спасибо.
0: И тебе спасибо. «Альто Ливелла», поздравляем. 12 лет все-таки. Итальянская мебель, которая вдохновляет. Звездочка 9246, Ришон-ле-Цион, Рожанский, 11. Обязательно приходите, потому что на чужом дне рождения получить подарок и уйти с отличным настроением — это как раз то, что нужно нам в эти выходные. Игорь, спасибо. Услышимся в следующем часе. Пока.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 12 часов 38 минут в студии Первого радио. Прилетели ваши ватсапесочки. На время улетает. Как всегда, прихожу сюда. И почему-то оно очень быстро летит вместе с вами. Все потому, что это только наше. Наше с вами музыкальное свидание. На первом. Лалилай сегодня здесь нам пишет: «Шалом, Израиль, с днем Иерусалима, города истины, благодатных дней Иерусалиму, граду и миру, Лалилай». Так, дед Федя тоже с нами здесь, пишет Катьсану, но слава богу, сегодня не будет политики. Ну как не будет? Только что была Мариан Беленькая. Посол Молдовы, ждем его сегодня вечером, 19 часов должен прийти, чем не политика, хоть и чуть-чуть затронем Евровидение, но я уверена, эфир будет интересный, обязательно приходите в YouTube-канал Первого радио, посмотреть, какой он красавчик, я не говорила этого. Дальше дед Федя пишет: «Кать Сановна, вопрос в тему, завтра у внука будет брит». Вот завтра я почувствую, что я повзрослел. А так вечно молодой. Завтра буду думать, что делать послезавтра. Что-нибудь кошерное надо делать послезавтра. Шаббат, знаете ли, как-никак. Привет из Элата от Макса. Я понял, что я повзрослел, когда мне начали в школу на родительских собраниях тягать. А, когда меня начали, наверное, да? Ну вот тогда я и понял, что уже повзрослел. Макс! Ну нет, я думаю, что нет, это еще не та тема. Ну подумаешь, молодой папа, молодой дедушка, молодой прадедушка, почему нет? Кенг с нами здесь, это тоже радует, пишет: «Я стал взрослым, когда в далеком 1976 году в возрасте 17 лет я вышел из дома с 20 копейками в кармане и понял, что обратной дороги нет. И о том, что кушать и где спать, мне придется позаботиться самому». Кенг, ну так получается, что вы уже, если 76-й, сейчас какой у нас, 26-й, вообще в прошлом веке еще, да, вы поняли, что вы уже взрослый. Виктор Печатник тоже с нами здесь пишет: «Добрый день, Екатерина. Несколько дней подряд у нас в эфире обсуждается ситуация о том, что громкость вашего радиовещания в аппликации на низком уровне, в прямом смысле, причем в той же аппликации, в видеорежиме громкость идеальная. Заново повторюсь, что голос Валерии Мейер слышен тоже идеально. Может, у вас реальная проблема с вашим усилителем или микрофоном?» Виктор Печатник пишет, а я отвечу. Виктор Печатник, а почему вы не подумали, что Валерия Мейер может быть, звучит лучше, потому что она еще не устала, а мы все медленно приходим к тяпнице и субботнице, и голоса наши уже звучат тише и тише и тише, но зато реклама у нас всегда громко.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: 35% скидка.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
0: Кстати, раз мы упомянули Валерию Мейер, то вот мы к ней сейчас и дозвонились, чтобы узнать один вопрос, который прилетел тут. И этот вопрос меня тоже очень сильно волнует, ведь у нас, в общем-то, лето на дворе. И начинается вот эта тема кондиционеров, да, выключи, мне холодно, мне жарко, мне холодно, и снова. И шеи уже некоторые продули. Вопрос: BQ Laser может ли помочь в этом случае, спрашивают слушатели. И я тоже у Валерии, которая с нами на связи. Здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Вообще, я вам скажу, что, знаете, BQ Laser очень универсальный прибор, и при таком случае он, конечно же, тоже поможет. Я уже говорила, да, это и суставная боль, и мышечная боль, и неврологическая боль, и головная боль, и зубная боль. Я, кстати, часто вам скажу, что у нас приобретает BQ Laser люди, которые, например, устанавливают импланты. Почему? Потому что после имплантации, да, есть очень большое количество неприятных ощущений, хочется как можно скорее восстановиться, да, и, естественно, спокойно там принимать еду, чтобы не было отека. BQ Laser в этом случае чудесно помогает. Более того, я вам хочу сказать, что все, что касается, вот знаете, острой боли, то есть вот продуло, схватило, поднажали, присели и так далее, да, BQ Laser вообще практически помогает моментально.
0: То есть нам можно будет продолжать поднимать, двигаться, нормально, спокойно ходить, не задумываясь, что, ой, нет, я на так долго не пойду на 3 километра, я пойду всего лишь на 2,5, иначе меня прихватят. Но если у меня будет BQ Laser, то я могу и на 10 все там сходить, да?
6: Да, можно еще взять с собой, можно взять с собой еще BQ Laser, еще 10, потом еще пройти. Прибор портативный. Прибор портативный, да, очень удобный в использовании. Мы, кстати, мало про это говорили, он очень прост в использовании. Кнопка включения, таймер, направили лазерно-терапевтический луч, все, больше делать ничего не нужно. И самое главное, что, знаете, это быстро. По сути, 6 минут, ну что это? Это попить кофе. Мы чаще сидим в телефоне дольше, там, скроллим эти рилсы или там вот эти короткометражные видео. TikTok. По сути, я вам скажу, тиктоки, да неважно. Там 6 минут — это очень мало. Но поверьте, результат, который вы видите, очень вас обрадует.
0: Если курс у BQ Laser, допустим, продуло у меня шею, мне нужно сделать несколько раз в день или это несколько раз через день? Как это все происходит? Или есть какая-то...
6: Нет,
0: кстати, я видела инструкцию, извините, что перебью, я видела книжку. Да. Во-первых, я хочу лично, я хочу поблагодарить тех, кто придумал этот дизайн вот этих книжек. Во-первых, они на русском, на английском и на иврите. Божечки, я впервые вообще видела инструкцию, нормально напечатанную, которую не нужно под очками увеличивать, там или еще что-то, она читабельная и понятная. Поэтому, если не сложно, Валерия, передайте, пожалуйста, низкий поклон тем людям, которые нормальную инструкцию.
6: Даже, мы даже и видео посылаем, тоже у нас есть видеоинструктаж, в том числе были такие случаи, что мы даже и по видео звоним, чтобы максимально правильно объяснить. Просто я хочу знать и сказать, что с BQ Laser это, конечно, все индивидуально. То есть у детей, например, у них тело, оно быстрее восстанавливается. Вот. Чем старше организм, тем тяжелее восстанавливаться. То есть как бы клетки совсем в другом состоянии, поэтому требуют больше времени. Единственное, что мы просим, не останавливать сеанс. То есть вот вы сделали, там, сегодня сделали 2 раза, завтра сделали, почувствовали облегчение, но еще продолжаете какой-то период времени для того, чтобы закрепить результат, для того, чтобы боль не вернулась. Вот. И разные бывают ситуации. Я говорю, кому-то станет уже после первого раза легче, и он скажет, мне все больше достаточно, я больше не буду делать. Но более сложных случаев, особенно, например, пяточная шпора. То есть вообще эта история, кстати, очень такая болезненная, потому что это, в принципе, человек перестает ходить нормально, ну, вообще да. Ходить. Да, и здесь, конечно же, нужно делать, ну, я не хочу никого обманывать, но это минимум 1,5 месяца постоянного использования.
0: Слушайте, ну а что здесь удивляться? Мы же к врачу, когда приходим, говорим, шея болит, да, и он такой, ну, либо обезболивающее, которое снимет на чуть-чуть, там, на какой-то период времени боль и все, а дальше она снова начинает болеть, поэтому мы тоже ходим на какие-то различные массажи, не один раз, а какие-то курсы, поэтому нужно взяться за дело по-взрослому, я бы сказала, и уже довести до конца, как положено, даже если это 1,5 месяца. Ничего страшного.
6: Тем более сейчас BQ Laser модель Pro по очень хорошему предложению. Скидка 40%, 30 дней тестового периода с доставкой прямо до двери. Возможно заплатить наличными, чеками, расписать на платежи. И плюс сопровождение, то есть все про все, лишь бы не болели вы. Звездочка 3-4-1-4.
0: И все это только для слушателей Первого радио, потому что остальные не услышали, так им и надо, подключайтесь, знайте. Поэтому у вас, дорогие слушатели, есть возможность прямо сейчас набрать этот номер телефона, проконсультироваться, ну и приобрести, и уже в эти выходные начать, допустим, то самое лечение, если где-то что-то беспокоит, чтобы на следующей неделе уже выходить бодрячком, как я всегда и прошу. Валерия, спасибо большое, мы же услышимся.
6: Всего доброго.
0: В следующем часе. Ну а мы с вами продолжаем двигаться по этому. Пусти музыку. Так называется эта композиция. Ёлка на первом улыбается нам. И мы позволяем впустить музыку в наш эфир, в наши сердца, в наши души.
7: Давай ты будешь за рулем, а я хочу ловить знаки. Мы на планете вдвоем, но без

0: Ёлка прямо уговаривает нас выбросить все из головы и включить музыку. Ну что ж, самое время вспомнить, что у многих в пятницу, да, уборочка начинается с утра. Это тоже самое время включить музыку. Планы уже наверняка многие из вас тоже построили на пятницу и субботу. Но не забывайте пускать музыку. В какой момент вы поняли, что стали взрослыми и что стало вашим личным пунктиком, без которого день теперь не задается? Возможно, как у елки, вы включаете музыку, пускаете ее. Зачитываю ваши WhatsApp-ски, потому что время летит. Катюша, здравствуйте. Я повзрослела в 23 года, когда приехала в Израиль с двумя маленькими детьми. Очень не пожалела. О чем не пожалела Людмила? Спасибо большое за вашу WhatsApp-сочку. Я надеюсь, что наши слушатели, все, кто слушает, никто не пожалел. Ну, были, конечно, моменты. Ну, что тут там? У всех наверняка было тяжело, сложно. И ты такой, да, блин, ну, зачем я сюда приехала? Потом нет, а теперь тем более не. Спасибо большое за WhatsApp-сочку. Счастливчик тоже с нами здесь улыбается и пишет, когда повзрослел, а надо, а не дождетесь. Счастливчик наш человек. Вот уж точно, нет. Мультики я смотрю по сей день. Кстати, очень сильно обожаю «Смешарики» и «Машу и Медведя». Ну и еще и наши старые мультики тоже из Советского Союза еще, «Союз мультфильма», обожаю. Ну вот кто помнит, например, хороший, добрый мультик армянского происхождения, где мы все потом пели «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». А, вспомнили? Ну-ка, отгадайте. Ладно, не будем мучить. Мучить мы вас будем в 13:30, там будет загадка. Евгений с нами тоже здесь пишет. Мне через неделю 72 годика. Думаю, что через пару лет я почувствую себя взрослым и обязательно приобрету BQ Laser. Евгений, я вам скажу, что через пару лет BQ Laser, особенно тот, который Pro, вряд ли сделает для наших слушателей снова такую офигенную скидку в 40%. Еще и подарок. Думаю, что пора звонить уже сейчас. Мне чуть меньше, я чуть младше вас, но чуть-чуть, не намного, но чуть-чуть. И то я уже задумываюсь, что пора бы приобрести этот заветный волшебный BQ Laser. Сержант с нами здесь тоже. Привет, Катсанна. Долго думал над этим вопросом, пишет он. Теперь понятно, почему вы не в начале эфира приходите, а в конце, потому что вы долго думаете над вопросом, уважаемый сержант, пишет он. Понял, что почувствовал себя взрослым, когда год для меня стал начинаться 1 января, а не 1 сентября. Думаю, вы поняли, о чем я, подозревая, что не только у меня это произошло. Черт возьми, а ведь сержант прав.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

12:55 в студии Первого радио. Посмотрите, как первый час быстро пролетел. Ну, потому что я пришла. Потому что вы пришли. А так всегда. Вот это обидно, когда снова Вергунова у микрофона, и вдруг бах, и час пролетает настолько быстро. Но радость в том, что у нас сегодня с вами есть еще следующий час, в котором будет загадка обязательно. Посмеемся. Ну и, разумеется, мы еще с вами сегодня услышимся в 16:00 в программе «Снова Вергунова». Никто ее не отменял, она, да, придет и будет вновь у микрофона. Есть еще пару ватсапесок этого часа, зачитываю очень быстро. Масад с нами здесь, пишет: «Добрый день, ведущий, мы всем радиослушателям по поводу Евровидения. Это конкурс давно превратился в какое-то шоу, где нет ничего общего с музыкой, хорошей мелодией, которую можно хоть как-то спеть. Вместо музыки шум, ритм, световые эффекты и прочая какофония. После греческого исполнителя я выключил телевизор. Всю жизнь я занимаюсь музыкой и могу похвалить только нашего исполнителя. Всем удачи и мира!» Ну что ж, в чем-то соглашусь, а в чем-то нет с Масадом, потому что, да, первая десятка все-таки выступала, и надо признать, что большинство, да практически все, кроме нашего Ноама, все как-то прокричали, а кое-кто даже не смог вытянуть в самом начале. Не будем указывать пальцем, но это правда. Но не могу сказать, что вот этот вот конкурс Евровидения давно превратился в какое-то шоу, где нет ничего общего с музыкой и хорошей мелодией. Во-первых, это шоу. Вы видели, как его делают, а? Ах. Я каждый раз смотрю, и у меня мурашки по телу бегут, потому что, ну вот нам бы таких продюсеров, а? Шучу. Наши ничем не хуже. И да, мне понравился все-таки наш исполнитель, но Битан вытянул. Это песня, которую хочется петь, и как бы я ни старалась, она все равно в голове. Мало того, хочется повторять эти движения девчонок. Подтанцовщиц, я имею в виду. В общем, песня классная. Ну что ж, есть еще одна ватсапеска, но ее я оставлю на следующий час, потому что она красивая, длинная и вообще их 4. Впереди у нас совсем маленький рекламный блок, затем новостной выпуск, который подготовила и прочитает нам Светлана Каработ. Узнаем, что происходит в мире, в нашей стране. Ну и встречаемся с вами уже там, в следующем часе. Оставайтесь с нами, это первое.

0: Реклама.
1: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт.
2: Еще бы, дорогая, это же Альта Ливелла. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Альта Ливелла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
3: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Люблю лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
5: Лидский квас. Любимый квас.
0: Реклама. Вы можете поздравить своих родителей или детей.
7: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
8: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
9: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
10: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.
11: Первое радио. Новости.
12: Беспилотник «Хизбаллы» упал на территории Израиля. Двое тяжелораненых. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Три человека получили ранения в результате взрыва дрона «Камикадзе», который поразил сегодня парковку в Рошен-Никра. Двое из них в тяжелом состоянии, один ранен легко. Все пострадавшие – гражданские лица. Они доставлены в медицинский центр Галилеи в Наарии. Пресс-служба ЦАЛЯ распространила заявление, в котором атака в Наарии охарактеризована как грубое нарушение террористами «Хизбаллы» соглашения о прекращении огня в Ливане. Дрон был выпущен незадолго до полудня. Сигнал тревоги в Рошен-Никра и окрестных населенных пунктах не прозвучал. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило этим утром об инциденте в Персидском заливе в 70 километрах к северо-востоку от Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно сообщению, судно, которым завладели неизвестные лица, направляется в территориальные воды Ирана. Инцидент произошел во время встречи в Пекине президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Одна из целей визита Трампа – убедить Китай в необходимости повлиять на Иран и добиться смягчения позиции тегеранского режима, отвергающего сделку Соединенными Штатами. В сообщении управления сказано, что судно было захвачено, когда стояло на якоре. Обстоятельства инцидента уточняются. Британское агентство обратилось к командам всех находящихся в регионе судов с призывом сообщать о любых подозрительных действиях. Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп заявили о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg. Что касается Ирана, обе стороны согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, чтобы поддерживать свободный поток энергоресурсов, пишет агентство со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По словам собеседника агентства, председатель КНР заявил на встрече, что Китай выступает против милитаризации пролива и любых попыток взимать плату за его использование. В целом, собеседник Bloomberg высоко оценил встречу Трампа и Си Цзиньпина, отметив, что лидеры обсудили способы укрепления экономического сотрудничества. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала сегодня в отставку, сообщают латвийские СМИ. Входящие в правительственную коалицию прогрессивные призвали президента республики Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. Прогрессивные на встрече с Силиня в среду не договорились о взаимно удовлетворяющем сотрудничестве и признали, что правительство фактически утратило дееспособность. Решение Силиня об отставке последовало после того, как она решила освободить от должности министра обороны от прогрессивных Адриаса Спруца после инцидентов с дронами, залетевшими на территорию Латвии. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, переменная облачность. К вечеру ожидается спад жары и повышение влажности. На севере местами дожди. Сейчас в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: 13:07 в студии Первого радио. Я на всякий случай вам напоминаю, что именно здесь, на этой волне, вы находитесь. 89.1 FM. Да, у микрофона снова Вергунова. Зовут меня Катерина. И этот час мы продолжим с вами вместе приближаться к нашим выходным. Этот час тоже продолжим общаться вместе, перешептываться по нашей традиции посредством нашего WhatsApp, номер которого не изменился за время выпуска новостей. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Ну и, разумеется, продолжаем мы обсуждать тему, в какой момент вы поняли, что стали взрослым. Какой бытовой ритуал ваш любимый? Помыть последнюю чашку, чтобы в раковине на утро не оставалось никакой грязной посуды. Ну или сложить все, например, по цветам, по каким-то там значениям. Ну это так называемый хординг, знаете, да? Накопление пустых коробок, например, от Apple или красивых баночек. Ой, это вообще тема девчачья такая, да? Это подсознательная попытка сохранить ценности и структуру жизни. Ну то есть, как я уже говорила в прошлом часе, наш контроль. Кстати, Хлоя Кардашьян прославилась своей гиперорганизованностью. Вы вообще знаете, кто такая Кардашьян, да? Надеюсь, не надо объяснять. Вот у нее все печеньки, в баночках, лежат строго по линеечке. Просто такое ощущение, что она этим только и занимается. Я не знаю, может, у нее команда там какая-то сверхспособная, которая приходит это все выравнивает. Она называет это Flow CD и говорит, что это ее успокаивает. Ну, в общем, сегодня мы будем обсуждать бытовой гедонизм. Вау, как я люблю эти вот словейки. Гедонизм. Вы замечали, как радует глаз идеально организованная полочка у вас в шкафу? Да, вот та самая Кардашьян, например, выкладывает еще и продукты в кладовые по цветам и размерам, и кастрюльки точно так же. Мы смеемся над нашими пакетами с пакетами, ведь они у вас есть, правда? Ну, скажите, что они у вас есть. Это, кстати, тоже организованный контроль. И я считаю, что мы с вами очень экономные, те, кто имеет вот этот пакет с пакетами. Ну, разве нас можно назвать неэкономными? Мы же сумели сэкономить вот этот пакет с пакетами, и он все время увеличивается. На самом деле, это наш способ упорядочить мир. Ну и пишите в WhatsApp, как в какой момент вы поняли, что стали взрослым? Какой бытовой ритуал ваш любимый? 054-20-70-800. Напомню, что в середине часа у нас по традиции этого часа загадка. Правила очень простые. Это не просто загадка, как у Павла Маргуляна. Нет, я нашла свой подход. И мы, разумеется, делаем все, как у Павла Маргуляна, но только по-другому. Вот точно так, но по-другому. Я загадаю вам литературное произведение. Вы, первые дозвонившиеся, должны будете выслушать спич мой. И после этого, кто из вас первый назовет правильно автора и название литературного произведения, которое я загадала внутри этого спича, тот и выиграет. Что выиграет и как, я подробнее расскажу чуть попозже. Ну а сейчас я предлагаю вам уже начать звонить и предлагать свои возможности, то есть свои суперспособности в нашей игре. Еще раз, мне нужно будет два человека. Хорошо, если это будет мы же, это будет вообще прикольно. 054-20-78 это номер WhatsApp, куда прилетают ваши WhatsApp-эски на вопрос, в какой момент вы поняли, что стали взрослым. 075-2-891 это номер прямого эфира, куда надо позвонить, если вы хотите поиграть сегодня со мной в игру.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.

«Ночные снайперы» здесь на первом с композицией «Шарм». Кстати, мне кажется, очень хорошо в наш эфир вписывается, да, с тем, что мы уже кто-то повзрослел, кто-то не хочет взрослеть. И хорошо, что во всем есть юмор.

0: Слушайте, мне здесь задают в нашем мессенджере, в нашем WhatsApp, присылают WhatsApp-эсочки, задают вопрос, а что ж такое взрослый-то? Ну, собственно, это хороший вопрос, но когда я считаю, когда я могу взять себе выходной и улететь куда-нибудь или поехать куда-нибудь, вот я считаю, это взрослый, самостоятельный человек. И если я уже говорю, что я взрослый и самостоятельный, собираюсь куда-нибудь лететь, то со мной Валерия Мейер здесь тоже по-взрослому объясняет нам про BQ Laser. Я вам скажу, господа, 40% на дороге не валяется. И Валерия не всем предлагает, а только нашим слушателям Первого радио такие скидки. Валерия, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте еще раз. Знаете, всегда так трогательно. Каждый раз выходим в эфир, и вроде уже всем все известно, но с другой стороны, вот получаю какой-то звонок, и все. И вот понимаю, что делаем действительно важное дело. Сейчас позвонила женщина со словами благодарности, сказала, что действительно у нее после войны с Ираном очень ухудшилось состояние, то есть вернулась боль в коленях. Она говорит, я просто перестала выходить из дому. Вот она занималась BQ-лазером 4 недели. 4 недели, говорит, уже после 3 недель было явное ощущение облегчения. После 4 недель, говорит, вышла из дома, наконец-то, говорит, дошла до моря. Говорит, я теперь вообще куда иду, сразу беру с собой BQ-лазер.
0: Как это приятно так, что слышать, что человек может способный ходить куда-то, чем-то заниматься, и благодаря такому легкому и хорошему препарату, как BQ-лазер Pro.
1: Вот в этом весь и секрет, понимаете? 184 грамма, как говорится, размер не имеет значения. То есть мощность, которая есть в этом аппарате, действительно, это, во-первых, это доказанная мощность. Во-вторых, это прибор, который прошел все проверки. Чтобы вы понимали, чтобы иметь звание медицинского прибора в Израиле, нужно постоянно, из года в год проходить разные проверки. И модель последняя, это улучшенная версия, это модель Pro, она не просто так называется, она называется профессиональная модель. Почему? Потому что она и мощнее, и быстрее. Поэтому я вам еще раз говорю, то есть если вы до сих пор живете с болью, если вы уже, знаете, потеряли надежду, уже привыкли пить обезболивающее, или вообще просто с этим смирились, потому что часто человек настолько привыкает, как бы, знаете, у нас вот две руки, две ноги, и есть еще боль, Так это не норма, потому что это груз, это тяжесть, которая портит настроение, кстати, не только вам, но еще, поверьте, всей семье, мы такие истории тоже знаем. Я предлагаю вам заказать BQ Laser модель Pro на выгодных условиях со скидкой 40% плюс еще 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. Доставка прямо до двери, ну совсем прям для ленивых, никуда ходить не нужно. Более того, можно еще и заплатить наличными, чеками. И еще вы получаете сопровождение и прибор, который прослужит вам минимум 10 лет. Если уж не для вас, подумайте о своих родных, подумайте о близких, подумайте о родителях. Поверьте, что такой подарок действительно принесет не только счастье, здоровье вашим родителям, но самое главное, вам спокойствие, потому что, знаете, близкие и родные не всегда рядом, а вот BQ Laser – это то, что он всегда рядом. Звездочка 3414.
0: Один еще вопрос, если звоним звездочка 143414, нет?
1: Давайте звездочка 3414.
0: Да, все верно. Да, а то я на секундочку 3-4, испугалась. 4. Это такой тайный ход был, чтобы, если кто не успел записать, быстренько записали. Звездочка 3414. Вопрос остается маленький. Если человек звонит по этому номеру, есть ли у него шанс разговаривать с русскоязычным консультантом? Или все-таки.
1: Смотрите, во-первых, когда вы звоните по этому номеру, там можно перевести сразу на русский язык. Супер. И тогда звонок перейдет к русскоязычному представителю. Если вдруг уж так получится, что вы попали из ивритоговорящего представителя, громко кричи «русский», не продолжайте ни с кем говорить.
0: Можно еще и прокричать «Первое радио, русский»,
1: да,
0: мы
1: по-русски. Да.
0: И они Ракшейла, вот это вот тоже помогает очень сильно.
1: Отлично. Хотя я вам честно скажу, у нас есть израильтяне, которые выучили диалог на русском языке.
0: Вау, браво. Да. У меня даже есть для вас специальные аплодисменты. Вот специальные аплодисменты BQ Laser. Молодцы. Звездочка 3414, звоните, 40%, как я уже сказала, на дороге не валяется. Валерия, мы встречаемся в этом часе, буквально через минут 10-15. Пока.
1: Всего доброго.
2: Реклама.
3: Лучшая музыка.
2: Первое радио.

Так интересно, получаю ваши WhatsApp-эски. Ну и публика у Павла Михайловича. Классная, своя, теплая. Атмосферу здесь создают на первом. Приятную, клевую. Обсуждаем сегодня вопрос, в какой момент вы поняли, что стали взрослым. Какой бытовой ритуал ваш любимый? И счастливчик продолжает, пишет, а что касается Бики и Лейзер, так я таки купил эту шайтан-машину. Чего я вам советую? Серьезно? Ой, доведете вы меня до Бики и Лейзер Про? Счастливчик, придется раскошелиться, когда зарплата была, есть будет, где она? Сейчас, 40% все-таки, классно. Счастливчик пишет, повзрослеть с ней не получилось, а вот стать здоровее, конечно же, да, если учесть, что был именно герпес. Why? Так себе неприятность. Но классно, что Бики Лейзер помог. Спасибо, счастливчик. Илья с нами здесь пишет. Здравствуйте, уважаемая Кать Санна. Я почувствовал себя взрослым несколько раз. Ого! Тогда, когда старшей дочери исполнилось 40 лет, дай ей бог долгих и счастливых лет. Тогда, когда одна из младших дочерей стала майором. Вау! Тогда, когда я еще от одной дочери услышал в телефон «Папа, поздравляю, ты стал дедом!» Сейчас у меня слезки высохнут тут. Но особенно взрослым я почувствовала себя тогда, когда моя жена мне сказала, как хорошо, что ты у нас взрослый, ты все проблемы решаешь по-взрослому. И я подумала, как хорошо быть взрослым. Еще раз говорю, хорошо, что я работаю на радио, а не на телевидении. Сейчас бы все видели мои мокрые глазки. Илья, спасибо. Юрий Владимирович с нами здесь, так что все, пожалуйста, выровняйте спинки. Пишет Катерина, давай найдем тебе блондина. Высокий, сильный, крутой, если что, то я такой. Ух ты! Можно я себе эту WhatsApp-эсочку перешлю прям себе на WhatsApp и буду каждое утро любоваться и поднимать себе настроение? Спасибо большое. Здравствуйте, Екатерина Великая. И все тоже выравниваем спиночки. Я всегда был взрослым, но совсем взрослым, когда взял на руки свой первый комочек. Как давно я взрослый. Ну и цветы, розы для нашей улыбки. Для нашей это мы, Екатерина Великая, и все. Спасибо большое. Вот. Сапесочка еще от Вацлав.

0: запикано загадки, одни загадки. Валентина, у нас вся жизнь в загадках. Вы что, вы забыли, где мы живем? Мы уже в Израиле. У нас тут налево пойдешь — загадка. Направо пойдешь — загадка. Прямо придешь — загадка. Но загадка на Первом радио — это совсем другая загадка. И она совсем скоро, буквально через 6 минут. Ну а сейчас, вот сейчас реально реклама.
1: Реклама.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две штучки.
2: Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Лидский квас, любимый квас.
7: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman COIL.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Ну что, время бежит, 13 часов 25 минут. Друзья мои, начинайте уже звонить. Мне нужно два человека. Смелых, читабельных. Ну, те, которые читали литературу, продолжают читать. Легко могут отгадать автора, ну или произведение. Мы с вами сыграем, ну а предлагаю я вам после этой игры выиграть билеты на классную программу под названием «Лифтолук». Всем известный Михаил Шац в лифте и на сцене. Да, действительно, любимый юморист с новой программой «Лифтолук» подарил нам два билета на завтра, друзья мои. Вот она. Вот она пятница, которая сама строит решение. И это очень классно. В пятницу можно сходить на Михаила Шаца, а в субботу в «Альта Ливелла». Ах, вот оно. Если кто-то не знает, то я напомню, каждое стендап-шоу Михаила Шаца заставляет его поклонников не только хохотать, но и задумываться. Прям все, как мы любим. Он искренне, иронично рассказывает о себе, об очень знакомых нам и понятных обстоятельствах, в которых он находится, мы находимся. Но это как тот самый вопрос, когда вы почувствовали себя взрослым. Верно? Наша жизнь в его описании, Михаила Шаца, выглядит сразу и смешно, и грустно. И да, именно наша Израиль стал таким же обязательным героем рассказов Шаца, как и он сам. Молодец, молодец. Поэтому я предлагаю вам позвонить по номеру 0752-891. Два участника мне нужны. Совсем скоро стартуем. Игра уже не за горами. Будет весело. Посмеемся.

блондин? Или брюнет? Звони. 075-2-891. Играем и выигрываем. Ну а если ты из Ашдода, то это прям игра для тебя будет.

0: Ну что ж, у меня есть два слушателя на телефонной линии. Ждут, готовятся, вспоминают все, что читали, кто что написал в литературе. Готовятся выиграть билеты на новую стендап-шоу-программу Михаила Шатца. Итак, сегодня мы разыгрываем два билета на стендап Михаила Шатца, который пройдет 15 мая в ваш Дозе, это уже завтра. Так что я вам очень рекомендую, если вы сегодня не успели дозвониться, не выиграете, приобрести билеты очень просто. Это все находится в интернете. Шоумен, вам известный этот сайт. Так и пишется, шоумен, можно даже по-русски. Я когда спешу, я вообще английский забываю. Просто вот в Google забиваю, мой любимый доктор Google, шоумен. И он вам выдаст сайт, так что не пропустите. Но будут еще в мае Ашдот, Хайфа, Ришон ЛеЦион, Кармель, Натания, Тель-Авив. И билеты, как я уже сказала, на сайте Showman. Новая программа Михаила Шатца. Лифталук. Знаете, что это такое? Это когда вот с утра у вас хорошее настроение, вы спускаетесь на лифте или поднимаетесь, неважно, и вам прям хочется себя сфоткать в лифте. Делали когда-нибудь такое? Я нет. Надо попробовать. Итак, у меня на первой линии слушатель. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте, Юра.
0: Здравствуйте, Юрий. Отлично. Юра, скажите, вы из какого города?
1: Из Ашдода.
0: О, прям в тему, прям в яблочко попали. Так, хорошо. Ну а книгу когда последний раз в руках держали? Или слушали?
1: Ну, недавно.
0: Отлично, супер. Это, конечно же, классно. Ну и второй слушатель с нами, Николай, на второй линии. Здравствуйте, Николай.
2: Добрый день.
0: Добрый, добрее не бывает. У нас завтра пятница и суббота. Это же отлично, это же выходные на носу. Вы из какого города, Николай?
2: Я из Мадрина.
0: О, ну тоже можно, это нормально. Все, отлично. Два слушателя у меня, значит, еще раз объясняю вам правила игры. Очень простые. Я зачитываю вам новость, то есть репортаж. Будет это сухо, как у нас новостники любят делать, да, ну, дикторским таким постановочным голосом. Ваша задача услышать в тексте литературу, которую я загадала. То есть не персонажа, не героя литературы, да? Вам нужно отгадать книгу. Если вы еще и скажете мне автора, то это вообще супер. Что мы делаем? Вы слушаете. Как только вы понимаете, о каком литературном произведении идет речь, сразу же говорите «Юрий», называйте свое имя, да? Или «Николай». То есть нужно будет сразу меня остановить. Тот участник, который первый остановит и скажет неправильное произведение, выбывает из нашей игры. А второму, разумеется, будет предложено еще продолжить, но чуть-чуть, чтобы было по-честному. Итак, если вы готовы, то давайте начнем. Готовы?
2: Да.
0: Супер. Репортаж из пригородного района, в котором утром сегодня была зафиксирована серия нападений на объекты частных домов. Злоумышленник, ранее замеченный в административных нарушениях, последовательно атаковал эти строения. Первый объект эконом-класса возведен по технологии сухой монтаж с использованием растительного сырья. Снесен был за считанные секунды. Эксперты назвали конструкцию несоответствующей нормам БТИ. Второй объект также малоэтажный, каркасно-листвистый. Тип постройки не выдержал аэродинамической нагрузки. Жильцы быстро эвакуировались. Все пострадавшие укрылись в доме третьего совладельца, кирпичном коттедже с усиленным фундаментом, видеонаблюдением по периметру и металлической дверью. Нападавший не успокоился. По оперативным данным, он принял попытку несанкционированного проникновения через вентиляционную трубу, предположительно ориентируясь на опыт, взятый из интернета. Попытка эта провалилась. Фигурант задержан на месте. Разумеется, возбуждено дело по статье «Незаконное проникновение и умышленное разрушение имущества». Итак, кто из вас первый? Неужели никто из вас не отгадал это литературное произведение? Знает даже каждый второй школьник, ну и продюсер Первого радио. Давайте еще раз попробуем. Давайте.
2: Давайте.
0: Итак, теперь я буду рассказывать вам своими словами. Значит, репортаж этот был, это новость, из пригородного района, в котором сегодня утром была зафиксирована серия нападений на объекты частного домостроения. Понимаете? Частного. Злоумышленник, то есть это кто-то, да, злоумышленник, скажем, подсказочку, предположительно, в сером, ранее замеченный в административных нарушениях, последовательно, обратите внимание, атаковал два строения. Одно строение, первый объект, это эконом-класс, это строение такое легкое. Его возводили из технологии сухой монтаж, там сено, солома, да, использовали растительное сырье. А второе, это сделано из веточек, тоже такое хрупкое зданице было. Ну и вот этот наш персонаж.
1: Юра,
0: так, отлично, Юра. Говорите, персонаж, литературный.
1: Автора не скажу, но это три поросенка.
0: Yes! И эти аплодисменты для вас, Юрий.
1: Ой, молодец.
0: Супер, отлично. Николай, спасибо вам большое, но зато поулыбались, три поросенка вспомнили. Смотрите, как здорово. Отлично. Было неплохо, да? И можно вспомнить, да. И можно еще эту сказку прочитать. Ну и если вы оба или кто-то из наших слушателей забыл, то я напомню. Сказка «Три поросенка» — это английская народная сказка, которую литературно обработал и пересказал на русский наш великий и могучий язык Сергей Владимирович Михалков. В 1936 году, и, конечно, можно было забыть, но сказку-то знает.
2: Спасибо, девочки, есть повод посмеяться.
0: Отлично, оставайтесь с нами в эфире. Николаю говорим до свидания. Ну а Юрия мы еще раз говорим поздравляем. И увидимся завтра в Вашдоде. Не вешайте трубочку, пожалуйста. Вам продюсеры расскажут, как получить этот заветный приз. Спасибо. Ну что ж, друзья мои, уже 13 часов 36 минут. Песня готова. Go West, она так и называется. Я знаю, что она вам нравится, как и игра, которую мы только что провели здесь на первом.

Напомню, друзья мои, вам стоит не пропустить такую возможность, потому что концерт у Михаила Шаца уже завтра в городе Ашдот и Ашдот. Вы можете пойти, послушать, посмеяться, продолжить вот это вот праздничное настроение выходного дня. Заходите на сайт Showman, showman.co.il, очень простое. Приобретайте билеты. Ну а если не успеваете на завтра, то будет еще и в Хайфе, и в Ришон-ле-Ционе, и в Кармиэле, и в Нетании, и в нашем любимом Тель-Авиве тоже. Новая программа Михаила Шаца «Лифталу». Она написана как монолог взрослого человека, который смотрит на себя со стороны, как и тема нашего эфира. И радостно, что здесь много ВЦПСок. Я потом пойду на обед, буду каждую перечитывать, пересматривать, улыбаться вам.

0: Классная игра, на мой взгляд, получилась. Нужно ее продвигать тоже в программе Снова Вергунова. Так хотя бы поулыбались, вспомнили про три поросенка.
1: Поучительная, между прочим, сказочка была.
0: Ну а сейчас время для Игоря Красковского, который тоже хочет напомнить нам всем, чем же заняться в эту субботу и почему нужно...
2: Друзья, это Игорь Красковский, я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом, пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам, без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас... Здесь действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
3: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Боль мешает жить? Bicure Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
0: Ну что ж, друзья, теперь я вам напомню про итальянскую мебель, которая вдохновляет, и, конечно же, вы знаете, что это Alta Livello. Мне кажется, что это тоже тот самый случай, когда ты чувствуешь себя взрослым, идешь, выбираешь то, что тебе по вкусу, и не просто где-то нужно урвать время, а прийти, отметить день рождения с бутиком и, разумеется, приобрести себе что-нибудь, потому что это все будет в субботу. 12 лет отмечает Alta Livello. Это грандиозное празднование дня рождения бутика итальянской мебели Alta Livello. Напомню, что оно состоится 16 мая, в ближайшую уже субботу. И да, открывают двери для нас, для вас, мир итальянской роскоши и совершенства. Будут и скидки, и будут подарки, все как на настоящем дне рождения. Это элегантные диваны, стильные гарнитуры, идеальные спальни, безупречное качество. И все это теперь ближе, чем когда-либо. Опять же, хочется добавить, все по-взрослому. Огромный выставочный зал, кстати, у ребят. 1100 квадратных метров. Я была там, красота невероятная. Сначала зашла, подумала, а почему как-то так, ну, мало? А потом выяснилось, что там же этажи. Там же красота, на всем можно посидеть, потрогать, полежать даже. Ну, если суббота, почему бы нет? Можно и полежать. Напомню, адрес Решен Лицеон, Рожанский, 11. Работать они будут с 10 до 11, с 10 утра до 11 вечера. И можно даже позвонить, звездочка 9246. Я еще не раз сегодня вам буду напоминать о том, что 16 мая, в ближайшую субботу, мы встречаемся в Alta Livello.

0: Хорошая тема у нас сегодня. Вспомнить, когда вы стали взрослым или не стали взрослым. Ну и тема, и песни, и все вокруг. И игра даже получилась такая. Ну и для закрепления материала мы вновь связываемся с Валерией Мейер для того, чтобы прочувствовать, что 40% скидки на дороге не валяются. И пора воспользоваться. Ведь есть из вас те люди, которые собирают эти скидки и потом воспользуются, да, с кайфом. Валерия, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Давайте напомним еще раз нашим слушателям, тем, которые уже слышали. Я всегда говорю, есть те, которые знают, но не дослышали, знают, но не поняли или услышали, да, и те, которые еще не услышали, возможно, не знают, что такое BQ Laser, о котором мы постоянно говорим, все время говорим. И да, я хочу передать вам, есть WhatsApp-ски, которые прилетели специально для вас, Валерия, люди, которые подтверждают, что приобрели BQ Laser Pro, и у них это помогло. Шайтан-машина называют, но все равно это вещь, которая спасла их от каких-то болей. Так что нашим слушателям стоит еще раз послушать все-таки про аппарат и приобрести, тем более за такую цену.
1: Смотрите, мы говорим про очень простые вещи. Я каждый раз, мне очень сложно что-то сказать новое. Я, наверное, скорее всего, напомню приятные моменты, что вообще BQ Laser был создан для того, чтобы оперативно реагировать на поле военных действий. Изначально как бы BQ Laser — это был прибор, который использовали в армии нашей замечательной, потому что нужно было быстро восстановиться в армии. Ушибы, растяжения и травмы, да?
0: Да.
1: Вот. Но спустя какой-то период времени, что как бы прошло несколько разных различных исследований, то есть прибор изменился, изменилась мощность. Прибор стал замечательно подходить для людей, которые страдают хронической болью. Хроническая боль, боль, которая на самом деле длится более 12 недель. По моим наблюдениям, по моему общению с нашими пациентами, я вижу, что хроническая боль зачастую это боль, которая длится более 12-13 лет, а не 12 недель. Ужас. То есть ко мне обращались люди, которые терпят боль, например, 30 лет, 40 лет, говорят, я живу с такой болью, ну да, я чуть-чуть плохо хожу, но ничего, я уже привык. Так вот, я вам скажу, что, вот, например, боль, которая у нас находится в нижней части тела, она на самом деле боль очень опасная. Почему ее опасно терпеть? Потому что то, что у вас болит, вы начинаете менять свое тело. То есть меняется походка, меняется осанка, деформируются суставы другие, потому что распределяется нагрузка. Поэтому я еще раз говорю, чем быстрее мы начнем лечение, тем нам лучше это будет жить, и тем лучше нашему телу будет.
0: Те, разумеется, не хочется менять, да, образ жизни, потому что мы же привыкли, что мы вечно молодые. Хочется как-то зафиксировать этот момент, и чтобы ничего не болело.
1: Вообще, механизм, кстати, в BQ Laser, он очень интересный. Это механизм, который возвращает молодость, по сути, потому что это то, что он делает, он работает на клеточном уровне, вырабатывает энергию, которая, на самом деле, когда мы молодые, вырабатывается в больших количествах. Когда мы становимся старше, она почти уже не вырабатывается. Да. Поэтому ткани восстанавливаются, отек уходит, уходит воспаление, улучшается кровообращение, клетки получают больше кислорода. И самое главное, что BQ Laser, он снимает давление с нервных окончаний, поэтому, да, есть люди, которые чувствуют облегчение уже после первого раза, и это как бы здорово и чудесно, мы только рады, но я еще раз всем говорю, если мы хотим избавиться от боли навсегда, то, конечно, нам нужно чаще и более регулярно пользоваться BQ Laser, то есть нужна система.
0: Для начала нужно его приобрести, этот аппарат, который действительно легкий. И именно сейчас есть только эта возможность для слушателей Первого радио. Даже если у вас нет разговорного иврита, мы уже обсуждали с Валерией, что можно позвонить, поговорить на русском языке. Ну или если попадете случайно на ивритоговорящего, можно сказать, они ракшейла, все, вас тут же переведут к русскоговорящему. Сказать Первое радио, например, кодовое слово, да, это точно все знают. Ну или начать говорить по-русски, вас точно переведут, ничего страшного. Ну а звонить нужно звездочка
1: 3-4-1-1-4. Да,
0: звездочка 3-4-1-4. Заветные цифры, и это нужно сделать прямо сейчас. Валерия, спасибо большое, я же прощаюсь уже с вами, но обязательно услышимся
1: вновь. Всего доброго.
0: Хороших выходных, пока.
1: И вам. Bye.

18:50 в студии Первого радио. Да, вы на первом. Это волна ваша и наша. 89.1 FM. Глянула на часы и стало страшно. Божечки, как же быстро с вами летит время. А в WhatsApp-эсах-то прилетело. Кассандра, так называет меня, Евжека. Вот тебе здрасте, пишет он. Взрослый — это когда в 40 начинаешь марафоны бегать. До этого я такое не занимался ерундой. Вечно 26-летний Евжека. Ой, Евжека, вы блондин или нет? Не поверите, даже Лопух с нами здесь пишет. Ну, здравствуй, Катя Санна. А что значит быть взрослым? Задает вопрос Лопух. Это, кстати, второй раз, когда нам задают такой вопрос. Армянские мульты тоже пересматриваю, не только. Молодец, Лопух. Катя Санна, чуть не забыл. Встречал тех, кто мне говорил, я металл слушал много лет, но потом бросил. Типа я поднялся выше. А я спрашиваю, что вместо этого? Ну, короче, всякая ерунда. То есть чувак повзрослел по его понятию. Может, мой пример про музон не к месту? Тебе судить, Лопух. Ну, почему же? К месту? Кстати, очень сильно так действуют детские песенки. Не знаю, насчет металла. Хотя было время, тоже слушала. Не надо удивляться. Но вот детские песни очень сильно возвращают вот в эту легкость, юность, детство. Леонид пишет. Доброе утро. Разница между мужчиной и мальчиком. Вес, цена, игрушки. Ой, Леонид, спасибо большое. Посмеялись. А, Слава, я почувствовал толчок по взрослению, когда лет в 12 стал мастером спорта по спортивной акробатике. Вау! Ну и как сейчас? Как сейчас? Небось, продолжаете акробатикой заниматься? Я, кстати, подумала, что, наверное, если совсем не хочу состариться, то надо чего-нибудь нового выучить. Новый язык. Что скажете? Японский, китайский? Вот не могу определиться. Арабский учу сейчас, а вот думаю, что-нибудь посложнее. Японский, китайский и какой-нибудь музыкальный инструмент тоже. Рюдзаки с нами здесь пишет. Добрый день, у меня так сложилось в семье с родственниками, что для них взрослость должна быть погода на детство Майкла Джексона. И попробуем доказать, что взрослость — это не жизнь под чью-то диктатуру, а принимать решение самому. Все верно, Рюдзаки, все верно. Ватсов, еще одна ватсапеска. Почувствовал себя взрослым, когда забрали в советскую армию 18 лет. Прилетают еще ватсапесочки с ответами. Человек Димка. Ну, это тот, который сержант. Три поросенка, правильно? Правильно, правильно, конечно, три поросенка. Еще несколько вариантов. Три поросенка тоже отгадали люди в WhatsApp, но надо было звонить. И да, человек пишет: Юрий Владимирович, наш любимый, который, жаль, не позвонил, рыдает. А я предупреждала. Кстати, как вам такая загадка была? По-моему, очень даже прикольно получилось, да? В стиле новостей загадать литературное произведение, внутри которого есть подсказки, внутри которого можно понять, а кто же, что же, а он чё, она чё. Напомню еще раз, что сама сказка-то считается народной. Ее версии наиболее известны имена героев Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Всем известные личности, которые мы переделали во взрослой жизни в совсем других героев, изменив всего лишь пару букв. Ну а в западной традиции сюжет известен благодаря сборнику Джозефа Джейкобса. Вроде бы все ватсапески успела прочитать. Простите, если кого-то пропустил. Пропустила. Сказала же, моя любимая ватсапеска, и чуть не прочитала. Михаил с нами здесь. Кать Сан, любим вас. Спасибо за ваш труд. За ваш голос. Я стал взрослым 17, и у меня появилась подруга. И мы с ней шалили на ежедневной основе, знаете ли. Михаил, какие подробности. Чудесная, чудесная аудитория сегодня была. Чудесная публика, классная игра. Много нужной, важной информации. Поперешептывались. Я с вами не прощаюсь. В 16 часов приду вновь. Буду ждать вас здесь снова. У микрофона будет та самая Вергунова. Обалдеем еще немного и поднимем себе максимально настроение на эти выходные. Тяпница и субботница ждут нас.
Ну а впереди я желаю вам хорошего прослушивания. Программа «Детали» стартует. Марк Кричевский, Мариан Беленькая, за пультом Дарья, наша любимая продюсер. И ничего страшного, что фамилия у нее Достоевская. Ну а перед этим рекламный блок, новостной выпуск от Светланы Карабут. И все, затем программа «Детали». Я не прощаюсь с вами. Это Первое радио. Всем пока.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио.
5: 03-94-94-88-8.
4: «Год без забот».
2: Реклама.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
8: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящие. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
9: Вкусно.
8: Лидский квас. Любимый квас.
6: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
10: Новости.
11: Багац не изменил решение по петициям против назначения Романа Гофмана главой Моссада. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Высший суд справедливости не изменил ранее принятых решений по петициям против назначения Романа Гофмана главой Моссада после того, как юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара передала суду новые закрытые материалы, касающиеся Гофмана, занимающего сейчас должность военного секретаря премьер-министра. В постановлении суда говорится, что в переданном секретном сообщении нет ничего, что меняло бы решения, вынесенные до настоящего времени. Вместе с тем суд разрешил Гофману, если он сочтет нужным, представить краткую реакцию на переданные материалы. Петиции против назначения Гофмана следующим главой Моссада продолжают рассматриваться Багацем. Ранее премьер Нетаньяу в ответе суду настаивал, что назначение главы Моссада является решением в сфере безопасности в рамках полномочий главы правительства, а судебное вмешательство в такие решения должно быть крайне ограниченным. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило этим утром об инциденте в Персидском заливе в 70 километрах к северо-востоку от Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно сообщению, судно, которым завладели неизвестные лица, направляется в территориальные воды Ирана. Инцидент произошел во время встречи в Пекине президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Одна из целей визита Трампа – убедить Китай в необходимости повлиять на Иран и добиться смягчения позиции тегеранского режима, отвергающего сделку с США. В сообщении управления сказано, что судно было захвачено, когда стояло на якоре. Обстоятельства инцидента уточняются. Британское агентство обратилось к командам всех находящихся в регионе судов с призывом сообщать о любых подозрительных действиях. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Объединенные Арабские Эмираты были напрямую вовлечены в боевые действия США и Израиля против Ирана, передает агентство Мехр. В своем заявлении ранее я не упомянул Эмираты. Ради сохранения единства я предпочел не говорить об этом. Но на самом деле, должен сказать, Объединенные Арабские Эмираты напрямую участвовали в агрессивных действиях против моей страны. Когда эта агрессия началась, они даже отказались ее осудить, сказал Аракчи сегодня, выступая на встрече глав МИД БРИКС в Нью-Дели. Ранее глава МИД предупредил об ответственности государств, вступающих в сговор с Израилем. Украина пытается добиться от Турции тех же мер, которых ранее требовала от Израиля в связи с судном «Панармитис», перевозящим партию зерна, происхождение которого Киев считает незаконным. После отказа от разгрузки в Хайфе судно прибыло в турецкий порт Искендерун, сообщает профильное украинское издание USM. Речь идет о сухогрузе «Панармитис» под флагом Панамы, на борту которого, по данным украинской стороны, находятся около 15 тонн ячменя и пшеницы. В конце апреля Киев требовал от Израиля арестовать судно и груз, изъять документацию, взять пробы зерна и опросить экипаж. Израильский МИД тогда заявлял, что Украина не предоставила достаточных доказательств, однако в итоге израильская компания-импортер отказалась принимать груз, и судно покинуло израильские воды без разгрузки. Теперь, по данным украинских источников, аналогичный пакет документов передан турецким властям через посольство Украины в Анкаре. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, переменная облачность. Вечером ожидается спад жары и повышение влажности. На севере местами дожди. В Иерусалиме сейчас 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжают детали с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
2: В эфире программа «Детали».
0: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Детали». Марьяна Беленькая.
9: Марк Кричевский.
0: И с нами за звукорежиссерским пультом Дарья Достоевская. Ты знаешь, давай начнем вот с двух с двух судов.
9: Судов,
0: да. Да, первый...
9: Да, уголовных дел,
0: да,
9: не дошло.
0: Да, да. Первый, Бенямин Нетаньяху, вот выступил в окружном суде Тель-Авива в качестве истца по делу о дефамации, ну, о клевете. Он требует компенсации от двух журналистов и политического активиста за слухи о его тяжелых заболеваниях, которые вот были распространены в 2024 году. Я сейчас не буду вот это все повторять, я просто скажу так. Кстати, это очень правильное поведение. Неважно, это премьер-министр, это кто-либо другой. Если о вас кто-то распространяет лживую информацию, то вы должны подавать в суд. Вот это вот очень правильно, и в суде доказать то, что эта информация ложная, ну а дальше получить компенсацию, ну дальше на усмотрение суда, скажем так. И поэтому я сейчас, конечно же, здоровье премьер-министра, неважно, как его зовут, президента, премьер-министра, кого бы,
9: политика
0: кого угодно.
9: Ну,
0: даже не первого лица, я даже не всех. Знаешь, здоровье какого-нибудь министра меня, честно говоря, мало волнует, потому что все-таки от него... не так много зависит. А вот здоровье премьер-министра — это... Понимаешь, премьер-министр — это не человек, mm-hmm. это функция. И вот нам надо, чтобы функция осуществлялась на 100%. А когда человек болеет, ну, помним, да, Юрия Владимировича Андропова, mm-hmm. который лежал в больнице на диализе, или Ельцина, который лежал бухой, и говорили, это рукопожатие, помнишь, такое крепкое?
9: Ну, он крепкое... у нас верховный лидер Ирана, не то лежит, то
0: ли мёртв. Да, крепкое рукопожатие. Поэтому я и говорю, здоровье лидера — это всегда очень важно. Но
9: да,
0: очень правильно, если он считает, что это клевета, то он подает в суд. Нормально. Okay. То есть это норма, и я просто призываю всех, кто... Не-не-не, да, конечно, я призываю подавать в суд. Потому что это гораздо лучше, чем идти разбираться самому, а потом попадать в суд в качестве обвиняемого. Ну и еще вот, сегодня утром юридический советник правительства Галя Бахаров-Миара подала в БАГАЦ экстренное ходатайство, которое нам говорили, может иметь серьезные последствия для карьеры Романа Гофмана. Потом Богат сказал, что ничего там такого, что они не знали ранее, не было. Но опять же, что касается вот всей этой истории с Романом Гофманом, я могу сказать только одно. Если, неважно, знаешь, мы, у нас, для нас то, что скажем, если он станет главой Богатца,
9: Масада,
0: конечно.
9: Это
0: прошу прощения, главой Богатца, может, когда-нибудь станет русскоязычный Штейн, хотя там не видно.
9: А может быть, и не только Штейн, а есть другие, БАМ, например.
0: Нет, русскоязычный.
9: А БАМ?
0: Он разве, он, подожди, не понял.
9: Не.
0: Я имею в виду, когда Штейн, он уже... там же по количеству лет, который это отработал.
9: Причем может быть, не в этом поколении, так в другом.
0: Ну, хоть, я говорю про это.
9: Да,
0: конечно,
9: окей.
0: это разбитие стеклянного потолка, это важно, но для меня вопрос не в том, что он русский, не русский, белорусский, там, или какой-нибудь еще Могилевский. Врал, или не врал.
9: Да, нет, это
0: если
9: важно,
0: для меня,
9: соглашусь.
0: Для меня нету никакого на самом деле в данном случае важности, потому что глава Моссада чересчур важная должность, и говорит он по-русски, и насколько хорошо он говорит по-английски, меня тоже это мало волнует. Хотя лучше бы говорил, но если говорит плохо, ну окей, выучит, не дурак. Вопрос такой. Вот если он врал,
9: это да.
0: Он
9: нет,
0: не может
9: соглашусь,
0: быть главой
9: не буду
0: Моссада.
9: Спорить.
0: Если он не врал, а просто его не хотят, потому что у него нету там опыта, там то,
9: ну,
0: сё.
9: Ну, потому что он представляет другую сторону.
0: Ну, ничего не представляет, нет. Ну, потому что
9: не свой.
0: Моссад — это корпорация.
9: Да.
0: Конечно, как и все.
9: И там идет борьба.
0: Никто не любит людей, которые внедряются в чужую корпорацию. Да. Это другая история. То есть я бы с удовольствием там поздравлю Романа Гофмана, если он будет, так сказать, получит эту должность. Но после того, как Богат скажет, он не врал, okay. Он все действовал чисто. Все.
9: Okay.
0: Поэтому для меня вот это вот просто когда знаешь, и все, давай мы сейчас перейдем на другую тему. Потому что когда говорят. Но он смелый. А я говорю, а те ребята, которые, ну, там, заместители,
9: тоже все
0: они не смелые, он умный. Я говорю,
9: нет, вопрос сюда.
0: Вопрос такой. Премьер-министр имеет право назначить главу Моссада? Имеет.
9: Да.
0: Глава Моссада должен быть абсолютно чист. Должен. Врал? Никакой должности. Не врал? Пожалуйста.
9: Окей. Подожди, ты, прежде чем перейдешь к другой теме, надо, наверное, с Днем Иерусалима поздравить. Нехорошо.
0: Да, мы хотели, я хотел и им перед Владой говорить о Дне Иерусалима.
9: Ну, хорошо, давай вернемся.
0: Поздравь.
9: Ну, просто надо поздравить, особенно жителей Иерусалима, ну и всю страну с Днем Иерусалима.
0: Сегодня начинается, ну да, будет, наверное, День Иерусалима. Короче говоря, да, мы поздравляем. С 14 на 15. И
9: да.
0: Я как раз хотел о нем там поговорить.
9: Ну,
0: но, да,
9: поговорим
0: да,
9: потом,
0: да.
9: Давай, хорошо.
0: Итак, главное событие мировой политики, безусловно, главное без «но». Это визит президента Трампа в Китай. Сегодня я вот только что читал, так сказать, что пишут американские журналисты про это все. Конечно, там главная тема для китайцев — это точно не Иран, не Ближний Восток, это Тайвань.
9: И тарифы, бизнес.
0: Тарифы, искусственный интеллект, потом вот эти вот продовольствия, покупка продовольствия, торговля и все с этим связано. Но, безусловно, как пишут газеты американские, Трамп очень с огромным удовольствием хотел бы, чтобы Си Цзиньпинь помог ему решить проблему Ирана, но, с другой стороны, Си Цзиньпинь хочет обменять ее на Тайвань.
9: Ну, там не только Тайвань, там много еще всего.
0: В основном. А вот Трамп, когда в своей речи даже про Тайвань не упомянул, просто вот такой размен, вряд ли он пойдет. Ну, хорошо, об этом мы поговорим вообще.
9: Да, об этом мы поговорим с Тимуром Умаровым, экспертом Берлинского центра Карнеги.
0: Тимур, здравствуйте.
12: Здесь меня слышно.
0: Да, Тимур, да, отлично вас слышно, как будто вы находитесь в Израиле, хотя вы в Берлине, как сказала мне Марьяна. Давайте вот, скажите, уже можно подводить хоть какие-то итоги или еще рано?
12: В целом, какие-то итоги можно уже подводить, учитывая, что гости уже заканчивают, насколько я понимаю, банкет вечерний, и все, что уже можно было проговорить, уже проговорено, но, понятно, в ближайшие месяцы нас ждут бесконечные информационные поводы и различные статьи на заголовках мировых СМИ о новых подробностях того, о чем договорились. Но пока можно сказать, что визит прошел в целом хорошо, обе стороны рассыпались в похвалах, простите, друг другу. Дональд Трамп особенно подчеркнул, что это был великолепный прием. Не похоже ни на один другой. И что у него чрезвычайно позитивные, продуктивные беседы состоялись с китайским коллегой. И Си Цзиньпин тоже в целом в хорошем настроении заявил, что они будут выстраивать отношения с Америкой в формате конструктивной стратегической стабильности и будут придерживаться трех принципов взаимного уважения, мирного существования и взаимовыгодного сотрудничества, как обычно, в китайских очень расплывчатых, неконкретных формулировках, которые с целом ни к чему новому не обязывает.
9: Ну, то есть нет никаких конкретных результатов, что можно сказать, договорились А, Б, С.
0: А вот я бы так сказал, переведите все, что вы сказали, потому что я такой не конкретики могу написать, знаешь, особенно чат GPT, если еще использовать, как говорят в Израиле, 3 на 10. А вот что вы услышали в этих, так сказать, словах?
12: Смотрите, что конкретно можно сказать? Тарифы вверх не пойдут. Это уже хорошо не только для обеих сторон, но и в целом для всего мира, учитывая, что речь идет о саммите между двумя крупнейшими экономиками. Второе. Деэскалация тоже налицо. Никаких угроз со стороны Трампа или со стороны Си Цзиньпина не прозвучало, поэтому переживать, что в ближайшее время начнется еще один какой-нибудь конфликт на нашей планете, пока не стоит. Тем более, что Трамп сказал, что ждет ответный визит и даже заявил, что он произойдет 24 сентября. Собственно, Си Цзиньпин со своей супругой были приглашены в Белый дом, что говорит о том, что в целом отношения неожиданно могут пойти в позитивном направлении, и, возможно, какие-то структурные вопросы тоже будут решены. Из подробностей, которые СМИ опубликовали, есть соглашение по закупке самолетов Боингов, не 500, как хотел Трамп, но 200. Есть соглашение по поводу доступа к передовым чипам компании NVIDIA, их открыли для 10 китайских компаний, что тоже хорошее.
0: Ну да, гендиректор NVIDIA был как раз в Пекине,
9: да. А вот что, я извини, что перебиваю, что вот то, что нас такими международными делами волнует, что с Тайванем и что главное для нас важное с Ираном. Что Китай, пообещал ли что-то Китай?
0: Разменяли ли Иран на Тайвань, так скажем?
12: Нет, никого ни на что пока не разменяли. Было много опасений из-за того, что в особенности среди американских исследователей, так называемых ястребов, которые крутятся вокруг администрации Трампа и очень выступают за то, чтобы быть жесткими по отношению к Китаю, они опасались, что Трамп сейчас продаст Тайвань за помощь в Иране или за какие-то экономические плюшки со стороны Китая. Но ничего этого не произошло. Трамп практически ничего, ну, по крайней мере, публично из того, что я читал, не говорил про Тайвань. В принципе, про Тайвань дважды упоминал Си Цзиньпин. Он буквально начал с этого свое первое заявление, сказал, что это принципиальный главный вопрос для китайской стороны. И потом во время банкета тоже упомянул, что вот сторонам лучше жить в мире, в дружбе и ничего такого не предпринимать. Поэтому никаких изменений я бы не ожидал, условно, на завтрашний день по ситуации в Иране, Украине или Тайване. Окей. Эти вопросы были отложены.
0: Но вот как вы считаете, вот смотрите, Си Цзиньпин тоже очень неконкретно говорил про Иран. То, что я читал, он сказал, что Ормузский пролив должен быть открыт и так далее. Но американские, например, обозреватели ставят под сомнение, что он слишком будет активничать и будет помогать Трампу в этом вопросе. Как, на ваш взгляд, действительно ли Си Цзиньпин, что называется, будет сидеть на заборе и наблюдать за развитием событий, или все-таки Китай заинтересован в открытии Ормузского пролива, он будет более активную какую-то позицию проводить? Вот как вам кажется?
12: Смотрите, Китай будет занимать позицию скорее пассивную, чем активную. Я думаю, что мы не увидим слишком видных действий со стороны Пекина, которые помогут Трампу решить войну в Иране. Хотя, на самом деле, Трамп вечером заявил журналистам телеканала Fox, что Си Цзиньпин для него сделает все, что ему понадобится для того, чтобы решить его вопросы. Хотя здесь, я думаю, что он сам себя обманывает.
0: Но
12: смотрите,
0: я прошу прощения, но он так и про Путина говорил, что я попрошу Путина, он все сделает.
9: Да. Кстати, Путин собирается, я так понимаю, в Китай тоже.
0: Не, ну просто то, что Си Цзиньпин сделает все, что я хочу, я помню, он тоже самое говорил про Путина. Да, прошу прощения.
12: Да, давайте быстро про Иран и потом перейдем к Владимиру Путину. Смотрите, здесь надо понимать, что у Китая более выигрышная позиция по поводу Ирана, чем у Штатов или у американских союзников в Азии. Китай в целом имеет диверсифицированный набор поставщиков энергоресурсов, и поэтому он выживет. Его экономика, да, может просядет где-нибудь в каких-нибудь особенно индустриях и провинциях, которые зависят от поставок энергоресурсов из Ближнего Востока, но есть благо России, тем более Владимир Путин приезжает уже на следующей неделе, и вполне есть план Б на случай совсем уж блокадной блокады. Но при этом есть и кейсы, когда при необходимости китайским судам Иран все же разрешает проходить через Ормузский пролив, и в этом Китай тоже, понимаете, находится в лучшем положении, чем, например, Япония или Южная Корея. Поэтому Китаю нет необходимости жизненной сейчас брать на себя дополнительную ответственность за то, чтобы заниматься урегулированием этой войны и рисковать и своей репутацией великой державы, которая ввязалась и не смогла ничего решить, и в целом терпеть какие-то экономические потери, не говоря уже о потенциальной возможности потерять своего союзника в виде Ирана. Поэтому я не ожидаю ничего такого, понимаете ли, беспрецедентно активного со стороны Пекина.
9: Ну и у нас есть буквально минута. Пару слов скажи, что ожидается от визита Путина в Китай. И
12: да,
9: что
12: смотрите.
9: Там? Буквально минута.
12: В отличие от визита Трампа, визит Путина будет очень предсказуемым. Это 26-й год, который четный, поэтому Путин едет в Китай, в нечетный наоборот. Си Цзиньпин приезжает в Россию, это уже сложившаяся практика. Ничего непредсказуемого не будет. Будут новые соглашения какие-нибудь по поставкам энергоресурсов, каких-нибудь дополнительных там фитосанитарных соглашениях по поставкам каких-нибудь сельскохозяйственных продуктов. И в целом все, что мы привыкли видеть, дружба, мир, лучшие друзья и так далее и тому подобное.
0: Окей, спасибо вам за участие в нашей передаче. Будем следить за развитием событий. Я думаю, много станет известно в ближайшее время.
9: Да, появятся сливы американских.
0: Да даже дело не в сливах, потому что когда такие гиганты, слоны, как США и Китай, там все равно будет все понятно и по торговле, и по всем остальным вещам. Спасибо вам.
9: Спасибо.
12: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания. Ну, давай, наверное, от больших мы перейдем к малым через рекламу. Через рекламу.
13: Программа «Детали». Реклама.
14: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
3: Реклама. В эфире программа «Детали».
4: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, и постоянно мы уже, каждый четверг мы не успеваем поговорить про арабов, потому что, знаете, как...
5: Помните, событий как, много.
4: Событий много, помните, как это, как в этом в знаменитом фильме «Бабу Ягу мы вырастим в своем коллективе», то есть арабист у нас на месте, а значит, на
5: всегда
4: нее никогда нету...
5: Да. Тем мы более думаем... у нас всегда, я напомню, есть обзор арабских СМИ по пятницам
4: но все на YouTube-канале. Но все да. равно, все равно, да, времени да. никогда не хватает, но она же здесь рядом, поэтому
5: всегда
4: времени
5: можем.
4: Нет, поэтому вот сегодня мы выделили специально, давай так,
5: вопрос... Что бы ты хотел
4: узнать? Что я от тебя хочу? Первое. Мы с вами, друзья, знаем, что между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами очень укрепилось сотрудничество, там наши солдаты, была батарея железного купола и так далее. И вот прошла информация, которую заявил лично Нетаньяху, что он приезжал в Абу-Даби, встречался с эмиром, и все хорошо. И тут же...
5: Он не эмир, президент.
4: Ну, президент, хорошо, извини.
5: И не в Абу-Даби, он приезжал в другое место.
4: В Дубай?
5: Нет, он там и город на границе с Оманом, отдаленный.
4: Ну, хорошо.
5: Где не стреляли.
4: Ну, хорошо. И вот его пресс-секретарь бывший заявил, Зив Агмон, заявил, что встречали его по-царски. Я не знаю там как. Ну, в общем, хорошо.
5: Ну, эмираты умеют.
4: Да, наверное. И тут раз, эмираты говорят, все это чепуха, не было ничего такого. У меня был вопрос. Наверное, было. Я
5: было,
4: думаю, было.
5: Было,
4: да.
5: Было.
4: Вопрос, почему они сказали нет и идем дальше. У нас много тем.
5: Смотри,
4: таких.
5: Да, во-первых, это объясняю. Уже не первый раз, когда канцелярия Нетаньяху говорит, что он встречался с каким-то арабским лидером. Помнишь, про саудовцев была похожая история.
4: Да, и тоже принц сказал
5: да,
4: нет.
5: Да. Но проблема в том, что во время войны они не хотят обострять ситуацию.

0: Почти сказал, мы знаем, что они враги.
1: Они знают, что все было.
0: Да, все было. Так зачем говорить, что нет? В чем прикол?
1: Зачем? Во-первых, не хотят это афишировать.
0: Окей. Но если, в принципе, я думаю, что если стороны встречаются...
1: Понимаешь, они считают, что у них другой подход к дипломатии. Тайна, пожалуйста, все что угодно, а вот внешне ровно отмерено, когда мы считаем нужным сказать, у них нет такого. Все очень... Вообще Эмираты — это самая закрытая страна.
0: Да, арабская. Но с другой стороны, как я понимаю, если даже мы с тобой встретились где-то, знаешь, там на конспиративной квартире, то мы договариваемся, ну, что никто не должен об этом знать. Ну... И если они наверняка договорились, зачем ты...
1: Ну, ты знаешь, канцелярию...
0: Окей, идем дальше. Хорошо. Значит, вчера исполнительный директор Совета мира Николай Младенов в секторе Газа заявил, что Хамас усиливает контроль над населением, облагает налогами людей, которым и так уже нечего, так сказать, отдавать. Он заявил о том, что Хамас не собирается разоружаться, отвергает все предложения о разоружении. Ну и говорил, что вот американцы опять возвращаются к своей... То они хотели, чтобы строили на той части территории, на которой израильская армия, потом хотели строить везде, потом арабы сказали нет-нет-нет, теперь опять возвращаются к этому. Короче, что там происходит?
1: Там все плохо, скажем так.
0: Все плохо, да.
1: Все плохо, да, и, в общем-то, практически Хамас плюнул на Совет мира, вернее, не плюнул, сказал, что он с ним разговаривает. Не то, что не может, а, в общем, тяжело обвинили Младенова в фашистских высказываниях в адрес Хамаса и так далее.
0: А Хамас... Фашистских высказываниях в адрес Хамаса.
1: Ну, вот
0: это
1: как, за что...
0: из гестапо за садизм, да.
1: Да-да-да. И, короче говоря, они хотят, чтобы переговоры вели... Опять арабские посредники плюс Турция, то есть Египет, Катар, Турция, какие-то переговоры.
0: А вели о чем? О чем переговоры?
1: О том, что бы хотел Хамас. Хамас сказал, да, дал ясно понять, что разоружаться он не будет. Разоружаться он будет только, если Израиль либо уйдет из Газы, либо уйдет к периметру, и вообще будут... Там очень всегда звучит одна формулировка. Выполнение обязательств по первому плану...
0: Первому этапу.
1: По первому этапу плана Трампа. Но по первой... Этап, он, в принципе, давно закончился, когда были освобождены заложники, но о втором этапе так и никто не договорился. Поэтому там все размазывают по... Все, тянут время, и, в общем-то...
0: Кому это выгодно, на твой взгляд? Потому что, мне кажется, выгодно всем сторонам, нет?
1: Ну, невыгодно самим палестинцам, живущим в Газе, потому что разговоры...
0: Конечно, на самом деле, кто народ вообще когда-то
1: учитывает? Хамасу выгодно, и их никто не трогает, они тянут время.
0: Усиливаются.
1: Что-то получится, получится. В любом случае, они, в общем-то, стоят на своем... Никуда сдаваться не собираются. Еще одна военная операция? Окей, еще одна военная операция, еще больше международной критики в адрес Израиля. Пожалуйста, как бы ваши проблемы. И все. Там, в общем, полный тупик. Катар тоже не очень хочет участвовать в этих безнадежных переговорах. Сейчас Египет продолжает биться, Турция там тоже что-то пытается.
0: В общем, короче говоря, ситуация такая. У нас сейчас статус-кво ни войны, ни мира, но он обязательно взорвется.
1: Да, и вот уже...
0: То есть как бы это, ну...
1: Но то, что военные действия в Газе будут, вот уже и в Израиле об этом постоянно говорят, и арабы об этом пишут. Ну, в общем, ситуация, да, такая же ситуация, кстати, как и с Ливаном, там, где сегодня, кстати, очередной раунд переговоров.
0: И очередные люди у нас ранены, тяжело ранены от дрона.
1: Да.
0: На севере.
1: Да.
0: Гражданские.
1: Ну, дроны — это отдельная, да, история. Хизбалла очень радуется.
0: Смотри.
1: И так далее.
0: Конечно. Ну и давай последнее, что я хотел бы обсудить. Это, конечно, ситуация в Иудее и Самарии. Прошло совещание, как Кан сообщает государственная телерадиокорпорация. Прошло совещание, и там на этом совещании премьер-министру заявили, военные заявили, Кан, как Кан пишет, я там не был на совещании, что до 80%, и до 80% инцидентов в Иудее и Самарии это нападение евреев на арабов.
1: Но об этом же Изини сказали во время его поездки в Самарию военные.
0: Да.
1: То же самое, это не только Кан пишет.
0: Скажи мне, вот когда ситуация, при которой уже Зини начал говорить о том, что надо эвакуировать форпосты, когда уже Блуд заявил про еврейский террор, а Блуд — это поселенец-поселенец, но он начальник центрального округа.
1: Потому что это подрывает в том числе и поселенческое движение, все, что происходит. И очень много, на самом деле, есть как бы новых поселений, одобренных государством, и это сделано было, в том числе, политикой Смотрича.

0: оно одобрено легально с точки зрения государства, но при этом появляются незаконные форпосты, и это и плюс, конечно, много очень столкновений вот между палестинцами и поселенцами, а так даже не поселенцами, а вот такими радикальными.
1: Ну, элементами в поселенческой среде.
0: Да, не все из них поселенцы, скажем так. Ну, да, в поселенческой среде. Но...
1: Смотри, если, да, если уже Зинья меняет, да, риторику, нет, и, да, Блуд, нет, говорит, то...
0: Да, это проблема. Это большая проблема.
1: Блуд говорит
0: проблема.
1: Так, что это... Я удивлен, что пока еще это все не взорвалось.
0: И, говоря, и военные сказали... Ну да, собственно, он и сказал, что это все может привести, спровоцировать, или вернее, дать предлог Хамасу и остальным взорвать еще Иудею и Самарию.
1: И очень бы этого не хотелось.
0: Не хотелось бы.
1: Хорошо, давай, наверное, перейдем уже к нашим внутренним вопросам. Видите, сегодня мы на посвятили целых 8 минут.
0: Арабов, да, я напомню, в пятницу приходите на YouTube-канал, я все, что не успела сегодня, я расскажу
1: там. А сколько у тебя примерно этот обзор идет? Я просто по времени, я смотрел.
0: А когда как?
1: 8
0: вот,
1: минут где-то,
0: нет,
1: да?
0: Нет, вот завтра 14, бывает 16, ого, бывает 20.
1: За 14
0: пока,
1: минут.
0: Пока мне не надоест говорить, скажем так.
1: За 14 минут можно многое что рассказать.
0: Да.
1: Хорошо, давай тогда вернемся к нашим, так сказать, проблемам. Правящая коалиция вчера внесла на рассмотрение законопроект о распуске КНЕСТа и проведении выборов, но голосовать они будут в среду, скорее всего, а потом все этот вопрос начнется. Но выборы, тут вопрос звучит очень просто. Когда будут выборы? 15 сентября или 27 октября. Все. Но копии бьется, ломается по этому поводу, видимо, невидимое. И об этом мы поговорим.
0: Об этом мы поговорим с Габи Вольсеном, ведущим на КНРЭКО, корпорация Гостелерадио, и политическим обозревателем Ньюсру СИОИЛ.
2: Детали политические.
1: Габи, здравствуйте.
0: Здравствуй.
3: Добрый день, Марьяна, добрый день, Марк.
1: Габи, ну вот, вы знаете, вот вопрос, который, ну, на поверхности. Если бы, грубо говоря, выборы должны были быть там в 28-м году, ну или даже в 27-м, то было бы понятно, почему коалиция пытается как бы сохранить правительство и все, что с этим связано. Окей, ясно, не надо объяснять. Но выборы должны быть самое позднее 27 октября. И тем не менее правительство делает все, чтобы, ну, вот, они прошли вот, ну, вот максимально. Хотя там месяц туда, месяц сюда. Я не помню ни разу, может быть, вы мне напомните, чтобы такие битвы были за месяц. Ну, я имею в виду вот в сентябре или в октябре. Что случилось? Почему так важно для коалиции, ну, что называется, провести их... уже в конце октября, что может произойти такого вот волшебного?
3: Во-первых, не совсем. Не совсем так. В коалиции нету, и у премьер-министра Бениамина Нетаньяху нету окончательного мнения по поводу того, какая дата им предпочтительна. То, чего они добились вчера, представив законопроект о распуске КНЕСТа, то, что они контролируют этот процесс. Да?
1: Какая
3: то
1: разница, есть, Габи? Я прошу прощения, что я перебиваю. Какая разница?
3: Объясняю. Прежде начнем с конца. 27 октября – это изначальная дата выборов. Это означает, что выборы будут проходить через 3 недели после церемонии памяти, церемонии третьей годовщины вторжения Хамаса. Да? 20 дней после этого, 7 октября – церемонии, 27 октября – выборы. Я не уверен, что в коалиции кто-то в восторге от такой перспективы. Да? Ни одна коалиция не захотела бы проводить выборы в такое время. С другой стороны, Бениамин Нетаньяху не оставляет надежды на то, что за оставшиеся 5 месяцев, скажем, да, до 27 октября произойдут какие-то изменения, не связанные с нашей политической системой. Иран, Ливан. Не случайно вдруг появились публикации о визите Бениамина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты и так далее и тому подобное. Газа, опять же, да, то есть все это может, все может измениться, может что-то произойти, что позволит коалиции принести более, ну, скажем так, ощутимые, осязаемые достижения, чем то, что они могут принести сегодня. Третий момент, также не менее важный, их ультраортодоксальные партнеры-противники, в частности партия ШАС, которые очень настаивают на том, чтобы выборы были 1 сентября.
1: Ну, потому что, у них касаются... же там поездка в Умань.
3: Поездка в Умань. 15 сентября я бы снял с повестки дня, честно говоря. Объясню, почему. 15 сентября – это между Роши Шана и Йом-Кипур. Мне не кажется, я не помню, честно говоря, ситуации. То есть все бывает, все всегда бывает первый раз, да? Но я не помню в Израиле выборов в разгар осенних праздников.
0: Ну, говорят, как раз перед праздниками, хорошо, да, говорить.
3: Наверное, да. Ну, разве что исходя из этого. Но в принципе, из того, что я слышал сегодня в политической системе, скорее всего, это либо 1 сентября, либо 27 октября. Больше шансов на данный момент, что это будет 1 сентября, но не
1: окончательно. Все-таки, Габи, я так и не понял. Вот вы все так подробно сказали, понятно, ну, кроме одного. Какая разница, кто на самом деле, кто на самом деле ведет процесс, коалиция или оппозиция, если в любом случае выборы, что называется, неизбежны?
3: С моей точки зрения, это не важно. С точки зрения коалиции, выборы сразу после церемонии памяти 1200 погибших,
1: это не очень понятно. Хорошая идея. Подождите, а вы хотите сказать, что если бы, грубо говоря, солировала оппозиция, она бы хотела выборы 27 октября?
3: Она бы хотела выборы 8 октября, с моей точки зрения. Ну, да, не 27, а 8.
1: Ну, 8. Октября. Подождите, а 8 октября это вторник, да, у нас?
3: Я просто, ну, да, ну, неважно, там, я имею в виду, как,
0: около,
3: да, я имею в виду, как можно ближе к 7, как можно ближе к 7 октября.
1: Но это понятно, то есть, грубо говоря, речь идет о, самое главное, они обсуждают дату. Вот, вот,
3: да. Да, безусловно, безусловно. Причем эта дата, она действительно не имеет большого значения. С вами согласен, 1 сентября или 27 октября, полтора месяца.
1: А, 8 это четверг. Никакого. Вот мне показалось.
3: Ну, хорошо, даже... еще раз. 6 октября, да, то есть
1: 6,
3: для оппозиции,
1: да,
3: было бы прекрасно, прекрасно провести выборы 6 октября, ну, это невозможно. Так или иначе, дата обсуждается, она будет согласована, это действительно вторично, это не имеет никакого значения.
0: А, кстати, я ошибаюсь, может быть, я от кого-то слышала сегодня в каких-то комментаторов, что, возможно, Нетаньяху выгодно, еще нужно немножко время, чтобы, возможно, договориться о помиловании, потому что если он потом проиграет, то о помиловании речи не будет идти, возможно, так.
3: Ну, во-первых, то, что все у Нетаньяху, что у Нетаньяху все связано с судебным процессом, говорят последние 10 лет примерно. Я не знаю, насколько я понимаю, в настоящий момент нету контуров соглашения о помиловании или о внесудебной сделке. Много слухов циркулирует в политической системе от того, что Нетаньяху не хочет вообще ни о чем договариваться и хочет после выборов затянуть ситуацию как можно дольше, до того, что Нетаньяху принял решение быстро закрыть сделку и вообще не участвовать в этих выборах. Это тоже версия, это тоже история, о которой говорят в Кнессете. У меня нету никаких инструментов для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, что бы то ни было. Я не удивлюсь, Нетаньяху уже несколько раз вел себя так, что ничего не удивиться чему-то сложно. Я не удивлюсь, если он сойдет с дистанции, я не удивлюсь, если он останется. Мне кажется, что сейчас мы не близки к досудебной сделке, и месяц-полтора вряд ли что-то изменят. Но и просьба о помиловании была сенсацией и неожиданностью. Поэтому в данном случае, Марьяна, просто, так сказать, эта теория, эта версия, эта возможность, она равновероятна, что и да, что и нет. Поэтому очень сложно... когда мы об этом говорим, что-то предсказываем.
1: Окей, ну и давайте вот вопрос посмотрим на оппозицию. Оппозиция наполовину объединилась, наполовину не объединилась. Там идут, так сказать, бои местного значения за то, кто ее, собственно говоря, поведет, кто ее главный, так сказать, кандидат на должность премьер-министра. Вот скажите, на ваш взгляд, вот все-таки я вот у многих спрашиваю, у вас еще нет. Вот объединение Беннета Лапида, это фальстарт или все-таки правильно выбранное время? Вот у меня нет ответа на этот вопрос, но все говорят по-разному, поэтому я хотел бы вашу точку зрения услышать.
3: Я, знаете, как в свое время Уинстон Черчилль сказал, что политический анализ — это умение предвидеть будущее, а потом умело объяснять, почему все произошло с точностью наоборот.
1: Ну да.
3: Я не знаю. Мы узнаем ответ на этот вопрос только после выборов. Да? Пока, во всяком случае, все, что это породило, с одной стороны, определенный энтузиазм в кругах сторонников Беннета и Лапида, особенно Лапида, который перед этим объединением стремился в сторону электорального барьера, то есть вниз, да, а сейчас получил, собственно говоря, желанное спасение. Поэтому мы это увидим, мы это видим после выборов. Одно очевидно. Это объединение не перенесло ни одного голоса из блока Ликуда, из блока сторонников Нетаньяу в блок, вот, в блок его противника.
1: Вы знаете, вот и именно поэтому мне кто-то сказал, я не помню, кто из комментаторов, мне сказал, так вот, мне кажется, что любая ситуация, которая сложится, например, вокруг Ирана, как бы она ни сложилась, она не принесет Нетаньяху ни одного голоса, даже если он на это надеется. Мне кажется, настолько сейчас...
3: Вообще не согласен.
1: И, нет, вообще не согласен. Имеете полное право не соглашаться, опять же, выборы покажут. Я тоже думаю, что если что-то перед выборами произойдет супердраматическое и суперисторическое, то это может перевесить, ну, на чашу весов.
3: Но... Всех возвращаю к выборам 1981 года. Бегин проигрывает почти наверняка. Удар по иракскому ядерному реактору. Ликуд побеждает на выборах. Не поэтому Бегин нанес удар по иракскому ядерному реактору, но результат имел и политическое значение тоже.
1: Хорошо, у нас вот... Давайте так, я с вами не буду спорить. Честно, я вот... Но задам вам вопрос, ответьте на него за полторы минуты, но я не... Я хотел вот это обсудить. Вот вы в своем Фейсбуке написали, когда человек за шеврон Машиах получил 30 дней тюрьмы, вы написали «серьезно». Для меня это очень серьезно, и я считаю, это очень маленькое наказание. Вы написали «серьезно» с точки зрения, ну, типа, вы что, вы с ума сошли? Вот за полторы минуты, у нас буквально полторы минуты, объясните, почему вы считаете, что это не неправильное, несправедливое наказание.
3: Шеврон Машех — это нарушение армейской дисциплины, за которое солдат должен понести наказание. 30 дней тюрьмы не дают даже за оружие, забытое на кухне, и в то время, как солдат ушел в казарму. 30 дней тюрьмы не дают солдату, который проспал вахту, и его пришлось будить, и он опоздал на шмиру. 30 дней тюрьмы не дают за гораздо более серьезные правонарушения, чем шеврон с надписью «Машиах». Мне нечего добавить. Это совершенно очевидно показное наказание, чтобы другим было неповадно, не имеющая абсолютно политизированная и очень-очень дурно пахнущая акция. Я был очень рад узнать, что не Эйяль Замир имеет к ней отношение, а некий более второстепенный офицер, чем начальник генерального штаба.
1: Окей. Я считаю, что это очень маленькое наказание, и за это наказывать надо гораздо серьезнее. Но ладно, потому что это нарушение...
3: Вы также считаете по поводу мангала в шаббат на военной базе, или
1: нет,
3: там все в порядке?
1: Нет, там как раз все...
0: А почему? Там нарушение, и тут нарушение.
1: Мне надо наказывать в объект сутки. Я вам скажу, тут просто... Когда ты идешь с религиозными символами, ты просто разрушаешь армию, вот и все. А когда ты жаришь мясо, ты никого ничего не разрушаешь.
3: А зачем же тогда призывать харидим в армию, если...
1: Давайте так, мы как-нибудь сделаем по этому поводу отдельную передачу, уже нет времени.
3: Нет проблем.
1: Габи, в любом случае, мне всегда приятно с вами общаться. Огромное вам спасибо за то, что вы находите время для нас. Пока-пока.
0: Спасибо.
1: Реклама.
2: Программа «Детали». Реклама.
4: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Ну и вот, согласно новому исследованию индекса восприятия демократии, Израиль занял первое место в списке стран с самым негативным международным имиджем. То есть первое с конца. Отчет подготовили организации «Альянс демократии» по итогам опроса в 80 государствах. В обновленном антирейтинге Израиль обошел... Ну, мы берем в кавычках, Марьяна, Северную Корею, Афганистан и Иран, замыкают пятерку стран с худшим восприятием — Соединенные Штаты Америки. Ну и ухудшением репутации Израиля исследователи связывают с продолжающейся войной и критикой на международной арене, ну и так далее, и так далее. Нетаньяху, ты смотрела интервью 60 минутам, да?
0: Ну, кусочками, не все.
1: Ну, он заявил, что мы находимся в информационной блокаде. Ну, и надо сказать, что вот Иран, была большая статья в Times of Israel вот сегодня, там описывали, насколько Иран качественно занимается пропагандой. И до этого, как бы, все остальные...
0: Ну, это да, нет, собственно, да. Очень много
1: так вкладывается. Так вот, скажи мне, на твой взгляд, почему так получилось? Ведь что Израиль... в антирейтинге мира на последнем месте, то есть нас воспринимают хуже всех в мире, хуже Северной Кореи. Хотя, ну, мы нормальная страна, БМЭТ, мы нормальная страна.
0: Ну, потому что нас судят по внешним таким проявлениям, скажем так.
1: А что у нас не получается? Давай так, ты вот опытный человек.
0: Смотри, ну, если...
1: Где мы?
0: Это западная... Да, западными глазами. Да,
1: да,
0: смотри,
1: да.
0: Я не беру сейчас арабский
1: окей,
0: мир.
1: Окей.
0: Западными... что видит средний... статистически
1: войнуху.
0: Запад...
1: Войну... Но войну видели всегда!
0: Ну, сейчас...
1: А после седьмого...
0: Нет, сейчас это все видели всегда, но сейчас, во-первых, не было такого распространения соцсетей. Не было, вот, как последние
1: виноваты
0: годы.
1: Виноваты соцсети или, наше неумение в них работать?
0: И наше неумение в них работать. Мы работаем очень топорно. Я всегда говорила, что израильская пропаганда, она... топорно. То есть у нас было отношение, а что нам доказывать, если мы и так правы?
1: Да, чисто. У нас был американский подход. Но американцы имеют право не обращать на всех внимания,
0: да,
1: они
0: а
1: большие.
0: Нет. А топорно объяснять, что мы хорошие, потому что они плохие, это неправильно. То есть показывать... Видишь, даже как сработано было с докладом, который вот жуткий доклад, да, был опубликован про насилие со стороны...
1: Да,
0: нет,
1: кстати,
0: со стороны... Мы опубликовали со стороны Хамас, а Нью-Йорк Таймс, зная о том, когда будет доклад, в этот день пишет о насилии. Я читала,
1: и
0: это,
1: то,
0: кстати,
1: опираясь на пропалестинских активистов.
0: Активистов, палестинских журналистов, связанных с Хамасом, и мы не можем доказать, там действительно, может быть, такое есть, это нужно расследовать, это ужасно, если это есть, но мы не можем, неизвестно, как это доказывать.
1: Нет, ты знаешь, когда-то, я помню, мы сейчас перейдем к Иерусалиму, ты знаешь, я помню, читал, слушал лекцию, в Израиль приезжал один человек, у которого самое большое пиар-агентство в Бразилии. Самое огромное. И он там рассказывал там журналистам, и он говорит, вот смотрите, когда показывают Бразилию, показывают пляж, девушек в бикини, футбольный мяч, карнавал, праздник.
0: Угу.
1: А когда показывают Израиль, одни танки, самолеты.
0: Это в лучшем случае женщины-военнослужащие.
1: Женщины в военной форме.
0: Да.
1: И говорит, и получается, Бразилия — это праздник, а у вас вечная война. Хотя,
0: ну,
1: говорит,
0: а что
1: в Израиле очень... гораздо спокойнее, лучше и сытнее, чем Бразилия. Но Бразилия — это праздник, а Израиль — это...
0: Ну, слушай,
1: ужас.
0: Если мы уже почти 3 года скоро будет в состоянии войны, что еще показывать, к сожалению?
1: Ну да, поэтому вот Бразилия — праздник, но у нас так и остается. Хорошо. Ну и День Иерусалима сегодня мы будем с вами праздновать. День объединения нашей столицы. Один из самых бедных городов Израиля, Иерусалим. К концу 24-го года в Иерусалиме уже проживали. Это есть Иерусалимский институт политических исследований, публиковал ежегодный статистический портрет столицы. 1 050 000 человек живет, вдвое больше, чем в Тель-Авиве, 596 400 евреи и прочие, 60% остальные, 40% арабы, подавляющим большинством мусульмане, 46% из евреев харидим. То есть харидим — это почти втрое больше,
0: да,
1: чем,
0: логично,
1: чем в Израиле. 16% в Израиле, светских в Израиле всего же 13%, по стране 44%. Рождаемость. В общем, очень бедный город, очень проблемный город. Люди уезжают из столицы в другие города.
0: Но он такой периферийный,
1: он, с одной стороны,
0: периферийный,
1: а с другой очень дорогой. Там, по-моему, недвижимость, она практически как в Тель-Авиве. Она невероятно, невероятно
0: дорогая,
1: причем там не так много
0: районов, где можно,
1: где
0: опять
1: можно
0: же, не кредитные,
1: не так много работы,
0: так
1: я имею в виду модерновой работы, ну, хай-тека,
0: да,
1: и так далее,
0: да.
1: Хотя там есть хай-тек-парк большой,
0: есть, но маленький.
1: Тем не менее, не так много работы, и ты знаешь,
0: ну, в основном
1: госорганы,
0: да.
1: Ну да, просто столица обычно, ну, это... Хотя вот Вашингтон, он же тоже не бог весь что. Но...
0: Ну да, ну видишь, Иерусалим мог бы без туризма, а сейчас туризм тоже
1: туризма
0: плохо.
1: Нет, а, город не свободный, я имею в виду религиозно не свободный. Mm-hmm. В шаббат там, кроме маленького пятачка, там ничего не работает.
0: Ну, да, ну то есть это могло бы на самом деле быть фишкой города, это есть фишка города. Я извиняюсь,
1: что
0: это
1: именно?
0: Ну вот и религиозность, и вот это, на это бы приезжали, но это как-то должно развиваться.
1: Да, к сожалению, да.
0: Ну, нет ничего плохого в том, что где-то какая-то атмосфера. Мы же все приходим в Мэш-Арим экскурсиями, валом валят.
1: Я никогда.
0: Нет, а мне интересно.
1: А что значит, а ты говоришь, мы приходим, вау?
0: Валом валят.
1: А, валом. Говорю. А я показываю. А что там? А вот что тебе там интересно? Ну, просто интересно.
0: Мне всегда интересно, как живут другие. В Небраке,
1: тоже,
0: в Иерусалиме,
1: тоже
0: в арабском
1: как,
0: городе.
1: Мне тоже интересно,
0: знаешь?
1: Как живут другие. Я люблю там по дворам шляться, но честно говоря...
0: Знаешь,
1: ряд...
0: кто-то говорит, что он в Тель-Авив приезжает как за границу, кто-то в Иерусалим
1: рядом
0: приезжает как за границу.
1: Рядом со мной Нейбрак.
0: А, ну
1: рядом,
0: понятно,
1: рядом
0: что ты там еще можешь увидеть.
1: И когда, ты знаешь, и когда пробки на Жаботинске, Вейс идет через Нейбрак. И ты знаешь, не надо ехать в Мэш-Арим, чтобы посмотреть на все это. И ты такой едешь, и ты такой думаешь...
0: Нет, вот во время пробок в Нейбрак, вот я пару раз ездила, зареклась вообще поводить по
1: Нейбраку. В любом случае, друзья мои, мы любим Иерусалим.
0: Очень.
1: Мы всем рекомендуем ездить в Иерусалим. В Иерусалиме классно гулять. В Иерусалиме классно кушать.
0: Много есть, собственно, прекрасные музеи.
1: Много есть, что посмотреть. Много есть, где погулять. В общем, короче говоря, столица есть столица. Это единый неделимый город. И евреи всю жизнь вспоминали Иерусалим. Другое дело, что мы так и не смогли его сделать единым Иерусалимом.
0: Это да, это
1: к сожалению,
0: проблема.
1: Эти швы как есть. Но опять же, можно сказать, что до сих пор немцы не сделали Берлин единым.
0: Нет, знаешь, что-то пытаются в последнее время сделать, но очень мало, к сожалению,
1: да.
0: И проблем много. Да, это отдельный огромный разговор, арабский квартал Иерусалима.
1: И, кстати, ультраортодоксальный тоже.
0: Ну да.
1: Вот. Ну а теперь давай о хорошем. Кстати, День столицы — это прекрасно. А теперь... о лучшем.
6: Детали культурные.
1: Влада.
8: Привет. Здравствуйте. Ой, у меня что-то с голосом, представляете? Я так разволновалась, когда услышала, что вы меня назвали лучше, чем День Иерусалима.
1: Ну, на самом деле, да. Ну вот, пусть будет так.
8: Так, начну с того, что «Машина времени», группа «Машина времени» с единственным концертом выступит в Израиле 19 июня, совсем скоро. Говорю заранее, ну, скажем, больше, чем за месяц, да, потому что билеты разлетаются очень быстро. В общем, 19 июня эта неутомимая группа сыграет единственный концерт в этом году. Будет, как обещают, все и хиты, которые мы уже знаем, и какие-то новые песни, и много размышлений. Ну и главное, хорошая, приятная музыка и коллектив, который воодушевляет многих из нас, да, и дарит нам радость и позитивные эмоции. Гейхал Атарбут, Тель-Авив. Следующее. Михаил Шац. Напоминаю про его стендап-концерт, который называется «Лифтолук». Почему «Лифтолук»? Потому что вообще «Лифтолук» — это селфи в зеркале лифта. Ну, да, я думаю, что многие из вас знают. Ну, кто не знает, вот, «Лифтолук» — это вот именно оно. И в новом стендап-концерте Михаил Шац решил сделать селфи в этом зеркале и поговорить о том, что он видит в этом зеркале, о возрасте, жизни на исторической родине, чужих взглядах и неловких встречах, ну и многом другом интересном. А ждет 15 мая совсем скоро уже Матнас Дюнаюд, Хайфа 20 мая Музей японского искусства Тикатин, Ришон Лицион 22 мая Зал Мофет, Тель-Авив 23 мая Музей Эрец Исраэль, Кармель 28 мая Зал Эшколь Апайс, Нетания 29 мая Клуб Рубис 1929. Следующее. Геннадий Хазанов выступит с большим творческим вечером, да, всего два концерта в Израиле. Но я думаю, что в представлении он не нуждается, правда ведь, Геннадий Хазанов?
0: Нет, думаю, не нуждается.
8: Да, это не то, что Анна Асти в прошлый раз, я поняла.
1: Слушайте, меня уже... Это не первое. Ну да, я не знал. Я, кстати, послушал ее музыку. Послушал.
8: Ну как вам?
1: Не мое. Какая-то она,
8: ну, понятно,
1: не моя. Знаешь как, какая-то
8: для,
1: не моя.
8: Для женщин. Для женщин, да? Которые парень бросил.
0: А ты не женщина, которая бросила парень.
1: Меня никогда не бросал парень. И ты знаешь...
8: Поэтому вот вы не понимаете всего драматизма ситуации.
1: Это правда. Это правда.
8: В общем, в июне, со 2 и 3 июня Геннадий Хазанов проведет два больших творческих вечера, и там будут и воспоминания, и размышления, и любимые уже репризы, и новые, ну, в общем, все интересно и хорошо. 2 июня Тель-Авив, театр Гешер, но, по-моему, билетов уже нет. Я смотрела сегодня утром, уже там было, что оставалось один или два билета. И Кирьят Хаим, 3 июня, театрон Ацафон. А следующее. Израильский балет представляет мировую премьеру «Кармен». Это оригинальная, да, сценическая интерпретация произведения, которое все, наверное, знают. Она создана специально для израильского балета. Уже много наград они взяли. И хореограф Константин Уральский. А так как я с Урала, понимаете, я не могу это пропустить.
0: Да, это обязательно стоит посмотреть.
8: Да. Модиин Гейхала Тарбут 2 июня, Герцлия 6 июня, Центр сценических искусств, Рехувот 14 июня, Городской дворец культуры Гейхала Тарбут. Так, Иерусалим 17 июня, Театрон Иерушалайм, Хайфа 27 июня, Аудиториум, Ришон Лицион 29 июня, Гейхал Мирли Тарбут, Ашкелон 7 июля, Гейхала Тарбут, Петах Тиква 9 июля, Гейхала Тарбут, Кфарсаба 16 июля и тоже Гейхал Атарбут. Следующий спектакль «Кот в сапогах»
0: Ой.
8: От израильского ТЮЗа, да, как будет показан.
1: Да,
8: это постановка
1: мило, да.
8: Для всей семьи, особенно понравится детям от 3 до 10 лет, как сказано в афише. Ну, я думаю, что тоже рассказывать не надо, о чем эта постановка.
1: Мне тоже расскажи.
8: Ну, вдруг. Ну, в общем, захватывающий сюжет. Кто не знает, приходите. Да. Яркие костюмы, красивые декорации, которые оживают. И вот немного волшебства еще обещают. Хайфа. Да, Хайфа 5 июня, зал Кригер, Ришон Лицион 6 июня, зал Моффет. Дальше напоминаю про то, что Арлуша выступит в Израиле совсем скоро, тоже представлять уже не буду, уже говорила про это.
0: Приучила Ришон Лицион... к нас, к нему.
8: Да, Ришон Лицион 27 мая, Яд Либаним, Нетания 28 мая, зал Эшколь Апайс, Хайфа 29 мая, клуб Бит, аж до 31 мая, концертный зал Монарт. А дальше, Анна Асти... Шоу «Царица» 28 мая. Совсем-совсем скоро. Экспо Тель-Авив. Приходите.
0: Еще пару передач, и Марк выучит ее песню.
1: Я послушал. Мне жена поставила ее песню.
0: А жена знает?
1: Ну да, она знает. Она же девочка.
8: Вы ее бросали, что ли, Марк?
1: Боже упаси.
8: Следующее. Революционный оркестр представляет оригинальную программу «Бах. Революционная версия». Про это я тоже говорила, но эта постановка, правда, она уже удостоена многих наград и приятные отзывы.
1: У нас минутка осталась.
8: Да. С 16 мая в оперном театре Тель-Авива это современная интерпретация произведений Баха. С 16 по 20 мая в Израиле пройдет спектакль «Записки сумасшедших». Это новый спектакль Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым. Но это не премьера, премьера уже была, но будет показана еще раз. 16 мая Иерусалим, Театрон Иерушалайм, Тель-Авив, 17 мая, зал Бейт-Хаяль, Кирьят Хаим, 19 мая, Театрон Ацафон, Петах-Тиква, 20 мая, Гейхала Тарбут.
1: Все, друзья мои, Влада Прешель была в нашем эфире, так сказать, сделала нам передачу. Потому что как бы мы...
8: Спасибо.
1: И как бы мы не вели с Марьяной, как бы мы вам не портили настроение, приходит Влада, и настроение не улучшается.
0: Это точно.
1: Марьяна Беленькая.
0: И Марк Кричевский.
1: Не и Марк Кричевский, Марк Кричевский и Дарья Достоевская.
0: Но я тебе предоставляю, женщин представлять.
1: Да. Встречаемся в этой студии, в этом коллективе, в этом составе ровно через неделю.
0: А даже неделю Шивот, у нас есть передача? Или нет?
1: Подожди, а со среды на четверг Шивот?
0: Нет, с четверга на пятницу. Ну, в общем, выясним.
1: Посмотрим.
0: Посмотрим.
6: Программа «Детали». Реклама.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Мягкий.
9: Жесткий.
10: Мягкий.
9: Жесткий.
11: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Реклама.
13: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
14: Война, это все продолжается постоянно.
15: Я буду ждать выборов.
16: Ракеты к нам летели, конечно.
17: Ракеты много куда летят.
18: А что аналитика у нас очень страдает.
13: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. Прямой ответ.
19: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
20: Тройной www.891fm.co.il.
21: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
22: «Хит по радио».
23: На Первом радио.
24: Первое радио. Новости.
25: Полиция Иерусалима переходит на усиленный режим. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Столичная полиция завершила масштабную подготовку к мероприятиям в честь Дня Иерусалима, которые пройдут 14 и 15 мая. В городе задействованы тысячи сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности участников традиционного марша флагов и других праздничных событий. Для поддержания общественного порядка и регулирования движения на улицах города вышли тысячи полицейских, бойцов МАГАФ и добровольцев. А, как сообщает пресс-служба полиции, силовики будут проявлять нулевую терпимость к любым попыткам нарушения закона или проявления насилия. Для мониторинга ситуации задействованы как открытые патрули, так и скрытое наблюдение с применением передовых технологических средств. Праздничное шествие пройдет по обычному маршруту от парка Гансакер через центр города к воротам старого города и завершится у стены плача. Полиция будет сопровождать участников и регулировать потоки пешеходов и транспорта. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Объединенные Арабские Эмираты были напрямую вовлечены в боевые действия США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает агентство Мехр. В своем заявлении ранее я не упомянул Объединенные Арабские Эмираты. Ради сохранения единства я предпочел не говорить об этом. Но на самом деле, должен сказать, Эмираты напрямую участвовали в агрессивных действиях против моей страны. Когда эта агрессия началась, они даже отказались ее осудить, сказал Аракчи, выступая сегодня на встрече глав МИД БРИКС в Нью-Дели. Ранее глава МИД Ирана предупредил об ответственности государств, вступающих в сговор с Израилем. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил, что восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе отвечает интересам Пекина и что, по мнению министра, КНР приложат все усилия для снятия блокады с этого водного пути. «Я думаю, что Китай сделает все, что может. Это в интересах Китая снова открыть пролив. И я полагаю, что он будет работать за кулисами с любым, кто может повлиять на иранское руководство», приводят СМИ слова Бессонта. Ранее Bloomberg сообщала со ссылкой на американского чиновника, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах высказали необходимость обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив. Позднее агентство Фарс со ссылкой на источник сообщило, что иранские власти упростили процедуру прохождения Ормузского пролива для некоторых китайских судов. В понедельник, 18 мая, в Израиле отметят Международный день музеев, в честь чего все желающие смогут посетить музей страны бесплатно. Стоит отметить, что в этот день большинство музеев будет работать по индивидуальному графику, а в некоторые придется записываться заранее. Международный день музеев ежегодно отмечается в мае по всему миру для того, чтобы заинтересовать публику и поощрить дальнейшее посещение. Среди музеев с бесплатным входом в этот день музей природы имени Штейнхарта и музей еврейского народа Ану в Тель-Авиве, музей дизайна в Холоне, Музей науки в Риховате, Муза в Тель-Авиве и многие другие. Кроме того, бесплатно откроют свои двери и многие галереи искусств и культурные центры. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, переменная облачность. К вечеру ожидается спад жары и повышение влажности. На севере местами дожди. Сейчас в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: 15:08. Здравствуйте, добро пожаловать в наш теплый дом авторской песни. С вами я, Влад Зерницкий, и музыканты, артисты, певцы и певицы, которые собрались сегодня за одним столом.
1: Куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал не только в нем одном.
2: Любимые песни на 101-м километре.
0: Итак, спасибо Евгению Белому, замечательному музыканту и артисту нашему израильскому, который открыл программу песни «Если ты влюблен». У нас сегодня будет премьера, мы будем ее оценивать, и она тоже израильская, что вдвойне приятно. А пока я хочу вас пригласить присоединиться к прямой трансляции в ТикТоке, которую мы запустили, пока Евгений Белый замечательно и красиво пел песни. Наш ТикТок, его найти очень легко. Достаточно, у вас, наверное, есть ТикТок? Достаточно написать «Первое радио Израиль». Заглядывайте к нам. Если вы сомневаетесь, что это то первое радио, вы должны увидеть фиолетовый кружочек и желтую единичку, и это точно ориентир, как маяк приведет вас к нам в ТикТок. Поэтому заходите, добро пожаловать. У нас сегодня будет очередная виртуальная экскурсия по студии со зрителями. Но в первую очередь песни. Спасибо, что вы на волне 89.1 FM. И огромный привет от меня отправляется на север. Да, к нам совсем недавно присоединилась армия жителей северных населенных пунктов. Мы их специально отдельно приветствуем. Так что без обид, центр и юг. Северяне, здравствуйте. И Хайфа, и Ако, Назарет, Нацерет, Цфат, Твери, Нария, Кармиэль, Малот, Кирьят-Шмуна, Афула, Мигдаль-Эмек, Митула. Ребята, мы приветствуем вас на волне Первого радио. И следующая песня, ее поет израильская певица Наташа Голден. Называется она «Ты помнишь». Заглядывайте к нам в прямую трансляцию в ТикТок.
3: Ты тоже все помнишь. Ты помнишь, конечно, как я горела в холодном аду, как рвались струны души моей нежной. Я знала тогда, я с тобой пропаду, а ты обещал мне все звезды неба, так нежно ломая крылья мои. И как перед смертью я до рассвета

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Очень красивая песня в исполнении Наташи Голден, нашей израильской певицы. Ты помнишь, лирика глубоко, и даже зрители наши, которые сейчас собрались в ТикТоке, их становится там все больше, тоже прочувствовали это. Теперь я должен сказать о том, что помимо сегодняшней премьеры и вашего участия в оценке этой песни, я хочу попросить вас на выходных, я это делаю постоянно и не откажу себе в этот раз, я попрошу на выходных заглянуть на наш официальный сайт в раздел «Хит 101» и вот там как раз навести шороха. Да, отдать свои голоса за те песни, которые вам понравятся, тем более вы их там можете прослушать и понять, кто их поет, как они называются, и вполне вероятно, может, что-то для себя откроете. Там представлены в том числе и все премьеры, в данном случае уже майские. Поэтому заглядывайте на сайт Первого радио, его легко найти в раздел «Хит 101». Ну а теперь гости из Германии. Есть там коллектив, который называется «Хоп-стоп банда». Мы с ними делали интервью. Они предпочитают петь на нескольких языках. На немецком, на русском языке, на испанском и на идиш. И сегодня мы попросим их спеть песню, которая называется «Ой, тате, ой, маме».

0: кто первый.
1: Реклама.
2: Так, я приглашаю в прямой эфир человека, который нас увлечет на север. Директор Северного округа сети Улама Кольного Вехашмаль Игорь Кульман. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте всем нашим слушателям.
2: Как у вас погода сейчас и где вы, в каком именно населенном пункте находитесь?
3: Ой, у нас очень жарко, 35 градусов.
2: Нежно.
3: Я сейчас нахожусь в филиале в Афоле. Находится он в центре города.
2: Так, я сразу хочу сказать, что Улама Кольного Вехашмаль – это сеть магазинов, которая продает бытовую технику нам с вами и электронику. Все это продается для дома. Магазинов достаточно много. Сейчас об этом Игорь расскажет. И я прошу обратить внимание, и в том числе жителей севера, всех населенных пунктов, которые я перечислял в начале. Игорь, скажите, сколько магазинов и чем сегодня славна сеть? То есть, что вы открыли, что у вас есть новенького?
3: Смотрите. У нас сегодня более 20 филиалов по всей стране, плюс онлайн-магазин, который можно найти по адресу cwc.co.l, в котором вы найдете телевизоры, холодильники, стиральные машины, телефоны, компьютеры и любые остальные гаджеты.
2: То есть все, в принципе, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности в нашей квартире, в нашем доме, можно купить в сети Улама Кольного Вехашмаль.
3: Так точно, да. Я хочу еще обратить внимание, мы открыли новый филиал. На этой неделе у нас есть очень хорошие акции. Филиал находится в Тель-Авиве, на улице Игал Алон 76. И мы гарантируем там самые низкие цены. Приходитесь и убедитесь сами.
2: Но у меня здесь, кстати... Да, у меня здесь есть даже перечень цен. Я бы хотел, чтобы мы их озвучили для наших радиослушателей. Вы не против?
3: Не против, не против.
2: У вас, кстати, есть так, что-нибудь предложить нам, например? Вот, допустим, я вижу, что здесь есть кухонный комбайн Ninja 3 в одном. Он у вас стоит всего точно. 599 шекелей?
3: Так точно. 599 шекелей. Это только... акция, которая на этой неделе, до конца недели. Плюс вы можете найти, да, плюс можете найти у нас смарт-телевизор от официального представителя по FIFA. Hisense 4K 55 дюймов всего за 999 шекелей. 55 дюймов.
2: Смарт-телевизор Hisense 4K, картинка 55 дюймов, 999 шекелей.
3: 999 шекелей. Так точно, Влад.
2: Unbelievable.
3: Есть еще что-то интересное. У кого, для кого это кажется маленький телевизор, есть телевизор побольше. Тоже хорошая очень акция. Смарт-телевизор LG от бренда LG 4K 86 дюймов всего за 2999 шекелей.
2: Да ладно.
3: Да, так точно. Плюс к этому я хочу добавить, чтобы чуть расширить увлечение перед телевизором. Мощный саундбар JBL всего за 599 шекелей. А если вы хотите кофейка присесть и посмотреть телевизор, есть кофемашинка Nespresso плюс капучинатор всего за 599 шекелей.
2: Послушайте. Это даже несмотря на то, что это до конца недели эти цены, а сегодня у нас есть четверг, пять, суббота, три дня, по всей стране более 20 филиалов, и это Улама Кольного Вехашмаль. Вы знаете, Игорь, мы сейчас ведем прямую трансляцию в ТикТоке нашей программы, и вот сейчас нам там тоже зрители пишут о том, что это хорошее место для покупок бытовой электроники, телевизоров, холодильников, стиральных машин, телефонов. Скажите, и я слышал краем уха от моих коллег, что у вас еще есть какой-то бонус летний.
3: Да, так точно. Я хочу предложить летний бонус. Так как я директор Северного округа, я хочу для наших северных слушателей предложить особенную акцию. Бонус, который освежит ваше лето. При любой покупке свыше 499 шекелей вы можете приобрести

0: на 499 шекелей и больше, и тогда вот этот аппарат для производства льда за 99 шекелей можете добавить, и у вас все лето будет свежий лед, прозрачный. Ну, и я так понимаю, что касается телевизоров, вы нам, например, дали только две цены, но, судя по всему, у вас там невероятное количество моделей телевизоров и размеров тоже, да?
1: Да, кроме этого, есть огромный выбор телевизоров. Чемпионат мира по сумасшедшим ценам. Вы только придите, представьте, что вы от первого радио, вам, вы получите особенные цены для всех слушателей нас.
0: Вы знаете, вот опять же, наши зрители в ТикТоке сейчас восхищаются, во-первых, ценами, говорят, что даже не знали, что у вас происходит, но спрашивают, а есть ли филиал в Ашдоде?
1: Есть филиал в Ашдоде.
0: Есть филиал в Ашкелоне. Все, да, достаточно есть. Откройте Google и напишите «Улям Хакально Веахашмаль Ашдод Ой Ашкелон», и вы найдете адрес и как приехать, даже номер телефона. Правильно я говорю, Игорь?
1: Да, да, так точно. Можно и по Вейзу найти нас. Там, где вы находитесь, пишите «Улям Хакально Веахашмаль», вам покажет
0: ближайшее
1: близкое место.
0: Да.
1: Вам. Да, да, так точно.
0: Ну и Игорь нам сказал о том, что новый филиал открылся в Тель-Авиве, улица Игаль Алон, 76. Там тоже можно побывать, более 20 магазинов. На севере вы можете приехать в магазины и увидеть всю сетку, в том числе и на сайте, потому что заказать вы можете и не приезжая в магазин, а заказать можете с помощью сайта. Это ведь верно? Вы так сказали?
1: Так точно. Можно и заказать. У нас очень расширенный обзор бытовой техники и на сайте. Можете зайти, рассмотреть. Есть там телефон, если вы что-то, какие-то вопросы вам уже, вы можете позвонить. Или звездочка 2579, или можете позвонить в самый близкий филиал, который находится к вашему дому.
0: На самом деле, вы сделали нам перед шаббатом замечательное настроение, добавили уверенности в завтрашнем дне, потому что действительно многие хотят сделать, купить телевизор побольше, многие хотят обменять свой устаревший холодильник на более новый. И цены, которые вы даете, например, кухонный комбайн Ninja 3 в одном 599 шекелей, а телевизор LG 4K 86 дюймов 2990 шекелей, это нереально, и это стоит, скажем так, схватить, как горячий пирожок до конца этой недели. Игорь, вам огромное спасибо и огромный привет всему персоналу сети «Улям Хакально Веахашмаль».
1: Спасибо большое, Влад. Вам тоже. Всем счастливо.
0: До свидания.
2: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мамма-мия, какой комфорт!
3: Еще бы, дорогая, это же Айталия Велла. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Айталия Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Звездочка 3849.
3: Айтали Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Айтали Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
4: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Реклама.
10: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
11: Вот и все, как говорится, баба-ягодка. Опять мне казалось, чуть за 30, оказалось 45. Дни рождения, юбилей, жизнь проходит, ё-моё, в море парусом белеет. От

автомобиль старый, да с женою не лады. Тут бы с горя выпить водки со слезой похолодней. Да вот беда, я после сотки завожусь на 10 дней. А попросишь в долг, я займу. Я возьму все в долг, я пойму. И как жить любя, научу. Вот только про себя помолчу. А ты несчастлив, худ и бледен, и, скорее всего, рогат. Потому-то ты и беден, что не веришь, что богат. Все на свете не случайно, верь, бейся, Бог простит. И не смейся, я ж все тайны

мне поверь, сложнее заткнуться, чем советы говорить. А попросишь в долг, я займу, я возьму все в долг, я пойму, и как жить тебя научу. Вот только про себя

что я ответов всех, конечно, не нашел. Но я рожден в стране советов, я с советами пришел. Я как тот автоответчик был, но больше не в строю. Я теперь антисоветчик и советов не даю. А вопросит в долг, я займу. Я возьму все в долг и пойму, но вряд ли жить.

все, как говорится, баба-ягодка опять. Мне дают, ну, чуть за 30, а прошло-то 45. Дни рождения, юбилей, жизнь как ветер, ё-моё. В море парусом белеет одиночество мать.

0: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
1: Простите, часовню тоже я развалил?
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
4: Виктор Третьяков представил нам песню «Антисоветчик», и, надо сказать, именно этой песни мы открыли вторую часть программы, которую вы слушаете, программы «101 километр», программы авторской песни. Параллельно идет прямая трансляция в ТикТоке, ТикТоке Первого радио. Туда можно присоединяться, заходить. Там сейчас разбираемся, кто где находится, кто на рабочем месте, кто уже закончил свою работу. А все, что касается наших радиослушателей, сейчас мы с вами приступаем к серьезной работе. Мы будем оценивать премьеру. Да, сегодня израильская премьера. Песня называется «Бархатный сезон». И эту песню исполнили певица Таис. Она и композитор, и певица, и поэтесса. Она родилась в городе Днепр, в прошлом Днепропетровске, и с детства еще занималась музыкой, и в том числе гастролировала по Советскому Союзу с вокальным инструментальным ансамблем под очень емким названием «Мастерок». Занималась в музыкальной школе по классу фортепиано, концертировала, а в 1999-м Таис репатриировалась в Израиль. И, кстати, вот буквально во вторник у нас здесь был Игорь Табель, художественный руководитель группы «Украинцы в Израиле», там Таис и пела. Я это, кстати, узнал только что, буквально готовясь к программе. Есть у нее песни и дуэты с Евгением Белым, который открывал нашу сегодняшнюю программу. Она работает с такими авторами, как Александр Яшин, Алекс Голд, Наташа Голд, которая уже пела, Семен Кациев, который пишет замечательные песни. Любит украинские песни исполнять. Ну, сам Бог велел, она из Украины родом. Так что сейчас Таис вместе с Ником Кишиневским, которого вы тоже хорошо знаете, представит нас премьеру, нам премьеру. Называется песня «Бархатный сезон». Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что мне от вас нужно будет, во-первых, оценка этой песни по 10-бальной системе и комментарий о том, как вы эту песню приняли. Давайте сначала послушаем, потом я назову номер WhatsApp и начну принимать ваши оценки.
5: Стал пустынным пляж, лишь шумит морской прибой.
6: Кончен отпуск наш, расстаемся мы с тобой.
5: Южный день погас и уплыл за горизонт.

0: крокодил. Осень заметет, смоет дождь следы в песке.
1: Может, все пройдет друг от друга вдалеке.

0: Ну вот вам и премьера песни «Бархатный сезон». Таис и Ник Кишиневский.
1: Ах, как жаль, что кратоком.
0: Так, я сейчас обещал сказать номер нашего WhatsApp, на который я жду ваши оценки по десятибальной системе и ваше мнение о песне. Будьте добры, пожалуйста, потрудитесь в этот момент. Напишите мне смс-ку на 054-2070-800. WhatsApp, пишите. Там продюсеры сейчас все посчитают, скажут. Я озвучу все ваши мнения. Они, Кишиневский и Таис, возле радиоприемников ждут, что вы скажете. Итак, 054-2070-800. Пока вы это делаете, я напомню, что мы ведем прямую трансляцию в ТикТоке, и наши зрители тоже там хорошо реагируют на песню, дают какие-то оценки, одновременно с этим будут слушать рекламу.
2: Реклама.
3: Центр Карх с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: В эфире Игорь Красковский. Ты здесь, Игорь?
5: Да, я с вами. Я сегодня выхожу в эфир для того, чтобы всем объявить, что прекрасный бутик мебели «Альто Ливелла» празднует день своего рождения в эту субботу, празднует 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии – все это ждет вас в «Альто Ливелла» в ближайшую субботу, 16 мая с 10 утра и до 11 вечера. Праздничные скидки – до 50% на всю коллекцию. Ну и, конечно, мы подготовили несколько примеров для вас, друзья. Модель Bergamo, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена 36 200 шекелей, но только не в день рождения. В день рождения вы сможете купить его за 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Обычная цена 29 100. И только в субботу 16-го вам он обойдется в 13 900 шекелей. Обеденный гарнитур, стол и 6 стульев. А обычная цена 24 000. Но не в день рождения, но не в 12-летие «Альто Ливелла». Вам обойдется этот гарнитур 11 900 шекелей, меньше, чем полцены, друзья. А также подарок на каждую покупку. Напомню, адрес: «Альто Ливелла», Ришон Лицион, улица Ржанский, номер 11. Открыто будет с 10 утра и до 11 вечера. Ну и скажу вам телефон для справок, звездочка 9246, звездочка 9246, предстоящий день рождения «Альто Ливелла». Ну, естественно, выигрываете при этом вы, наши радиослушатели. Влад, спасибо.
0: Спасибо, Игорь.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Только в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Center Car Azur. 03-558-54-58. Сейчас особенно выгодно в Мадане Мания. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от «Гурме» только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия. Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармель, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
2: Реклама.
6: В эфире 101 километр.
0: Продолжаю программу авторской песни. Владислав Медяник, песня «Тяжело седому пацану». И параллельно принимаем оценки, которые приходят в пользу или против премьеры «Бархатный сезон».
7: Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто лет в одной поэме.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: ночного неба между звезд.
1: Душевные песни на 101-м километре.
2: Да, вот уже 48 минут мы подвели итоги. Голосование в премьерной рубрике «Суд идет» и песня «Дуэт. Бархатный сезон» в исполнении Таис и Ника Кишиневского из 10 возможных баллов получает 7,4. Это низкая оценка. Я бы даже сказал, это провал своего рода. Нам снайпер написал «скучно как-то». Он сказал, «скучно». Прислал какой-то ужасный, скучный смайлик бессознательном состоянии и поставил семерку. Хорошая душевная песня написал нам Виталий и поставил 9,5. Почему не 9,52? Почему 9,5? Не знаю. Дальше Даниэль написал: «Здравствуйте, Первое радио. На мой взгляд, я думаю, исполнение песни было неплохое. Музыка так себе, и я думаю, песня не туда и не сюда. На 5 баллов потянет». Это Дима Слон, он так подписался. Дальше Эрблат Александр, а он у нас был в эфире, он, кстати, наш зритель здесь, он поставил 6 и не хотел комментировать, но вот поставил. Дальше пишет нам: «Я вижу вас, Юрий». Хотя вы писались Пикассо или Пикассо, можно и так говорить. Оригинально, интересно и правдиво. 10 баллов. Принято. Добрый день, 101 километр. Чего меня 101 километр, Антон, называете? Я же не называю вас 48 килограммом. Добрый день, 101 километр. Эх, задело, как будто вернулся в молодые годы. Как говорят, вспомнить есть что, рассказать нечего. 10 баллов, Антоха. Песня 7 из 10. Летний приятный вайб. Пишет нам Михаэль. Дальше. Здравствуйте, Влад. Ник, вообще голос супер. А вот певица и 4. Долго не послушаешь. Написал нам радиослушатель Лакоста и поставил 3. Добрый день, Влад. Приятная легкая песенка в стиле боссанова. Неожиданно, Борис, вы даже определили стиль. Так, текст, конечно, банальный, но, несмотря на это, 10 баллов. Борис из Решенлицеона. Принимается. Ария нам пишет: не вдохновила. Только 7. Дальше Слава нам написал: классная песня, 10 баллов. Слава, спасибо. Все, остальные оценки просто оценки, поэтому я их не считаю. Нет, я их считаю, но не читаю. Вот так правильно сказать. 7,4 из 10 возможных. Это Ангелина Каплан. Песня называется «Ягода».

0: Песня «Ягода» в исполнении Ангелины Каплан. В нашем эфире мы закончили оценку голосования в премьерной рубрике. Программа подходит к завершению. Вместе с ней подходит и прямая трансляция в ТикТоке к своему финалу. Нас ждет программа снова Вергунова. И, как это может быть не показаться странным, ее ведущий Екатерина Вергунова, которая окажется в студии. В 17 часов Милан Левитин, хит-парад. Лучшие песни будут представлены. А в 19 часов Марианна Беленькая, программа «Прямой ответ». И ее гость – посол Республики Молдова в нашем эфире. Вот все, в принципе, что я хотел сказать. Мне только нужно пожелать вам, во-первых, провести выходные качественно, несмотря на то, что будет жарко или прохладно. Я желаю нам всем спокойных выходных и, в первую очередь, жителям северных населенных пунктов, где нас слышно прекрасно. Север, мы вас любим, берегите себя, пожалуйста, пока армия обороны Израиля не завершит начатое дело по уничтожению всего, что находится в Южном Ливане и имеет отношение к террору. Мы передаем друг другу эстафету. Мы с вами на волне 89.1 FM. Самые шикарные песни вы можете слышать в нашем эфире. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, который называется правильно. Он называется «Первое радио». Завершает эфир песня «Ты помнишь». В исполнении вашего покорного слуги немножечко ностальгии не помешает. Спасибо всем зрителям в ТикТоке. Спасибо всем слушателям на нашей волне. До воскресенья. Шаббат шалом.
1: Ты помнишь, как давным-давно мы жили по соседству, и там все было

не понимая, что зачем жить и любить учились. Ты помни, в школу шли зимой, не выучив уроки, и падал снег на нас с тобой.

0: Feliz.
1: Кто первый? И это правильно.
2: Реклама.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашева 9.
6: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Цаэль заявил о ликвидации террориста на севере Газы. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бойцы Северной бригады, действующие в северной части сектора Газа, выявили террориста, который пересек желтую линию и приблизился к военным, представляя для них непосредственную угрозу. Сразу после выявления террориста Цаль ликвидировал его, сообщает армейская пресс-служба. Ранее источники в Газе сообщали, что беспилотник Цаля нанес удар по цели в Джабале на севере сектора. Подтверждались сведения об одном убитом. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министр иностранных дел Гедеон Саар распорядились начать подготовку иска к клевете против газеты «Нью-Йорк Таймс». Поводом стала публикация обозревателя Николаса Кристофа, которую в Иерусалиме назвали одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против государства Израиль в современной прессе. В заявлении также подчеркивается, что материал Кристофа получил поддержку редакции «Нью-Йорк Таймс». Ранее издание отвергло обвинение Израиля и заявило, что поддерживает публикацию. По утверждению редакции материал был тщательно проверен, основан на свидетельствах 14 палестинцев и сверялся с дополнительными источниками. 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнения» статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Автор материала призывал объединиться в осуждении изнасилований. Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Вашингтон 24 сентября. «Имею честь передать вам и госпоже Пен приглашение посетить нас 24 сентября», сказал Трамп в четверг на банкете, который дал Си Цзиньпин в Пекине в честь американского президента. Трансляцию вел телеканал Fox News. Трамп также поблагодарил председателя КНР за великолепный прием, отметив, что стороны провели крайне положительные и продуктивные переговоры. Иранские власти разрешили нескольким китайским судам пройти Ормузский пролив при соблюдении иранского протокола по управлению проливом, сообщает Фарс со ссылкой на информированный источник. По его словам, облегчение условий для прохода китайских судов стало возможным после обращения министра иностранных дел Китая Ван И и посла КНР в Иране. В результате стороны договорились, что несколько судов, список которых предоставил Пекин, смогут пройти через этот район, и движение судов началось прошлой ночью. Валютные торги завершились сегодня дальнейшим понижением курса доллара США и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки. Доллар составил 2 шекеля 90,5 горы, евро 3 шекеля и 40 огород. И о погоде. Завтра температура воздуха снизится, переменная облачность, местами возможны дожди. В Иерусалиме ночью 14 градусов, днем 23, в Тель-Авиве 20-25, в Хайфе 15-21, в Бершеве 17-28, в Эйлате 24-38 градусов. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
9: Снова и снова, снова и снова.
2: Снова Вергунова.

0: 16 часов и 6 минут в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. На этой же волне нахожусь и я. Я это Екатерина Вергунова. Снова у микрофона, как и обещала, пришла, ждала вас и надеюсь, что вы тоже здесь. Этот час проводим вместе. Напомню, что он наш с вами, только наш с вами, и он музыкальный, разумеется. И в этом часе будет много нужной информации, правильной и полезной, но в первую очередь здесь много музыки. Той самой музыки, под которую мы можем немножечко подтанцевать и немножечко даже подпевать. Если вы совсем забыли чуть-чуть, где вы находитесь, то я снова напомню, это Первое радио. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: I wanna выходных бы мне уже где-то здесь поблизости, они говорят, четверг, пятница. Какие планы строите, а? Или жизнь без плана у вас?

0: знаю, как вы, а я очень хочу выходных. И, кстати, сегодня утром задумалась о том, что мы строим планы на эти выходные и стараемся как-то отдохнуть. Ну, хотим же мы. Для чего выходные? Для того, чтобы отдохнуть. А потом к концу четверга получается, что ты уже на пятницу себе навесил вот это, вот того. И на субботу тоже. Потом чуть-чуть еще и где-то остается время там, может быть, Ахагадоль посмотреть. Ну, или Евровидение, кстати. Напоминаю, сегодня второй полуфинал Евровидения состоится. В первом мы уже обсуждали, но Амбитан молодец, что не говори, молодец, вышел все-таки в финал, так что если кто-то следит, наблюдает, то сегодня напомнила. Ну и напоминаю еще раз, что пятница и суббота у нас на носу, а значит, нужно бы построить те самые планы так, чтобы с делом, с чувством, с толком и с расстановкой, чтобы не просто пролежать на диване, а потом сказать, я вроде бы как ничего не делал, но все равно устал, а куда-нибудь сходить, что-нибудь, может быть, приобрести, кого-то увидеть и себя показать в первую очередь. Пойду этим заниматься в эти выходные, ну и, разумеется, вам сегодня тоже буду об этом говорить. Вообще, жить без плана — это странно. Есть люди, у которых расписан каждый день на месяц вперед, не будем указывать пальцем, а есть те, кто просыпается утром и решает все по настроению. Завидую. Интересно, что психологи в данном случае говорят, обе стратегии могут быть нормой. Это нормально. Планирование дает чувство контроля, но иногда именно отсутствие чувства чуткого такого сценария помогает человеку замечать какие-то возможности, невозможные возможности. Многие важные знакомства, поездки, даже карьерные повороты происходили случайно, мы об этом знаем. И исследования даже показывают, что мозг любит предсказуемость, но слишком жесткий контроль повышает тревожность. Поэтому иногда полезно оставить место для спонтанности, не знать, что будет дальше. Это тоже не всегда плохо. Возможно, именно в этом и есть вкус жизни.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Лайкни меня, так называется эта композиция. Мы ее слушаем, подпеваем.

0: делаете, если вы заходите в соцсети Первого радио, жмете там лайки, потому что мы не только ставим анонсы, но мы еще и общаемся там с вами. Так что welcome, это и Facebook, где тоже нужная и важная информация, это Instagram и обязательно YouTube, а также TikTok, если кто-то не знал. Ну и разумеется, если я уже сказала, что мы с вами строим планы на выходные, а они уже наступают завтра, то самое время поговорить с нашим гостем. Денис Ганиев в студии приглашает нас на крутейшее мероприятие. Денис, привет.
1: Добрый день, Катя.
0: Это не просто мероприятие. Знаешь, во-первых, я вспомнила, боги мебели не просто так праздновать любили. А давай вот так просто представим, как празднуют боги мебели. Красиво, дорого, богато. Вкусно, на зависть всем.
1: Мы сделаем это, конечно, с большим размахом. И еще раз я всю неделю приглашаю сегодня обязательно, в ближайшую субботу. Собственно говоря, это уже послезавтра. Осталось всего 2 дня потерпеть. И 16 мая, в ближайшую субботу, с 10 часов утра, в городе Ришон-ле-Цион, на улице Рожанский, 11, мы празднуем 12 лет, день рождения мебельного бутика «Альто Ливелло». Я обещаю вам... Классное итальянское настроение, шампанское, море позитивных эмоций, естественно, огромные скидки на всю нашу мебель, естественно, подарки при каждой покупке. Поэтому с 10 утра до 11 вечера 16 мая выделите на самом деле 1.5 часа для хорошего настроения и приходите к нам в магазин, приезжайте, приходите, прибегайте, прилетайте, как вам удобно.
0: Как я сегодня днем уже сказала, какой день рождения без подарков, это замечательно. Интересно, что у вас огромный выставочный зал, я там была, я помню, как я растерялась сначала. То есть, ты вроде бы как идешь, да, и знаешь, ты идешь в, да, крутой магазин итальянской мебели, красиво все заходишь, очень красиво все. И потом только до тебя доходит, что у тебя же еще и вниз пошла лестница.
1: Да, действительно.
0: И
1: так.
0: Вот это вот красиво там все разворачивается. Так красиво. В общем, я сегодня днем рассказывала нашему народу, что надо обязательно прийти хотя бы даже вот это посмотреть, просто почувствовать себя в другой вселенной, можно сказать так. Это не повседневное. Ну и плюс это в субботу. А строить планы — это хорошо. Кроме того, что это итальянская мебель, которая вдохновляет, и скидки, которые радуют.
1: Окрыляют.
0: Окрыляют, да. Что именно еще? Вот какая мебель у вас есть вот сейчас, которую можно посмотреть и, разумеется, не приобрести сразу. Мы знаем все уже, что это нужно подождать, нужно заказать, все это понятно. Но что там есть? Что там у вас стоит такого красивого?
1: В первую очередь мы большие профессионалы в диванах и в креслах. То есть любые виды диванов, угловые, 3+2, с реклайнерами, диван, открывающийся в кровать.
0: Давай переведем для наших слушателей, что слово «диван» с вашего итальянского мебельного магазина — это тот самый друг, который помогает отдыхать в
1: вечерами. Это тот самый друг,
0: да,
1: который
0: выходные.
1: Предан тебе ближайшие 15 лет.
0: Вау.
1: Это тот друг, который никуда не уйдет. У него никто не появится. Он ни на кого тебя не променяет. Он каждый день он тебя провожает, и он тебя ждет.
0: И встречает.
1: Да, это ближайшие 15 лет 100%.
0: Мало того, этого друга можно сделать самому. То есть придумать его ткань, выбрать ему, да?
1: Этого друга надо сделать самому. Надо выбрать либо ткань, либо кожу. Можно выбрать размер, можно выбрать уровень жесткости, конфигурацию с реклайнерами, без реклайнеров. В общем, если у вас в голове есть какие-то мысли, приходите, озвучьте нам, и мы построим дом вашей мечты.
0: Давай напомним адрес. Это все находится в Ришон-ле-Ционе. Здесь рядом улица Рожанский, 11. С утра, с 10 утра и до 23 вечера ночи. Как это?
1: Ночи.
0: Ночи, да? В субботу 16 мая вас ждут по этому адресу. Ну и если у вас возникли какие-то уже прям там вопросы, можно всегда позвонить. Звездочка 9246. Но я думаю, что прежде чем звонить, вам все-таки стоит просто приехать. Денис, мы с тобой услышимся еще в этом часе совсем скоро и, наверное, поговорим более подробно о мебели.
1: С удовольствием.

Напомню, что говорим сегодня, каково это жить без плана, или стоит строить планы на выходные. И, разумеется, перешептываемся посредством нашего WhatsApp. Ага. 054-20-70-800 – это номер WhatsApp, который не изменился. Сама сказала и сама забыла его включить. Включаю специально для вас.

подробно, как в этой песне поется. Также у меня происходит в воскресенье с утра. Я не успела отдохнуть, если не построила нормальные планы и делаю все-все-все спонтанно. Но! Знаете, как хорошо говорят, нужно сменить деятельность, если особенно ты устал, нужно заниматься в выходные чем-то другим. Это меня мой папа научил. Я вам не говорила, вы это не слышали, потому что это большой секрет. Не для всех, только для слушателей Первого радио. На самом деле, нужно планы строить, нужно обязательно их, возможно, даже прописывать. Не сваливать на неделе, что типа вот это я не успел, сделаю выходные, вот это я не успел, и это тоже выходные. Нет, план для отдыха. То есть, возможно, заняться другой деятельностью, но планово, скажем так, что, допустим, там я с 7 утра подъем в пятницу, например, да, сначала покупки и так далее, потом у меня 2 часа для меня. Это что значит? Займитесь в эти 2 часа тем, что вам непривычно, или вы давно планировали и откладывали, например, давайте так, честно, я давно планирую перебрать какой-нибудь шкаф, а их много, навести порядок в полках и так далее.

0: своими руками сделать красивую открытку и подарить Денису Ганиеву. 12 лет все-таки Альта Левелла. Красиво, вместе с Первым радио. 16 мая вас там ждут. Также вас ждет сейчас небольшая реклама, ну а затем я сразу же вернусь и вижу, ваши WhatsApp-эсочки уже прилетают. Это здорово. Есть ли у вас планы на эти выходные? Строите ли вы планы на выходные или вы живете без плана?
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
7: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Лидский квас. Любимый квас.
10: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-ле-Цион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на showman.co.il.
1: Реклама.
11: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Сегодня я выхожу в эфир, чтобы напомнить вам, что мебельный бутик «Альто Ливелла» отмечает свое 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии – все это ждет вас в «Альто Ливелло» в ближайшую субботу, 16 мая, с 10 утра до 11 вечера. Праздничные скидки до 50% на всю коллекцию и несколько примеров, которые мы подготовили для вас. Модель Кари 3+2, производство Италия, кожаный. Обычная цена 29 800. И только в субботу вам он обойдется всего лишь 12 700 шекелей. Модель Бергамо, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена в обычный день 36 200, но в день рождения Альто Ливелло вы получаете его за 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Обычная цена 29 100 шекелей, и только 16 мая в день рождения Альто Ливелло вы сможете увести его с собой за 13 900 шекелей. Итальянский журнальный столик. Обычная цена 6 900. И в этот день вы сможете забрать его за 3 100 шекелей, а также подарок на каждую покупку. И сейчас я напомню вам адрес: Альто Ливелло, Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11. Открыто с 10 утра и до 11 вечера. И напомню, телефон звездочка 9246, звездочка 9246. Альто Ливелло празднует день рождения, а мы, конечно же, получаем супер низкие цены. Все, пока, спасибо, услышимся в эфире.
1: Снова Вергунова.

0: снова Вергунова.
1: Да, это я, да, снова Вергунова у микрофона, в очках здесь сижу, готовлюсь к пятнице, планы себе там записываю всякие, куда пойду, куда поеду и чем буду заниматься, как буду отдыхать. Строите ли вы планы на выходные? Уже построили? Пишите 05-420-70-800. Мне кажется, что жить, когда у вас есть план, легче, но интересно, что многие самые яркие события в жизни редко происходят по тому самому построенному плану. Случайная встреча, например, где-нибудь в кафешке, да, или неожиданная поездка, хотя вот у меня построена плановая поездка, но она такая не неожиданная, но очень ожидаемая, ну, как бы, неожиданно ожидаемая. Очень жду я эту поездку, расскажу вам об этом в воскресенье. Или разговор, например, который меняет направление жизни, тоже люди планируют такие вещи заранее. Не знаю, часто именно спонтанность становится началом чего-то важного, интересного или такого мимимишного. Есть даже исследования, которые показывают, что люди, оставляющие пространство для таких импровизаций, чаще чувствуют эмоциональную гибкость и легче адаптируются к каким-то переменам. Ну, слушайте, у нас здесь, в Израиле, к переменам адаптироваться вообще уже очень сложно. Настолько все надоели эти перемены, что хотелось бы какого-то постоянства, например, постоянной тишины, постоянного нормального лета, да, кому-то же слишком уже жарко, не будем опять же указывать пальцем. Не мне, мне всегда холодно, и я рада, что пришло лето, но новости так напрягают, что уже вот просто хочется отдохнуть. Да, такие люди, которые вот легче адаптируются к переменам, меньше боятся ошибок, кстати, потому что, видимо, не воспринимают жизнь как экзамен, где все должно быть идеально и по полочкам. Они просто живут, просто отдыхают, наверное, в свое там свободное время занимаются чем-то полезным для себя. Ну и полное отсутствие ориентиров, таких вот планов, да, тоже подходит не каждому, не всем. Ведь без опоры человек может чувствовать хаос и какую-то потерянность. И, кстати, честно говоря, если у меня не построены планы, то именно вот такой хаос я и чувствую. На первом радио Шер с композицией «Believe». Ей почему-то хочется верить, правда? Правда?

0: снова Вергунова.
1: Очень правильно делаете, что только ей доверяете, потому что лично она мне по секрету сказала, что все распланировала и даже субботу, а не только пятницу. И помог ей в этом Alta Livello, бутик итальянской мебели, которая реально вдохновляет, окрыляет и еще и дарит подарки. Денис Ганеев у нас в студии всю неделю рассказывал, приглашал. Теперь дело за малым и за вами.
2: Да.
1: Денис, чем мы подытожим эту неделю?
3: С большим удовольствием я это сделаю, начиная с воскресенья и по сегодняшний день. Я очень много времени провел на радио и хочу сказать огромное спасибо и от себя лично, и от всей команды Alta Livello, Катя, тебе, всем-всем-всем, кто был вместе с нами, кто дал нам такую большую информационную поддержку, всей команде Первого радио. Огромное спасибо. Вы, естественно, всегда долгожданные гости у нас в магазине, и всех радиослушателей. Не совсем недавно я узнал, что и на севере теперь тоже слушает Первое радио, поэтому сейчас, получается, с любой точки Израиля я приглашаю всех 16 мая. Я знаю, что я говорил это много раз, но я сделаю это еще раз, потому что мы действительно ждем, мы готовились, и нам есть что показать, что рассказать и чем вас удивить. 16 мая, ближайшая суббота, с 10 часов утра до 11 часов вечера мы отмечаем в Alta Livello наш день рождения. Нам 12 лет. Прекрасное настроение, море скидок, море подарков. Просто приходите, поздравьте нас с днем рождения, почему нет?
1: Я это сделаю с удовольствием, и даже наша копибара «Фиолетом», на которой появилась в соцсетях, в частности в Фейсбуке, уже побывала, уже рассказала, что там готовится вовсю классное мероприятие и празднование. Ну и, разумеется, есть что выбрать, и качественная мебель тоже. И по секрету нам даже и цены рассказала, но это, правда, не она, была Игорь Красковский, так что...
3: А он умеет,
1: да. Ну, наше дело теперь осталось только за малым, в общем-то, запланировать себе на 16 мая с 10 утра до 23 часов ночи. У вас есть все это время, весь день. Пожалуйста, приезжайте. Решен Лицеон, Рожанский, 11. Звездочка 9246, это если есть вопросы. Ну а я 24/7 у вас здесь в Фейсбуке и Первого радио отвечу тоже на любые вопросы, если вдруг забыли. Ну что ж, Денис, удачи еще раз с днем рождения.
3: Спасибо огромное вам, спасибо. Увидимся в субботу.
1: Эти аплодисменты для Alta Livello. Пока!
0: Реклама.
4: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
5: Конечно, любовь моя.
4: Мама мия, какой комфорт!
5: Еще бы, дорогая, это же Alta Livello. Высокий уровень стиля и качества.
4: Покупаем?
5: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
9: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
10: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
6: Только в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Center Car Azur. 03-558-5458.
12: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама. И снова Вергунова.
1: Ничего Ничего смешного здесь нет. Да, это снова я, снова у микрофона, снова Вергунова, и зовут меня Катя, и это Первое радио, и вы на правильной волне. И сегодня мы говорим о том, стоит ли строить планы на выходные или дать спонтанность делать свою работу. Счастливчик с нами здесь пишет, как же так жить без плана, удивляется он даже. Мы же рождены в плановой экономике, а привычка — вторая натура, поэтому в планах построить себе планы. Счастливчик, как всегда, радует и с юмором пишет в WhatsApp-ке. Ему огромное спасибо за это. Марина тоже с нами здесь пишет. Добрый день, я взяла выходные на работе, все надоело, все бесит. Буду ходить на море и планово по врачам, я так поняла. Марина, вам нужна срочно майка, как у меня, это спасает. Если вам не лень, зайдите сейчас в аппликацию Первого радио, нажмите там на видео, посмотрите, у меня прекрасная майка, на которой написана важная и нужная фраза, особенно когда все бесит. Реально, и спасает. Вот с утра в ней раз, и вроде бы как и ничего, даже если и все бесит. Но люди, видимо, прочитывая эту фразу, меньше подходят к вам и все такое. Если вам интересно, заходите, смотрите, пишите. Вы видели, что написано на моей майке здесь, в студии Первого.
5: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
1: «Ты беспощадна», так называется следующая композиция. Меня это совершенно не удивляет, потому что, да, я такая прихожу сюда и беспощадно поднимаю вам настроение.

«Ой, ты мой счастливый рай, какая красивая песня, и ты беспощадна, прям как я здесь сегодня, беспощадно дарю вам радость и надежду на то, что эти выходные пройдут тихо в первую очередь, а не так, как нам обещают. Ну и, разумеется, классно отдохнем». Есть еще одна WhatsApp-песочка от Любомира, зачитываю: «Всем привет, а я сначала заказываю билеты, а потом все спонтанно и всегда нормально». Что получается, даже гостиницы в Европе заказываем за неделю до вылета. Хороших нам выходных желает Любомир. Ну, в общем-то, да. Это и называется планы строить спонтанно. В общем-то, что-то есть, кстати. Надо взять себе на заметку. А то все строишь, строишь, а потом получается так, что приходится брать звонок другу. Как это все разрулить?

0: Ну, вместо того, чтобы позвонить, я вам предлагаю всегда писать нам в соцсети. Напоминаю, что сегодня вечером в 19:00 к нам приходит посол Молдовы. И у вас будет шанс на нашем канале в Ютубе ему написать, задать вопросы. Ну и Мария Беленькая обязательно это передаст.
1: Ты говорила, космос, твоя вселенная, как оказалось, параллель.
0: В общем, строить планы — это не так плохо. И, кстати, интересный факт. Во время путешествия без четкого маршрута люди чаще замечают детали вокруг и сильнее запоминают эмоции от поездки. Ну и заодно запоминают вообще, с кем ездил в эту поездку. Угу.

Ну и последнее в этом часе смс-ка прилетела от сержанта. Рада, что именно от него. Если в выходные не намечается никаких встреч пьяных с друзьями или родственниками, о которых, понятно, нужно договариваться заранее, то никаких планов на выходные не строю. Разве что заранее придумываю меню на пятницу. Но это уже не планы, пишет сержант, это рутина. Сержант, я вам завидую. Слушайте, давайте договоримся. Вы будете писать себе в планах меню на пятницу, субботу и как бы отрабатываете это, не выбрасывайте этот листик, присылайте мне. Я буду работать по вашим меню у себя на кухне. 16 часов 55 минут. Вынуждена попрощаться с вами до воскресенья и передать, разумеется, эту студию Милону Левитину, который готов сопровождать вас в своей программе «Хит по радио» и поднимать вам еще больше настроения перед пятницей и субботой. С вами была Екатерина Вергунова. Встречаемся в воскресенье у микрофона. Снова буду здесь в 16.00 ждать вас в нашем и только нашем музыкальном свидании. Всем хороших выходных. Bye. Yeah.

0: Снова Вергунова.
1: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.
5: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
6: Веселее.
5: Молодец, понял.
7: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
8: Шавуатов на Первом радио.
9: Здесь зрители аплодируют.
0: Реклама.
10: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Мягкий.
10: Жесткий.
11: Мягкий.
10: Жесткий.
12: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
13: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. *3414. *3414.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
16: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра в соответствии с условиями мероприятия.
17: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
18: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
19: Вкусно.
18: Лидский квас. Любимый квас.
0: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
20: На марше с флагами в Иерусалиме начались столкновения. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Иерусалиме сегодня проходит марш с флагами, традиционное массовое шествие евреев Израиля и диаспоры, маршрут которого проходит через мусульманский квартал старого города и завершается на площади у Стены Плача. Еще до начала шествия в старом городе произошли столкновения его участников с местными жителями и левыми активистами. Стычки сопровождались бросанием стульев, оскорблениями в адрес арабов и непристойными жестами. Одновременно около 150 активистов движения «Таг Меир» раздавали прохожим цветы и листовки с призывом к мирному сосуществованию евреев и арабов. Текст листовок содержал извинения перед жителями и рыночными торговцами старого города за неудобства, причиненные маршем с флагами. Полиция подготовилась к проведению шествия, развернув крупные силы на его маршруте, прежде всего на местах возможных столкновений в мусульманском квартале. Еще утром на дежурство заступили тысячи патрульных полицейских, бойцов МАГАФ и волонтеров. Руководство полиции подчеркнуло, что не потерпит проявлений насилия и будет пресекать попытки нарушения общественного порядка. В Вашингтоне сегодня начался очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США, сообщил израильский источник. По его словам, переговоры проходят в офисах Госдепартамента США и, как ожидается, продолжатся и завтра. Неделю назад Госдепартамент США объявлял, что 14 и 15 мая в США будут два дня проходить интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Согласно заявлению, стороны проведут детальные дискуссии в попытке продвинуть всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гедеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против газеты «Нью-Йорк Таймс». Поводом стала публикация обозревателя Николаса Кристофа, которую в Иерусалиме назвали одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против государства Израиль в современной прессе. В заявлении также подчеркивается, что материал получил поддержку редакции. Ранее в «Нью-Йорк Таймс» отвергли обвинения Израиля и заявили, что поддерживают публикацию. По утверждению редакции, материал был тщательно проверен, основан на свидетельствах 14 палестинцев и сверялся с дополнительными источниками. 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнения» статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Автор материала призывал объединиться в осуждении изнасилований. Иранские власти разрешили нескольким китайским судам пройти Ормузский пролив при соблюдении иранского протокола по управлению проливом, сообщает Фарс со ссылкой на информированный источник. По его словам, облегчение условий для прохода китайских судов стало возможным после обращения министра иностранных дел Китая Ван И и посла КНР в Иране. В результате стороны договорились, что несколько судов, список которых предоставил Пекин, смогут пройти через этот район, и движение судов началось прошлой ночью. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха снизится, переменная облачность, местами возможны дожди. В Иерусалиме ночью 14 градусов, днем 23, в Тель-Авиве 20-25, в Хайфе 15-21, в Бершеве 17-28, в Эйлате 24-38 градусов. Вы слушали новость, оставайтесь на первом. Эфир продолжает Милан Левитин с программой «Хит по радио».

0: самые горячие хиты.
1: Ну что ж, ловлю себя на мысли о том, что только что мы подводили итоги года. Буквально вчера, уже 14 мая на календаре, представляете? Так быстро летит время, просто мимолетно. Ну а между эфирами нашими четверговыми, так вообще я лично не вижу никакого промежутка. Такое чувство, что я встаю и на следующий день снова у микрофона. Зовут меня Милан Левитин, это программа «Хит по радио», и ближайшие два часа будем с вами слушать самые лучшие песни, нельзя говорить самые лучшие, но в общем просто лучшие песни, которые только могли звучать эту неделю. Все благодаря вам, это вы координируете мою работу. Голосуйте на сайте Первого радио 891fm.sil.al и там на главной странице или в разделе «Хит по радио», кстати говоря, опять же говорю, в основном вижу, что вы с главной голосуете. Заходите иногда и во вкладку, там больше, чем 20 песен. Специально ставлю такие вот, так скажем, новиночные песни туда, в самый конец, чтобы определить, вообще понравились они вам или нет. Ну, а новинки тоже вам сегодня принес, безусловно, и сегодня даже некие удивительные будут новинки. Я ставлю все, что под большим плакатом выходит, и не обхожу вниманием всяких грандов, а гранды сегодня точно будут, неожиданные появления. У нас на прошлой неделе были неожиданные встречи, так на этой еще у нас продолжаются они. Ну, в общем, так, что у нас? Сейчас идет песенный конкурс Евровидения. Израиль уже обеспечил себе место в финальной стадии. Сегодня определятся еще, по-моему, если не ошибаюсь, 10 финалистов. В общей сложности 20 их получается. Ну, в общем, еще одна половина сегодня доберется. Кто будет смотреть полуфинал, хорошего просмотра. Я надеюсь, что песен интересных будет побольше, чем в первом полуфинале, потому что, ну, лично я для себя особо много-то не увидел. Хотя, и своим мнением я тоже с вами поделюсь сегодня. Раз уж неделя евровидшная, то и «Хит по радио» не обойдет стороной. Ну а чтобы не обойти стороной вообще, я сегодня решил в рубрике «На репите» из своего собственного плейлиста поставить песню, которая, ну, шумела на Евровидении, заняла второе место в 2010 году, не добравшись до главной вершины, главного приза. Вот тогда, по-моему, победила немка Лена, если я не ошибаюсь, по-моему, так, да. На второе место у группы «Манго». Между прочим, эту группу я слышал еще до Евровидения, такое редко бывает, в основном Евровидение открывает какие-то новые лица, а вот «Манго» я до этого слышал, но они, конечно же, меня поразили, и после этого я начал слушать и их альбом, который за год до Евровидения вышел, и вообще до сих пор являюсь таким ярым фанатом. И пока что не было такого выступления, как у «Манги», которое меня точно так же поразило. И в свой плейлист я эту песню добавил, а теперь ставлю для вас. «Хит по радио» начинается. «Манга», «We could be the same».

0: Новая музыка. Enjoy the music. Новое настроение. На Первом радио.
1: Ну что ж, новинки сегодня будут, как и обещаю я вам всегда, так всегда и обещание свое сдерживаю. Сегодня достаточно много новинок принес, не уверен, что успею прям все поставить, но буду стараться меньше разговаривать, чтобы было все уместительно. Но следующая новинка, первая на сегодня, это песня Satisfied Кельвина Харриса и Джей-Зи. Ну что ж, давайте смотреть. Ну я думаю, что Джей-Зи мы еще узнаем, а вот Кельвин Харрис нас уже не удивляет. Шотландский диджей, продюсер, один из самых успешных танцевальных поп-продюсеров мира. Между прочим, настоящее его имя Адам Ричард Уайлз. Ну, его хиты, конечно, можем перечислять. Summer, Feel So Close, One Kiss, Miracle. Огромное количество крутых треков он написал и спродюсировал. Поэтому, на самом деле, если я вижу в новинках Кельвина Харриса, я даже не глядя, абсолютно не глядя, приношу в эфир, потому что это всегда бомба. Ну, вот так он себя зарекомендовал, и, возможно, это и есть так, потому что, ну, есть определенная, знаете, когорта таких потрясающих диджеев, которые не, вот эти, не под порождяк не гонят, знаете, они, это всегда уверенные хиты. Ну, а сегодня вот заколабился The Jazzy, ирландская певица из Дублина, стала она известна после хаус-хита Giving Me, это... House, Garage Dance Pop, ну, в общем, не самое известное, но если с Кельвином Харрисом заколабится, то уже слава от тебя никуда не уйдет. Во всяком случае, ждем этот трек в чартах британских, точно, абсолютно. Ну, а пока как новинку будем слушать. Satisfied, Кельвин Харрис и Джей-Зи.

0: Настоящий летний трек от Кельвина Харриса и Джей-Зи, Satisfy называется. В общем, надо просто расслабиться, слушать и ни о чем другом не думать. Ну что ж, давайте наконец-таки перейдем и к нашему списку. Он у нас есть. Давайте смотреть. Для самых нетерпеливых уже он, конечно же, выложен на сайте Первого радио. Но я знаю, что если вы едете за рулем, так не надо отвлекаться. Я все и так вам расскажу. Ну что ж, из новостей, из нашей десятки вылетает Ava Max и Don't Click Play. Ну, знаете, недолговечно оказалась песня. Ну, наверное, потому что это такой проходной EDM-трек, и это абсолютно нормально. На самом деле, Ava Max достаточно долго держалась у нас в десятке, поэтому трек вы отмечали с большой вот любовью. И вот, наконец-то, время пришло, чтобы Ava Max наконец-то выпустила что-то новое, и мы с удовольствием внесли в этот список. Ну а на 10 месте вместо Ava Max вновь оказывается Тедди Свимс и его Bad Dreams. Большой человек Тедди Свимс творит, но пока что таких же успехов не достигает. Ждем действительно успешных хитов мы от него. Ну а пока давайте на 10 месте у нас Bad Dreams.
1: 10 место.
2: 10.

0: Хит по радио.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
2: 03-94-94-88-8.
1: «Год без забот».
0: Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
10: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Лидский квас. Любимый квас.
12: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman COIL.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
13: Ну, новинки, да, не бесконечные у меня сегодня, да, но на самом деле, когда выбираю для вас новинки, я, безусловно, в первую очередь руководствуюсь списком, ну, грандов, наверное, когда я вижу такие имена, как Кельвин Харрис или Леди Гага, или Бруно Марс, это всегда прилетает. Но есть такие названия, которые ты думаешь, ну нет, ну это сейчас у нас век искусственного интеллекта, понятное дело, снова дедов в AI склеили, нам выложили, а нет, нет... Что могу сказать? Первый сингл с нового альбома Splat, который выходит 3 июля, уже совсем скоро, который называется, я прошу прощения, Arrogant Boy. Песня называется, а исполнители Deep Purple. Представляете, новинка Deep Purple. И что это можно сказать? В духе Highway Stars что-то с чем-то представляют люди, которым далеко за. И я думаю, что среди наших слушателей мало есть людей, которые не вот впервые слышат это название. Ну, тут ощущение, будто снова на дворе, там, 1972-й, хотя, знаете, суставы уже, конечно же, не тем, и, наверное, не такая амплитуда по гитарам играет, но, может быть, сейчас, опять же, век технологий, или можно просто заплатить сессионным музыкантам, и они сыграют за тебя. Но я думаю, что дедушки играют сами до сих пор. Это быстрый хард-рок со своим вот этим фирменным драйвовым рифом. В общем, олдскульная энергия гарантирована. Ну, о чем вообще песня? Главный герой, парень по имени Билли. Ну, давайте будем слушать. Тем более, что на английском языке, я думаю, многие разговаривают. И особенно фанаты Deep Purple еще выучили по тем старым песням. Ну, что можно сказать? Им уже, да, за 70, за 80. Это действительно так. Можете даже не гуглить. Это действительно те ребята, которые являются первооткрывателями в своем стиле. И, знаете, когда я родился, они уже были на таком верху, что просто, ну, невероятно. Ну что ж, Splat скоро выйдет, поэтому нужно только дождаться 3 июля. Ну, а Arrogant Boy будем слушать прямо сейчас. Невероятно, абсолютно. Вообще, что я говорю? Представляете, я говорю, что новая песня у Deep Purple, и это не искусственный интеллект. И именно эту песню будем слушать сейчас. И даже мне интересно, дорогие мои старики, старшие товарищи, поделитесь своим мнением, как это, как тогда или уже совсем не то.

0: Ну что, верите своим ушам? Deep Purple действительно, действительно новинка. И действительно, вот прямо сейчас в ваших приемниках ни грамма не вру, ни искусственный интеллект, абсолютно на полном серьезе дедушки выдают жару, да, представляете? Ну, а те, кто ожидает большего, ждите альбома. 3 июля уже будет цельная пластинка, можно будет погрузиться в какие-то старые воспоминания. И действительно классно. Ну, а мы возвращаемся в наш хит-парадио. У нас 9-я строчка. Сабрина Карпентер вновь ее держит, как и на прошлой неделе, сохраняет за собой именно эту позицию. Вот она и полюбилась. По-моему, уже даже 3 недели она здесь. И Tears. Ну, Сабрина Карпентер для нас выпустила огромное количество хитов в 24-м году, немножко в 25-м, но вот Tears держится с 25-го года, но пока, конечно же, не на том уровне, хочется что-нибудь посвежее, но Сабрина сейчас занята, конечно же, зарабатыванием денег за счет всяких турне и выступлений, правильно делает, но совсем скоро, я думаю, разродится еще очередными хитами. Но это я вас уверяю, потому что такие артисты не пропадают. Ну что ж, прямо сейчас на 9-м месте Tears от Сабрины Карпентер.
1: 9-е место.

0: Реклама. Привет, друзья, это Игорь Красковский. Сегодня я выхожу в эфир, чтобы напомнить вам, что мебельный бутик «Альто Ливелла» отмечает свое 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии – все это ждет вас в «Альто Ливелло» в ближайшую субботу, 16 мая, с 10 утра до 11 вечера. Праздничные скидки до 50% на всю коллекцию и несколько примеров, которые мы подготовили для вас. Модель Кари 3+2, производство Италия, кожаный. Обычная цена 29 800. И только в субботу вам он обойдется всего лишь 12 700 шекелей. Модель Бергамо, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена в обычный день 36 200, но в день рождения «Альто Ливелло» вы получаете его за 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Обычная цена 29 100 шекелей, и только 16 мая в день рождения «Альто Ливелло» вы сможете увести его с собой за 13 900 шекелей. Итальянский журнальный столик. Обычная цена 6 900. И в этот день вы сможете забрать его за 3 100 шекелей, а также подарок на каждую покупку. И сейчас я напомню вам адрес: «Альто Ливелло», Ришон Лицион, улица Рожанский, 11. Открыто с 10 утра и до 11 вечера. И напомню, телефон звездочка 9246, звездочка 9246. «Альто Ливелло» празднует день рождения, а мы, конечно же, получаем супер низкие цены. Все, пока, спасибо, услышимся в эфире.
1: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
2: Продолжаю баловать вас с новиночками. И вообще, за что я люблю хит-парадио, что здесь новинки абсолютно разные. Только что мы хард-рок слушали, как будто бы из 70-х до этого попса. Ну а сейчас давайте послушаем электросвинг. Лично я очень люблю этот жанр, ну и вы, я думаю, тоже поддерживаете. Этот, знаете, такой старый джаз 20-х-40-х годов, просто сделанный на современный ладочек. И одним из вообще грандов этого стиля, конечно же, является Паров Стеллар. И Паров Стеллар — это австрийский музыкант, продюсер, один из вот главных людей, кто вообще сделал популярным этот жанр, как электросвинг. Настоящее его имя — Маркус Фередер. И он до сих пор творит. Безусловно, у нас есть в памяти его композиция «All Night», «Booty Swing», «Cutter Groove». Под «Cutter Groove» я вообще выходил всегда, когда был свадебным ведущим. Это потрясающее абсолютно такое интро для открытия какого-либо события. Ну и многие другие. У меня лично в плейлисте «Паров Стеллар» очень-очень в большом количестве представлено. Большой прорыв, конец 2000-х, начало 10-х. Но сейчас, конечно же, подугасла его слава. Но когда я вижу новинку от Паров Стеллар, я думаю, ну а почему бы и нет? Давайте вместе сейчас слушаем. Про «Черные лилии» композиция абсолютно вот в выдержанном вот этом стиле. И, как мне кажется, прекрасное продолжение этого дня.

0: Пара Стеллар и Blackless. И так мы продолжаем наш хит по радио. Что можно сказать? Мне кажется, некие, какие-то еврейские нотки даже прослушиваются в этой композиции. Поэтому, ну, если бы еще и на идиш было бы спето, так вообще не было бы цены. Но если кто вдруг впервые слышит Пара Стеллар, прям вбивайте в свою любимую там музыкальную площадку, где вы слушаете музыку Пара Стеллар. Естественно, латинскими буквами, но там не ошибетесь. Два слова: паров и стеллар. В общем, абсолютно потрясающая музыка. Я всегда, знаете, если хочешь отдохнуть от каких-нибудь заунывных текстов и такой же музыки, всегда просто ставьте и получайте удовольствие. Ну что ж, мы возвращаемся в наш чарт. На 8-м месте сегодня у нас Камрад и песня «Be Mine». Какое-то время Камрад был и на 1-м месте, пока все еще остается в нашем списке. Я думаю, неспроста. «Be Mine», Камрад, 8-е место.
1: Восьмое место. 8-е место.

0: хит по радио. Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman COIL.
5: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
6: Ну-ка скажите мне быстренько, какие события нас ожидают в ближайшее время, ну, более-менее состязательного характера, но не военного, ни в коем случае, безусловно, более-менее мирного. Конечно же, в 2026 год является годом чемпионата мира по футболу. Раз в 4 года проводится, между прочим, мундиаль, поэтому подготовка бешеная. Безусловно, все по всему миру, огромное количество фанатов ждут. Даже те, кто не является фанатом футбольным, все равно смотрят, потому что в этот момент все замирает и смотреть больше нечего. Ну и в целом я прекрасно понимаю ожидания фанатов и также понимаю и тех, кто просто будет болеть за красненьких или за синеньких, потому что, ну, сборной Израиля нет на чемпионате мира, поэтому приходится выбирать, а за кого тогда болеть еще. Да, всегда была такая шутка, да, за кого болеешь, а потом. Ну вот, в общем, это потом наступает, чемпионат мира близится, ну и, конечно же, в сети появляются официальные саундтреки. Да, даже у Мундиаля есть композиции, которые предвещают чемпионат мира. Ну, действительно, почему бы и нет. Daddy Yankee, Shin Si и FIFA Sound выпустили песню «Эхо», вот буквально только что, новинка с пылу с жару. Официальный трек FIFA Кубок мира 2026, FIFA World Cup. И прямо сейчас будем слушать, какое настроение задает эта песня и с каким настроением мы будем встречать мундиаль в этом году.
7: See ya, see ya. Come on!

0: Надеюсь, он просто поет «Уя, уя», такой вот клич к победе, а не то, что вам послышалось. Это действительно вот такой вот заряженный трек, который нас, вот, который предвещает скорый мундиаль. Ну, а пока, между прочим, там в Европе заканчивается все, поэтому рано говорить о том, что все, пора уже переезжать на чемпионат мира. Но совсем скоро нас это всех ожидает. Ну, а пока нас ожидает Евровидение, которое проходит прямо вот в эти самые дни в Австрии, и совсем скоро финал, в эту субботу, сегодня второй полуфинал, и я же со своей стороны выскажу мнение, которого никто не ждет, как говорится, кто победит. Я думаю, что в этом году победа достанется Финляндии, а вот кто меня действительно зацепил вот в первом полуфинале, так это Сила и песня Dancing on the Ice, поэтому я вот беру руль в собственные руки и поставлю песню, которая больше всего мне понравилась. Хотя я прекрасно понимаю, что у этой песни шансов достаточно мало. Представительница Бельгии Сила и Dancing on the Ice.
1: I got that summer on my skin.

0: Keep Dancing on the Ice. Продолжаем и мы с вами танцевать. На самом деле, песня, которая у нас на седьмой строчке, не совсем уж и танцевательная, но это наш хит-парад, тот, за которым мы голосуем, и песня, которую мы ждем, поэтому мы не всегда хотим танцевать, иногда хотим немножко меланхолично подвигаться, о чем-нибудь повспоминать, ну, так или иначе. Голосуйте за любимые песни на сайте первого, 891fm.co.il, ну а мы переходим в следующий час, еще новинки у меня остались, конечно же, посмотрим, что творится в различных чартах уже в следующем часе. Ну и подведем итоги нашего чарта, безусловно. Завершит этот час The Fate of Ophelia и Taylor Swift, которая опустилась на одну строчку вниз. Ну, вот так вот случилось. Не переключайтесь, слушайте хит по радио.
1: Седьмое место.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
1: Реклама.
2: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт.
3: Еще бы, дорогая. Это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет. Едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
4: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: Центркар Азур.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
10: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
11: Вкусно.
10: Лидский квас. Любимый квас.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Силы безопасности предотвратили теракт в день Иерусалима. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Бойцы спецподразделения пограничной полиции МАГАВ благодаря точной информации, полученной общей службой безопасности Шабак, задержали подозреваемого, планировавшего совершить теракт во время массовых мероприятий празднования Дня Иерусалима. Подозреваемый был обнаружен на территории автомойки в районе Абу-Тур в Восточном Иерусалиме. Сотрудники подразделения, действовавшие под прикрытием, вошли на территорию предприятия, обнаружили подозреваемого и задержали его. Он передан для допроса следователям Шабака. Расследование по этому делу продолжается. Вскоре будут опубликованы подробности. Тем временем в Иерусалиме проходит марш с флагами. Традиционное массовое шествие евреев Израиля и диаспоры, маршрут которого проходит через мусульманский квартал старого города и завершается на площади у Стены Плача. Еще до начала шествия в старом городе произошли столкновения его участников с местными жителями и левыми активистами. Стычки сопровождались бросанием стульев, оскорблениями в адрес арабов и непристойными жестами. Одновременно около 150 активистов движения «Тагмиир» раздавали прохожим цветы и листовки с призывом к мирному сосуществованию евреев и арабов. Текст листовок содержал извинения перед жителями и рыночными торговцами старого города за неудобства, причиненные маршем с флагами. В Вашингтоне начался очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США, сообщил израильский источник. По его словам, переговоры проходят в офисах Госдепартамента США и, как ожидается, продлятся и до завтра. Неделю назад Госдепартамент США объявил, что 14 и 15 мая в США будут два дня проходить интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Согласно заявлению, стороны проведут детальные дискуссии в попытке продвинуть всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. Тем временем премьер-министр нашей страны Бениамин Нетаньяху и министр иностранных дел Гедеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против газеты «Нью-Йорк Таймс». Поводом стала публикация обозревателя Николаса Кристофа, которую в Иерусалиме назвали одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против государства Израиль в современной прессе. В заявлении также подчеркивается, что материал получил поддержку редакции. Ранее в «Нью-Йорк Таймс» отвергли обвинения Израиля и заявили, что поддерживают публикацию. По утверждению редакции, материал был тщательно проверен, основан на свидетельствах 14 палестинцев и сверялся с дополнительными источниками. 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнения» статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Автор материала призывал объединиться в осуждении изнасилований. А сейчас светские новости. По сообщениям СМИ, пристально следящих за песенным конкурсом «Евровидение 2026», незадолго до решающего выступления представительница Швеции Фелисия, вышедшая в финал с песней «My System», потеряла голос и по рекомендации специалистов временно прекратила все интервью. В команде певицы подчеркнули, что она не больна. По их мнению, проблемы связаны с нагрузкой последних дней, сухим воздухом в зале, длительными репетициями, выступлением и разговорами. Сама певица заявила, что соблюдает режим молчания, отдыхает и пьет воду, а также выразила уверенность, что к финалу голос ее выдержит. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха немного понизится. Ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди. В Иерусалиме 14 градусов ночью, 23 днем. В Тель-Авиве 20-25. В Хайфе 15-21. В Бершеве 17-28. И в Эйлате 24 градуса ночью и 38 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
8: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.
11: Открываем мы очередной и финальный на сегодня час хит-парадио. 18.05 в стране. Милан Левитин у микрофона. Хит-парадио — это лучшие, главные хиты планеты. Те, которые вы слышали всю неделю. Ну и самое главное, новинки, которые вы еще не слышали, они тоже звучат. Вот сейчас снова решил вас побаловать. Но прежде чем как показать очередную новинку, расскажу, что же творится в iTunes Song Chart за вчерашний день. Тут обновляется каждый день, но за вчера. Нужно посчитать. На один день всегда дается на этом. Алекс Уоррен и Forever Dream плюс 4 позиции. Сразу же на 10-й строчке останавливается. На 9-й минус 1 строчка у Рай Where's My Husband. Да, эта песня тоже есть и в нашем чарте. Чуть повыше, чуть позже мы ее тоже послушаем. Новинка от Леди Гаги Shadow of a Man. Слушали мы эту песню в прошлый раз. 12 дней от роду. На 8-й строчке останавливается. На одну выше. Hendrix и прочие-прочие. Песня Golden 112 раз на первом месте в этом чарте присутствовали. Но вот сегодня можно отметить только их на 7-й строчке. Причем это минус 2 позиции. Josh Favos и Like a Prayer плюс 6 сразу же. И 6-е место. Алекс Уоррен и его уже, наверное, бессмертный хит Ordinary. Минус 1 хоть позиция, но все равно на 5-й строчке. 461 день просто держится львом Алекс Уоррен. Хоть и на первом месте был лишь 48 раз из-за этого количества, но вот стабильно. Стабильность такая действительно поражает. Новинка от The Strokes, Falling of, Out of Love на 4-м месте. На 3-м месте Майкл Джексон, Billie Jean. Но опять же, это связано с тем, что фильм про Майкла Джексона вновь поднял популярность поп-короля. Ну, на самом деле, он и без этого всегда слушаем им до дыр, но тут на волне хайпа и в чартах снова появляется. Да, так тоже бывает, ушедшие артисты тоже волну ловят по нескольку раз, так случалось не единожды. The Second Voice, Let Me Be, предположение, что яичная песня, ну, во всяком случае, я склонен так считать, на втором месте. Ну, а Chemical Brothers и давнишняя достаточно песня Go на первом месте. Ну а слушать мы будем, раз я уже представил рубрику «Новинка», The Strokes Falling Out of Love. На четвертом месте оказывается сходу. Один день лишь присутствует песня. Песня длиннющая, поэтому, конечно же, всю мы ее слушать не будем. Я уж не буду вас мучить, но нужно отметить одну из лучших композиций на данный момент и одну из лучших новинок. С нее мы и начинаем этот час. The Strokes Falling Out of Love.

такой, можете заметить, не совсем радиоформат, конечно, длиннющая песня Falling of, Out of Love от The Strokes сейчас является просто одной из самых главных нашумевших новинок, и именно поэтому я для вас ее поставил. Дослушать можете сами, безусловно, The Strokes. Если вы вдруг подумали, что какой-то странный электронный голос, это не искусственный интеллект, это вот, видите, это стиль такой. Ну и тем более, что The Strokes все-таки имеет имя еще задолго, как придумали вообще многие электронные инструменты даже. Поэтому в живости этих ребят я лично верю. Ну, давайте продолжать дальше. Новинки у меня все еще есть. Но перед тем, как очередную поставить, расскажу, что же творится в украинском чарте YouTube. Что здесь есть. На 10-м месте диджей начальник босс Ты Ми Биль. На 9-м месте тоже минус 2 позиции, как и у диджея начальника босса Уран Йо. Опа, пляшка Фраголино, минус 2 позиции, 9 место. Алена Маргарева тоже 2 позиции теряет, не пьяно закохана. Между прочим, на ваш взгляд, лучшая украинская песня в 2025 году. Дальше некий бумбокс, залышайся. Но бумбокс, я так понимаю, что это, может быть, не тот самый бумбокс, и потому что как-то написано по-другому. Бай Индия, плюс 5 позиций на 6 месте. Шаде песня называется. Смарагдовое небо и от Дрэ, которая просто разрывала этот чарт на первом месте на протяжении, наверное, нескольких месяцев. Сегодня лишь на 5-м месте. Вот очередная песня Алены Маргалиевой «Фанат». Плюс 1 позиция и 4 место. Также «Энкрописта» от Древа тоже долгое время был 1-й, сегодня 3-й. Никита Киселев и песня «Вифтор» на 2-м месте. Ну, а на 1-м месте тоже, видите, не отстают от глобального чарта «The Chemical Brothers Go». Вот так вот. Ну, потому что хайп, это понятно, почему это происходит. Но на самом деле ставить буду я вам песню не из этого списка, а новинку. Песня называется «Веснянка» от Иванки Черневской и Алена Алены. Ну, вообще, я вообще думаю, что Алена Алена настолько плодовита, что в этом году уже спела, наверное, с десятком других прекрасных исполнителей. Вот Иванку Черневскую я, например, не слышал до этого ни разу, но зато из-за того, что здесь коллаба с Аленой Аленой, я, безусловно, приношу как новинку в эфир. Давайте эту «Веснянку» будем прямо сейчас слушать, новинку из украинских чартов.

0: Я уже не раз говорил, почему мне особенно нравятся украинские чарты в последнее время. Потому что вот это действительно симбиоз народных композиций и современного звука. Это действительно то, что нужно. Во-первых, поддержание культурного кода. Это действительно всегда прекрасно. Я лично во всех музыкальных композициях, где слышу какие-то народные мелодии, всегда вот отношусь с большим пиететом. И это не только украинские, люблю и молдавские песни, и балканские композиции. Там, где слышу, что ну вот оно, это изнутри, это веяние вот самого народа, и с удовольствием всегда слушаю эти песни, поэтому спасибо большое, действительно подняло настроение. Ну что ж, ну а мы в нашем чарте вновь. На 6-м месте у нас Bruno Mars, I Just Might, на одну позицию поднимается вверх. Видите, в нашем чарте он тоже идет выше и выше. Ну и на этой неделе вы его определили на 6-е место. Ну а если, как говорится, хотите что-то менять, всегда это можете сделать в любую минуту. Тем более, что каждую неделю по одному голосу я считаю, потом все суммирую, и мы потом делаем один раз в месяц чарт месяца, и можно целых 4 голоса своих отправить. Поэтому не ленитесь, если вдруг заходите на сайт Первого радио, а там всегда есть что интересное и почитать, и всякие ссылки на интервью, много-много всего, и не забудьте тыкнуть за лучшие композиции. Ну а I Just Might от Bruno Mars на 6-м месте и прямо сейчас.
1: 6-е место. 6-е.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Альтелилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
5: Дельтаформа. Ателье матрасов.
4: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Лидский квас. Любимый квас.
11: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
10: Конечно, любовь моя.
11: Мама мия, какой комфорт.
10: Еще бы, дорогая. Это же Альтелилелла. Высокий уровень стиля и качества.
11: Покупаем?
10: Нет. Едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Альтелилелла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
12: Балую я вас сегодня новинками, но сколько принес, все и поставлю вам, потому что, ну а когда еще слушать такую большую порцию новинок, как не в хит-парадио? Ну а перед этим расскажу вам, что творится в Spotify. Daily Chart тоже каждодневно подводит итоги, хотя вот я вижу только лишь за 12-е, может быть, тут два дня нужно, видите, iTunes нужно... Один день для того, чтобы все посчитать, а вот Spotify аж два дня настаивает. Ну что ж, я не настаиваю. 10 место, Майкл Джексон, Don't Stop Till You Get Enough. Но понятное дело, опять же, почему Майкл Джексон оказывается сейчас в чартах, я уже говорил несколько раз, надеюсь, вы тоже понимаете уже. Джокири, End of Beginning, тоже на хайпе, 816 дней этой песни, но это ее второе восхождение в чарты, даже крупнее, чем первое. Ну, тут тоже абсолютно понятно, потому что это саундтрек. Когда саундтрек, знаете, если что-то интересное смотрят по телевизору люди, тут же сразу же заслушивают до дыр всякие песни из этого шоу или, как вот сейчас, это из сериала «Очень странные дела». Оливия Родриго, ее Drop Dead не имеет прям такой вот шикарной поддержки, вот особенно в Spotify, лишь 7 место, и на первом месте эта песня была лишь один раз. Ну, для Оливии Родриго это достаточно... слабый результат. Ну что ж, будем ждать новых треков, что я могу сказать. Somber и Back to Friends, 421 день. Здесь это песня, которая заменяет Ordinary в других чартах. Somber тоже, я думаю, в классику себя вписал. Дальше

Извините меня, с 2000, по-моему, 12 или 13 года на первом месте. Ну, я обещал новинку. Ну, и, безусловно, поставлю. Это Harry Styles, британский певец, для тех, кто вдруг не в курсе. Он еще и актер. Вы знаете, он умудрился выйти из бойз-бенда One Direction, если не ошибаюсь, и стать огромной вот поп-звездой и не быть бывшим из группы. Это как у Джастина Тимберлейка вышло в свое время. Это не бывший из NSYNC, а самый настоящий Джастин Тимберлейк. Ну а те, кто не помнит, One Direction — это группа, которая была на The X Factor в 2010 году, просто вот стала мировым феноменом. Ну а Харри быстро стал вот узнаваемым участником. Там он еще выделялся. Ну а теперь сольная карьера. Начал делать поп рок, софт-рок, ретро-поп и прочее. И вот сейчас представляю песню, которую не успел поставить вам в какой-то из дней точно. Dance No More песня называется. Это, ну, все еще новинка. Хоть и не такая горячая, но так или иначе. Harry Styles, Dance No More.

Реклама. Привет, друзья, это Игорь Красковский. Сегодня я выхожу в эфир, чтобы напомнить вам, что мебельный бутик «Альто Ливелла» отмечает свое 12-летие и приглашает вас окунуться в мир настоящей итальянской роскоши и идеального интерьера. Изысканный дизайн, непревзойденное качество и уникальная атмосфера Италии – все это ждет вас в «Альто Ливелло» в ближайшую субботу, 16 мая, с 10 утра до 11 вечера. Праздничные скидки до 50% на всю коллекцию и несколько

0: примеров, которые мы подготовили для вас. Модель Кари 3 плюс 2, производство Италия, кожаный. Обычная цена 29 800. И только в субботу вам он обойдется всего лишь 12 700 шекелей. Модель Бергамо, угловой кожаный итальянский салон с электрическим реклайнером. Обычная цена в обычный день 36 200, но в день рождения Alte Livello вы получаете его за 16 800. Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами, размер 270. Обычная цена 29 100 шекелей. И только 16 мая, в день рождения Alte Livello, вы сможете увести его с собой за 13 900 шекелей. Итальянский журнальный столик. Обычная цена 6 900. И в этот день вы сможете забрать его за 3 100 шекелей, а также подарок на каждую покупку. И сейчас я напомню вам адрес: Alte Livello, Ришон Ле Цион, улица Рожанский, 11. Открыто с 10 утра и до 11 вечера. И напомню, телефон звездочка 9246. Alte Livello празднует день рождения, а мы, конечно же, получаем супер низкие цены. Все, пока, спасибо, услышимся в эфире.
1: Реклама. Парад хитов на Первом радио.
2: Ну что, мы продолжаем. Совсем немножко у нас осталось времени, но нужно все обозреть. Например, Official Charts не должен оказаться у нас вне нашего обзора. Опять же, Майкл Джексон, вы поняли, почему. 10 место, Beat In. Ну и окей. Сора Ларсен и Lush Life, минус одна позиция и на 9 строчке на этой неделе. Somber и Homewrecker, ну, можно сказать, новая песня, но уже, знаете, уже почти старая, минус одна позиция тоже. Зато другая песня Сора Ларсен, Midnight Sun, плюс аж, вот тут математика мне, конечно, пригодилась, 12 позиций отыграла, ничего себе, такое редко встретишь на самом деле, но это даже тут не рекорд. Midnight Sun на 7 месте, Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat, какой сейчас год, кто-то мне скажет вообще, минус 3 позиции, 6, ну вот тут вижу Алекс Уоррен, Fever Dream, значит где-то сейчас, как и на предыдущей неделе на 5 месте. 13 минус 4, это значит 9 позиций Билли Джин отыгрывает с предыдущей недели. Drop Dead от Оливии Родриго, третья неделя в чарте и уже по одному месту. Сначала была первая, потом вторая, ну а теперь третья. Зато Tame Impala возвращает себе второе место с песней Дракула, ну а Rain Me In вновь лидер в этом списке. Ну а у нас на пятой строчке Somber и 12 to 12.
1: Пятое место.

0: 12 to 12 и пятая строчка. Остались только 4 композиции, и именно их нам осталось послушать. Вновь Леди Гага теряет свои позиции в тройке лидеров, но я честно ваши голоса считаю. Ну и при этом на 4-м месте оказаться совсем не зазорно, тем более, что песня признана вами лучшей композицией 2025 года. Да и прямо сейчас, в 26-м году, звучит все еще свежо и хочется слушать. 4-е место — The Dead Dance от Леди Гага.
1: Четвертое место.
2: Четвертое.

0: Хит-парадио.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляции.
0: Реклама.
1: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. «Центркар Азур».
7: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-ле-Цион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
0: Реклама.
9: Третье место.

0: с Warren Ordinary на третьем месте на этой неделе. Ну, давайте ознакомлю вас и с билбордом, главным чартом всего и вся. Здесь Tame Impala и Jenny, песня Dracula на 10 месте. Между прочим, с 18 места резко поднялись. Fold этот Kehlani на одну строчку выше и на 9 строчке останавливается. Одну позицию теряет Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Вторая неделя только лишь у этой песни. И вот седьмое, и вот теперь восьмое место. Зато Алекс Уоррен, которого мы только что слушали, здесь тоже присутствует. 64 недели в этом списке и на седьмом месте. So Easy от Оливии Дин, как и на прошлой неделе, на шестой строчке. На пятом месте I Just Might, Bruno Mars, теряет сразу же три позиции. На четвертом месте Оливия Дин, Man I Need, тоже теряет одну позицию. Ну, вообще, тут многие теряют, но зато Drop Dead от Оливии Родриго поднимается с четвертой на третью строчку. Ну, Be Here от Ella Langley на втором, и она же Ella Langley вновь первая с песней Choosing Texas. Продолжает она возглавлять этот главный американский чарт, ну и по совместительству, так скажем, мерила всего и вся. Ну что, можно сказать, что Ella Langley сейчас действительно в фаворе. Целых две песни на первых важнейших строчках. Ну а у нас на втором месте Rai, Where Is My Husband, плюс две позиции с прошлой недели. Хороший результат.
1: Второе место.

0: Ура, ура, жених приехал, Рая дождалась мужа своего на втором месте на этой неделе. Ну, действительно, потрясающий результат. Что ж, у нас лишь одна песня осталась, как и на прошлой неделе. Дэвид Тэмс с песней «Rain Dance» возглавляет чарт «Хит по радио». И вот такой вот у нас с вами результат. Что я лично могу сказать? Вы же должны просто, вы обязаны заходить на сайт «Первого радио» 891fm.seoul.al. Почему? Да потому что вы мне, во-первых, поможете, а во-вторых, мы с вами будем слушать самые-самые потрясающие композиции еженедельно по четвергам. Я же только лишь всякие новиночки приношу, знакомлю вас с чартом. Но основной чарт зависит только лишь от вас. Голосуйте, каждую неделю можно один свой голос оставлять. И я с удовольствием считаю каждый четверг и приношу сюда, в студию Первого радио. Что ж, меня зовут Милан Левитин. Да, я являюсь проводником в этом вот мире музыкальном для вас и работаю для вас еженедельно, поэтому включайтесь через неделю в 17 часов, чтобы вновь услышаться вместе с вами. Буду сопровождать вас в поездке домой, ну или кто-то отдыхает, кто-то на север едет, кто-то наоборот на юг. Главное, что Первое радио слышно и там, и здесь, и очень-очень хорошо. Поэтому включайтесь, где бы вы ни были, на севере или в центре, или на юге, совершенно неважно. Я с удовольствием буду вам рад. Ну что ж, до следующей недели. Желаю вам прекрасного вечера. Ну, потрясающих выходных, конечно же. И шаббат шалом. Всем пока.
1: Первое место. Первое место.

0: 5'9" brown eyes.
1: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты. Реклама.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
7: Вкусно.
8: Лицкий квас. Любимый квас.
9: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Перехвачена подозрительная воздушная цель в районе действия наших военнослужащих на юге Ливана. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. ВВС ЦАЛЯ перехватили подозрительную воздушную цель в районе действия наших военных на юге Ливана. В соответствии с протоколом, воздушная тревога задействована не была, сообщила пресс-служба армии. А ранее сегодня в двух других инцидентах были зафиксированы неудавшиеся запуски ракет «Земля-воздух» по израильским боевым самолетам и вертолетам. Тем временем в Вашингтоне начался очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при сотрудничестве и посредничестве США, сообщил израильский источник. По его словам, переговоры проходят в офисах Госдепартамента США и, как ожидается, продлятся завтра. Бойцы спецподразделения пограничной полиции МАГАВ, благодаря точной информации, полученной общей службой безопасности ШАБАК, задержали подозреваемого, планировавшего совершить теракт во время массовых мероприятий празднования Дня Иерусалима. По сообщениям полиции, 13 человек задержаны по подозрению в причастности к столкновениям в переулках Старого Города во время марша с флагами в Иерусалиме. Также во время проведения марша с флагами крупные силы полиции, пожарной охраны и спасательных служб были направлены на гору Ацуфим в северо-восточной части столицы, где на открытой местности вспыхнул сильный пожар. Пожарным удалось локализовать распространение огня. Однако к моменту публикации материала контроль за ситуацией был восстановлен не полностью. Информация о пострадавших в ущербе не поступала. Саудовская Аравия выдвинула предложение о возможности заключения пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном в рамках переговоров по деэскалации напряженности в регионе. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Согласно сообщению, Рияд рассматривает модель, аналогичную Хельсинкским соглашениям 70-х годов прошлого века, которые ослабили напряженность в период холодной войны в Европе. Тем временем премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и министр иностранных дел Гедеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против газеты «Нью-Йорк Таймс». Поводом стала публикация обозревателя Николаса Кристофа, которую в Иерусалиме назвали одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против государства Израиль в современной прессе. В заявлении также подчеркивается, что материал получил поддержку редакции. Ранее «Нью-Йорк Таймс» отвергли обвинения Израиля и заявили, что поддерживают публикацию. По утверждению редакции, материал был тщательно проверен, основан на свидетельствах 14 палестинцев и сверялся с дополнительными источниками. Напомню, 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнение» статью, обвиняющую Израиль в сексуальном насилии против палестинцев. Автор материала призывал объединиться в осуждении изнасилований. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха понизится, ожидается переменная облачность, временами возможны дожди. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске новостей, а далее в эфире прямой ответ с Марьяной Беленькой. Оставайтесь на Первом.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Ну, а сегодня хотелось поговорить на необычную для нас тему, потому что у нас в гостях, вернее, вот-вот скоро будет в гостях посол Молдовы в Израиле Алекс Ройтман. Но вы знаете, четверг вечером в Израиле напряженный трафик на дорогах, поэтому посол пока едет, но мы начнем разговор по видеосвязи, и, надеюсь, господин посол скоро появится у нас в студии. Здравствуйте, Алекс. Алекс, вы с нами, господин посол? Так, говорят, с нами. Да, здравствуйте, Алекс. Вот все, теперь я вас прекрасно вижу.
2: Добрый вечер.
1: Да. Ну, у нас такого эфира еще не было, но тем интереснее, мне кажется. И тогда...
2: Как в том анекдоте.
1: Расскажите, будет. В каком? Я, как обычно, не помню анекдоты. Мне можно...
2: Ну, это даже не анекдот. Это даже не анекдот, это же фильм. У вас несчастные случаи были, будут.
1: Ну да, примерно так. Ну, в общем, все бывает. Ну, поэтому, поскольку беседа начинается так неформально, хотелось и с неформальных вопросов начать. Все, в общем-то, многие в Израиле полюбили песню «Вива Молдова», которая вышла, как и израильский номер, в финал Евровидения. И, в общем-то, я слышала мнение, что если Минтуризма Молдовы не... будет дураком, то он сделает эту песню визитной карточкой страны на долгие годы. И вот я хотела вас спросить, что для вас эта песня, тем более, что там упоминается ваш родной город?
2: Совершенно верно. Вы хорошо подготовлены. Дело в том, что у меня было такое ощущение 12 числа вечером, что у меня день рождения. Потому что все из Израиля не только писали мне и поздравляли нас с этой песней, и она очень хорошо прижилась, и я видел, что было много разных постов на Фейсбуке, на других платформах, и все очень... Да, упоминается город, в котором я родился, Сорока, и песня такая очень живая, очень... музыкальная, очень танец тоже всеми перенялся, и даже наши госучреждения и СМИ, и кто угодно, все этот танец исполняют, и даже скажу, что есть какая-то параллель между израильской и молдавской песней, то есть вот такой ритмичный танец и хорошо построенный вот этот танец, он проводит параллели. Я знаю, что очень многие голосовали здесь за Молдову. Я уверен, что в следующем, это будет 16-го, по-моему, да, финал.
1: Суббота.
2: В финале тоже Израиль нас поддержит.
1: Ну, я так понимаю, что, как я узнала из этой песни, собственно, молдавский народный танец называется, в общем, так же, как и еврейский хора. То есть это одно и то же, я так полагаю.
2: Ну, что корень... Я думаю, что корень надо искать в румынском пространстве.
1: Ну, наверное, да. Но мы еще, кстати, вернемся к еврейским корням в Румынии и в Молдове. Тоже об этом поговорим. Это я так заманиваю наших радио и слушателей и зрителей на YouTube-канале. Ну вот, а, кстати, расскажите про ваш город. Что это за город такой, который удостоился целой песни на Евровидении, о котором теперь знает вся Европа и не только Европа?
2: Ну, его когда-то называли благодаря ландшафту и благодаря тому, что он на берегу Днестра, на берегу реки, его называли маленькой Венецией. Маленький город, небольшой, около 30 тысяч населения, вместе с соседними населенными пунктами. Многоэтничные, разные этносы всегда там были, но органически хорошо уживались. На границе с Украиной, поэтому у нас всегда было телевидение и на русском, и на румынском, и на украинском. Такой космополитичный. городок.
1: И песня космополитичная на разных языках. И, в общем-то, когда я прочитала вашу биографию, что вы знаете идиш и эсперанто, я, в общем-то, у меня эта песня как-то сложилась, что там много языков. И вот, кстати, почему эсперанто вот у вас? Идиш? Понимаю.
2: Ну, вы же знаете историю эсперанто, что он содержит слова из разных многих языков. Но это так, шутка для Фейсбука.
1: Окей.
2: Я не знаю, если вообще кто-то знает эсперанто, но если собрать количество слов, которые я знаю в разных языках, наверное, можно что-то из этого какую-то кашу сварить.
1: Ну, понятно. Я уже решил, что наконец эсперанто. Я буду знать человека, который действительно знает эсперанто. Но не получилось.
2: Я когда-то просто прочитал про этот язык, мне стало очень интересно, как его создавали, чем он наполнялся, и такая... Я даже забыл, что это у меня указано в Фейсбуке. Это вы мой Фейсбук скроллили.
1: Скроллила, честно, признаюсь. Ну, тогда еще по мотивам песни, но перейдем к серьезному. Вот из припева песни «Новая Република Молдова». Вот что значит «Новая Молдова»? Чем она отличается от старой Молдовы для вас, как человека, как дипломата, как посла, представляющего страну?
2: Ну, смотрите, мы стали независимости 30 с чем-то лет назад. Транзиция такая от постсоветской республики к современному европейскому государству, она, как и всем другим, нам давалась не просто. Реформы и, конечно же, экономическая транзиция. Поэтому мы в какой-то момент пришли к единому правильному выводу и решению, что мы хотим присоединиться к Европейскому Союзу. Вы, наверное, видели, что мы недавно вышли из СНГ и сделали все нужные шаги на этом пути. Мы стремимся в Европейский Союз. У нас очень амбициозная реформа проводится. И вот на днях, это будет где-то должно быть до 18 июня, Европейский Союз должен принять решение о полноценных переговорах с нами. Там есть 6 кластеров, так называемых, и 33 главы. То есть это реформы абсолютно во всех сферах деятельности и жизнедеятельности. И мы должны открыть переговоры. Сейчас речь еще идет только о первом кластере. Мы относительно недавно открыли переговоры технические, так называемые. То есть мы уже эти реформы имплементируем. Но теперь речь идет о официальном открытии вот этих переговоров. Еще не принято окончательное решение, но из того, что сейчас обсуждается, скорее всего, будет открыт первый кластер официально, и остальные 5 до конца года.
1: А напомните тем, кто не знает, что и такое кластеры, какой именно первый, что о чем конкретно речь?
2: Первый – это базовое функционирование государства. Там входит и законодательство, и реформа юстиции, и многие разные другие аспекты, которые касаются базового функционирования государства. Потом идут такие аспекты, как сельское хозяйство и торговля, внешняя политика, политика безопасности и так далее. То есть все, как я говорил, все сферы жизни и жизнедеятельности. Реформы в основных направлениях деятельности.
1: То есть, ну, Молдова уже к этим реформам, я так понимаю, готова. И как вам кажется, что будет самым непростым на этом пути?
2: Ну, непростая реформа юстиции, конечно. У нас проводится так называемый ветинг. Это анализ всех судей и прокуроров, то есть они проходят анализ, ну, там три основных. Первое – это доходы, то есть нужно проверяются доходы и расходы каждого претендента. Потом идет второй аспект – это количество принятых решений и качество этих решений, и вот на базе этого анализа, плюс биография, плюс опыт и так далее, на базе этого анализа производится решение, да, вот этот судья может продолжать работать в системе юстиции или нет. И вот это называется преветинг и ветинг. И вот эта комиссия, она работает. Процесс достаточно сложный, можете себе представить, это целая система юстиции. Наверное, это достаточно сложно. Плюс борьба с коррупцией. У нас идет очень серьезный процесс в этом плане. Почти каждый день, не совру, если скажу, что почти каждый день есть какие-то дел, уголовных дел и расследования тех аспектов, которые касаются борьбы с коррупцией. То есть вот эти, наверное, два таких сложных момента, но здесь нужно сказать, что по сравнению с странами, которые уже даже больше времени находятся в статусе кандидата на вступление в Европейский Союз, наши реформы продвинулись достаточно глубоко и далеко. И опять же, в сравнении мы, скажем так, чемпион в плане.
1: Простите, господин посол, не услышала. Связь немножко прерывается в дороге. Что по сравнению с другими странами?
2: Двинулись далеко в этих реформах, и в сравнении с другими странами мы находимся на более высоком этапе имплементации.
1: Хотела еще спросить, вот тут у нас продюсеры шутят, но кроме шуток весь Facebook запланен, как получить гражданство Румынии. А много ли к вам, кстати, обращаются, как получить гражданство Молдовы, как послу в консульство Молдовы в Израиле?
2: Ну, знаете, была такая шутка, что когда мы получили безвизовый режим с Европейским Союзом, а мы были одной из первых стран, которые получили, что самый искомый пост в Гугле был, самая искомая фраза в Гугле, как получить гражданство. А теперь, помимо шуток, увеличился сильно поток тех, кто хочет получить гражданство после того, как Россия напала на Украину. Это связано с тем, что такая нестабильность, люди ищут какой-то дополнительный безопасный вариант. И, конечно же, когда после 7 октября мы увидели еще более возросшее количество человек, которые хотят получить гражданство, и тем более в Израиле.
1: То есть, а много вообще граждан Молдовы в Израиле?
2: У нас здесь находится на работе 15 тысяч граждан, это около 7500 мужчин и около 5500 женщин, которые здесь находятся временно на работе, и около 5 лет это время рабочего контракта. И плюс у нас есть выходцы из Молдовы, у которых тоже есть гражданство. Это точная цифра неизвестна, но есть определенное количество. Потому что по общим таким расчетам, опять же, это не официальная информация, но по общим расчетам должно быть где-то 30 тысяч выходцев из постсоветской Молдовы, да, в 90-х. Да. И если мы так проведем такой анализ, у нас получится где-то 100-120 тысяч выходцев и тех, кто, в принципе, имеет право на возвращение гражданства.
1: Знаете, у нас, когда в Молдове были выборы, был выпуск про выборы в Молдове, и я сама не ожидала, посмотрела его столько людей, то есть я не могла подумать, что эта тема так затронет людей. В первую очередь, у нас слушатели есть по всему миру, но большинство живет в Израиле, и вот мы поняли, что тема Молдовы очень даже израильтян, русскоязычных израильтян волнует. Поэтому, в общем...
2: Ну и не только с этим связано, что вы сказали, с выборами, а вообще Молдова в последнее время достаточно часто в новостях, благодаря тому, что такая геополитическая ситуация, благодаря тому, что, скажем, КПД на региональном и международном плане вырос, так как мы участники очень важных исторических процессов. И что касается нашего более узкого региона и что касается мировой политики. У нас период, когда каждый день в Молдову приезжают либо министр иностранных дел какой-то европейский, либо президент, либо премьер-министр, председатель парламента. Сегодня у нас где-то 50, по-моему, министров иностранных дел, потому что мы председательствуем в Совете Европы. То есть мы завершаем свое председательство в Совете Европы.
1: Ну да, и, в общем-то, ваш план, то, что вы между Евросоюзом и Россией, вы между Украиной и Россией, ну не то чтобы между, но, в принципе, через вас можно проехать туда и так далее. Поэтому как справляетесь, хотела спросить, с этой ситуацией геополитической, непростой достаточно?
2: Ну, в геополитическом плане не просто, и опять же, это мотив, почему мы, скажем так, стали популярны. У нас была череда выборов, президентский, парламент и референдум по вступлению в Европейский Союз. В плане этих выборов у нас было очень серьезное внешнее вмешательство со стороны России, и все методы гибридной войны как бы на себе прочувствовали. Но выстоять состоялись и прошли по всем демократическим, скажем так, нормам. И теперь у нас есть такой, за которым, к сожалению, или к счастью для некоторых стран, что они могут все-таки обратиться за своим опытом, есть обращение перенять наш опыт противодействия вот таким гибридным методам войны.
1: А из Израиля к вам за таким опытом не обращаются?
2: Например, результат. Еще раз?
1: Из Израиля к вам за таким опытом не обращаются, потому что тоже мы находимся на пороге предвыборной кампании. И, кстати, тоже сталкивается Израиль с российскими ботами, и об этом тоже писали много.
2: Ну, вы помните, был такое исследование Ракова, да, он написал о том, как создавались фейковые страницы на русском языке, как рассылались и далее. То есть у нас то, что он описал, у нас это было в стократном размере. Ну, вы же читаете израильскую прессу и видели, что по другим вопросам, что касается кинетической войны, не обращаются. Пока таких обращений не было.
1: Ну, я думаю, можно будет предложить, да, израильским коллегам побороться вместе с кибертерроризмом и вот таким вмешательством во внутренние дела. Еще один вопрос, опять же, связанный с непростой ситуацией для Молдовы, ее местоположение, истории. Вот насколько вот этот разрыв между новой Молдовой, старой Молдовой ощущается? Потому что каждые выборы мы видим столкновение двух лагерей. И или это постепенно уходит, или вы думаете, уйдет с новым поколением молдаван, или все равно останется?
2: Сегодня, я не знаю, если вы успели посмотреть, у Баунова был такой очень интересный подкаст про 9 мая, его роль и как она меняется, да, и как она менялась.
1: Нет, роль еще не успела, да.
2: Празднование с окончания Второй мировой войны и по сегодняшний день. Изменения есть, изменения, но качественные, и люди начинают по-другому смотреть на вещи и переосмыслять и исторические события, и по-другому смотреть на то, что происходило. Что касается вот конкретно 9 мая, например, у нас 9 мая День Европы, но это в то же время и День Победы, потому что мы вспоминаем тех ветеранов войны, которые приближали эту победу, и в то же время войны есть погибшие и немало. Но важно отметить за вот это все время, то, что я говорю, Баунов объяснял, за все время 45-го менялся контекст вот этого праздника и использование вот этой памяти в каких-то политических целях. И, к сожалению, это не обошло и нас, и это общество, конечно, может разделять. Но что важно в этом плане, это то, чтобы мы вспоминали жертв и героев, но в то же время не присваивали советскому режиму, именно режиму, да, политическому, какого-то героизма, или прославляли вот этот советский режим. Потому что, к сожалению, моя страна и другие страны, когда зашли советские войска, они собой остановили, да, военными действиями остановили агрессора, да. Но после этого советские войска, они не вышли, они остались в этих странах, и этот политический режим, скажем так, он остался. То есть мы не получили свободу после этого. Поэтому здесь важно осмыслить вот этот факт, что так произошло. То есть политика Советского Союза, она была такого рода, что они пытались забрать наш язык, нашу историю, подменить определенные понятия. И вот это то, что нехорошо во всей этой истории.
1: И вот я пытаюсь понять, вы все-таки 9 мая отмечаете, не 8, не переходили на
2: европейский? Мы отмечаем 9 мая и День Победы, и День Европы.
1: И мы уходим на рекламу. Сейчас скоро вернемся, оставайтесь с нами.
0: Прямой ответ. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот». Реклама.
3: 35% скидка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
0: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мания. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
4: Лидский квас. Любимый квас. Махсаной кошмар.

0: нашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman COIL.
1: Реклама.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Первое радио вещает 16 часов.
5: Улё.
1: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
6: Это круто!
4: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
7: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
8: Okay. Это круто! Это здорово!
1: Прямой ответ.
9: Мы продолжаем наш разговор с послом Молдовы в Израиле Алексом Ройтманом. И Алекс у нас в студии. И я напоминаю нашим зрителям, что если они хотят, они могут задавать свои вопросы. Для этого нужно писать в чат нашей передачи на YouTube-канале. Вот. И, кстати, вот уже люди пишут, но, по-моему, не вопросы, а комментируют, что...
10: Озвучьте.
9: Да, что... Читали, что Санда училась в Америке, президент Молдовы в университете, и она была уже не тогда не просто студентка, ее опекали, то есть готовили на трон в Молдову. Но этот человек не задает вопрос, он говорит, это как для общей информации.
10: Ну, смотрите, мы когда-то были молдавским княжеством, когда у нас кто-то сидел на троне. Сейчас у нас парламентская республика, так что...
9: Не готовили на трон Санду.
10: Смотрите, госпожа президент, она в политике уже достаточно лет. Она была министром образования. Да, она училась в Америке, она работала во Всемирном банке. Ну, мы все в разных местах работали.
9: Но вы карьерный дипломат, насколько я
10: понимаю. Да, я карьерный дипломат. И когда я был студентом, я подрабатывал в одной частной компании. Но понятно. На дипломата я готовился, обучаясь на международных отношениях на историческом факультете.
9: Про Санду, раз мы уже начали разговор, мы говорили с вами, пока вы ехали, про выборы, о том, что идет борьба двух лагерей. Санду представляет европейский лагерь. И, собственно, хотелось понять, что она принесла в Молдове. То есть это ее второй и последний, я так понимаю, президентский срок. Или в Молдове можно как-то еще?
10: Смотрите, я здесь сделаю маленький такой политический экскурс, чтобы было понятно, как у нас все происходило. Когда мы стали независимыми, пришли аграрии, так называемые аграрии, пришли ко власти. После этого мы были одной из немногих стран, в которые вернулись ко власти коммунисты. Ну, понятно, это не были те коммунисты классические, советские, но это была коммунистическая партия, которая пробыла у власти 8 лет, 2 срока. Тогда президент избирался парламентом, и то есть 2 года был президент Воронин. Кстати, мы начали движение в Европейский Союз в 2004 году.
9: Еще без Санду, собственно.
10: Министерство иностранных дел получило название Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Ну, тогда это было связано, если так уже говорить до конца, с тем, что отношения с Россией испортились. Россия хотела, чтобы мы подписали меморандум Козака о федерализации Республики Молдова.
9: Президент... Приднестровье, да, проблема, собственно.
10: Да, Приднестровского региона. Тогда президент Воронин не подписал... Там понятно, что отношения охладились, и тогда вот появилось такое направление. Потом, когда закончился

0: коммунистический период, назовем его так. Была, помните, революция, ее называли Twitter-революция, Facebook-революция. 7 апреля 2009 года. И тогда пришли к власти после внеочередных выборов пришли к власти проевропейцы, которые сказали, что мы хотим привести Молдову в Европейский Союз. Тогда, кстати, такую дам геополитическую нотку, и вам что-то это напомнит. Россия сказала, без проблем, идите, вы хотите в Европейский Союз, нас это не беспокоит. Главное, чтобы соблюдались наши интересы, чтобы у нас были нормальные отношения и так далее. Это было в 2011 году, вот такие заявления. И вы, наверное, смотрели заявление несколько дней назад по поводу Армении.
1: То да. Есть, вот. Делайте, что хотите.
0: Да. Потом были определенные, скажем так, проблемы касательно нашей европейской интеграции в связи с тем, что некоторые политики использовали вот этот проевропейский курс не совсем для проевропейского курса. И была такая, скажем, пауза в нашем последовательном, в нашей последовательной европейской интеграции. Потом были снова выборы, и вот тогда пришли реально проевропейские силы. То есть это было, наверное, первый раз в истории, когда одна партия получила большинство в парламенте, смогла сформировать правительство. Проевропейское.
1: Если мы уже вот говорили про вмешательство в выборы, да, то нельзя не обойти вниманием проблем, которые касаются и Молдовы, и Израиля, вернее, того единственного, как я понимаю, поправьте меня, что было проблемы в израильско-молдовских отношениях, это Илон Шор, который активно вмешивался и продолжает вмешиваться в ситуацию в Молдове, но при этом был в Израиле, Молдова требовала его выдачи, и так и не добилась, и он уехал в Россию.
0: Молдова запросила его экстрадицию, все документы были поданы, и как выразился министр иностранных дел Гедеон Саар, когда он был в Кишиневе, наверное, подача вот этого запроса на экстрадицию и является тем, скажем так, мотивом, почему он больше в Израиле не появляется уже достаточное время.
1: Ну, то есть Израиль был близок к тому, чтобы его выдать, или все-таки?
0: Насколько я помню, сказал министр, что все документы были поданы в Министерство юстиции и.
1: И вот тут, в общем, будет. А хорошо, а есть другие проблемы в отношениях между Израилем и Молдовой? И вообще, как развиваются отношения?
0: Смотрите, мы в прошлом году в Кишиневе Гедеон Саар открывал посольство Израиля после 30 с чем-то лет двусторонних отношений. Это было сложно этого добиться.
1: Почему?
0: Ну, как видно, Израиль не видел тогда, раньше не видел ценности в этом посольстве, именно в Молдове.
1: А откуда закрывали дела Израиль, молдавские?
0: Сначала это было в 90-е годы, это было из Москвы, потом это было из Киева, потом это было из Иерусалима, потому что был посол, аккредитованный в Иерусалиме,
1: угу,
0: который периодически прилетал в Кишинев, ну и понятно, что это сложно так развивать отношения, и приходилось как бы здесь работать и за себя, и за того друга,
1: и за того парня. То есть вы на две ставки работали?
0: Нет, ставка была одна, но работа была как за два посольства, да. Ну и сейчас тоже ритм не упал, но понятно, что в связи с войной с Ираном вот эти 40 дней, вы же знаете все, как происходило, и понятно, что многие вещи замедлились, и теперь уже электоральный период, это тоже в электоральный период сложно продвигать отношения, их можно поддерживать на хорошем уровне, но... Сложно.
1: А что у нас, кроме вот в отношениях, вообще есть? Что нас связывает?
0: Смотрите, в прошлом году у нас, например, начну с цифр. В прошлом году у нас очень высокий товарооборот, это 52 миллиона долларов товарооборот. Для нас он негативный, то есть Израиль продает больше в Молдову, чем Молдова в Израиль. Это и косметика, это и какие-то фрукты. Это...
1: То есть Израиль, Молдова, фрукты.
0: Вас... Ну, вы знаете, авокадо и понятно. Так далее. Косметика тоже вы знаете, чтобы не делать рекламу компании. И удобрения. Тоже такая серьезная категория. А мы сюда, например, возим сухофрукты. Очень сильно пошел вперед вино. Есть вино на израильском рынке, молдавское вино, и кошерное, кстати, есть. Соки, мебель, сухофрукты, я сказал. У нас выросла очень сильно продажа зерна. Тоже хорошая современная тема зерно. Вот, потому что мы в прошлом году подписали документ, который говорит о том, что Израиль может приобретать у нас пшеницу, так как из того, что мы производим, большое количество у нас идет на экспорт. То есть у нас по торговле пошло все вперед. Теперь есть исторические узы, и мы говорили о том, о выходцах, и культурные моменты, и есть несколько выходцев очень важных в политике, даже есть такая...
1: Виктор Либерман, куда же
0: нам? И не только Виктор Либерман, и Гедеон Саар, он...
1: Тоже выходец из Молдовы,
0: его, да, его дедушка, если я правильно помню, родился в Кишиневе, я ему даже подарил свидетельство о рождении. И еще есть несколько политиков, и что интересно, всех бессарабских, молдавских выходцев в израильской политике прочат, например, министры. Ну, такое совпадение.
1: Есть еще несколько. Это кого еще прочат, расскажите.
0: Ну, вам, вы журналист, вам придется поработать.
1: Придется поискать всех выходцев из Бессарабии.
0: Да, пусть и наши подключатся, и наши радиослушатели, может, они кого-то
1: да,
0: найдут.
1: Да, хорошо, да, я еще про выходцев из Бессарабии и про Бессарабию вас спрошу. Сейчас задам вопрос еще один от нашего зрителя. Это
0: да,
1: немножко скакнем на другую тему. Ну, может быть, как раз вы как посол ответите. Вот он пишет, что у него выборы вызывают вопросы, ограничение избирательных участков и минимальное количество, так у меня немножко закрылось, бюллетеней для молдаван, зарабатывающих за бугром, как он пишет. Это вопрос, с чем это было связано?
0: Смотрите, дело в том, что во время выборов я очень много слышал, и меня это очень нервировало, о том, что вот будут подделывать выборы не в избирательных участках в Кишиневе, а за границей. Вот по сравнению с другими странами, наши граждане, они, находясь за границей, могут проголосовать. Обычно открываются участки в странах, где наши граждане проживают, и открываются в соответствии с количеством граждан. На каждом избирательном участке может проголосовать 5000 человек.
1: А почему так?
0: Ну,
1: а если граждан, как вы сказали, 30 тысяч, условно?
0: Открывайте больше участков. И вы еще...
1: А кто должен открывать?
0: Открывает ЦИК. Но, смотрите, есть несколько критериев, раз мы об этом говорим. Первый критерий — это сколько граждан находится. Второй — это сколько граждан обычно голосуют. У нас же есть статистика, каждый год сколько голосуют и сколько примерно могут проголосовать. То есть, если находится 30 тысяч граждан, это не значит, что они все придут проголосовать.
1: Ну, да.
0: Допустим, здесь у нас 15 тысяч, а приходили голосовать до 5 тысяч.
1: А и сколько есть, на последних выборах проголосовали?
0: Около 5 тысяч, не
1: то
0: больше.
1: Был один участок, вам
0: хватило? Нет, было два участка.
1: Два участка?
0: Было два участка, но на каждом проголосовало где-то по 2500. Понятно. Теперь дорасскажу, если я уже начал.
1: Угу.
0: Есть, почему вот такое количество бюллетеней, почему не 50 тысяч? Потому что количество, сколько бюллетеней можно обработать, оно тоже не бесконечное, да? Нужно это все посчитать, пересчитать, принять. И есть время. Избирательный участок работает с утра до вечера. За этот промежуток может пройти такое количество людей. То есть не может пройти 15 тысяч на одном избирательном участке. То есть это чисто функциональная вещь.
1: Понятно.
0: И когда избирательный участок открывается, вот у вас будут выборы на территории Израиля, они исходят из того, сколько граждан прописано, сколько могут проголосовать, и столько такое количество избирательных участков. То же самое происходит и у нас, и не было такого случая за последние годы. У нас были такие случаи 2000-х, но не было такого случая, чтобы закончились бюллетени. То есть если бы они закончились, тогда можно было возмущаться и сказать, вот, смотрите,
1: не дали проголосовать, тут да. Все хорошо.
0: А если они не закончили, значит, люди просто не пришли.
1: Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и скоро вернемся.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
6: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лидский квас. Любимый квас.
9: Максанэль Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэль Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэль Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем наш разговор с послом Молдовы в Израиле Алексом Ройтманом. И есть еще время у наших зрителей на канале YouTube Первое радио задать вопросы в чате передачи. Уже несколько вопросов прозвучало, но я надеюсь, вы успеете задать еще. Вы затронули тему евреев в Бессарабии. Я знаю, что вы написали на эту тему книжку «Евреи в Бессарабии. 19 век». Вот откуда интерес к этому вопросу?
0: Это тема моей докторской. Я еще с начала своего студенчества писал по этому вопросу, и пришел я к такому выводу, что очень мало написано именно про 19 век. Было очень много написано про погром 1903 года, о котором все знают и все в любом контексте упоминают, и о Холокосте. Но вот именно как происходило становление еврейского населения, сколько их было, какие у них были занятия, где они учились, как вообще они выглядели, чем они, скажем так, в кавычках дышали, то есть что это было за население, какой у них был облик, как они мыслили, какая это была ментальность и так далее. То есть я вот это все исследовал по архивным документам, расписал все так по темам. Ну и вот дал ответ на то... То есть книга называется «Евреи Бессарабии. Кто они?» Я дал ответ.
1: И кто они?
0: Надо прочитать книгу, чтобы понять. Но если коротко, самая такая большая специфика бессарабских евреев по сравнению с остальными губерниями Российской империи в XIX веке — это в том, что если большинство евреев, они ассимилировались, ну, не абсолютно ассимилировались, но стали более современными, стали заниматься другими профессиями. То есть они очень сильно ассимилировались и, скажем так, частично потеряли интерес к такой традиционной жизни. А вот бессарабские евреи, они, и это, кстати, произошло в 70-х годах 19 века. То есть в 70-х годах 19 века это уже не польский еврей, который появился в Российской империи, а это прям русский еврей, который говорит на русском, который одевается так, как одевается в Российской империи и так далее. То есть мыслит по-другому, ведет себя по-другому, тому подобное и так далее. А вот бессарабский еврей, он себя сохранил, то есть они такие же религиозные, они также живут в общине, у них те же традиции, у них многое не изменилось. Это произошло, потому что в Бессарабии не было рекручено, как было в других губерниях Российской империи, то есть первый раз бессарабские евреи, не только евреи, а и остальное бессарабское население пошли в царскую армию в 1974 году, то есть позднее. Поэтому их так было сложно, скажем так, перемолоть вот этой мясорубкой ассимиляции.
1: Да, интересно. А какой-нибудь самый яркий эпизод из книги, то, что вот вы не можете забыть, есть у вас такой?
0: Ну, там подтверждается такой анекдот известный, что, ну, знаете, это анекдот, что на острове попало, необитаемый остров попало два еврея, построили три синагоги. Когда их спросили, почему, он сказал, в эту хожу я, в эту ходишь ты, в третью мы оба не ходим. И вот там был такой ученый еврей Маркус Гурович, который описывал эти события, и он подтвердил, что вот в разных городах Бессарабии на тот момент, это 60-е годы 19 века, на самом деле так происходило. То есть люди там богатели, или у них были какие-то другие интересы, и они пытались создать свои новые синагоги и как бы к себе привлечь новых прихожан. То есть это, оказывается, не шутка, а исторический факт.
1: Вы упомянули войну в Иране, ну так, вскользь, в свете того, что затруднено было общение и контакт. А вот вообще Молдову эта война задела, потому что неожиданно оказывается, что задевает самые разные страны. От больших до маленьких, экономические и так далее.
0: Ну, в первую очередь цены. Да, цены на дистопливо, на топливо, на... И все это цепочка. То есть это не могло не задеть. И у нас даже ввели чрезвычайное положение в первые же дни после того, ну, именно в энергетическом секторе, чтобы, не дай бог, не подумали о другом. И, конечно, то есть сейчас вы же видите, все взаимосвязано, и это не может не влиять. Мы долгое время в Молдове были зависимы от российского газа и энергоносителей. Это было до 22-го года, да. До того, как Россия напала на Украину, и мы взяли очень четкую, ясную позицию в защиту Украины, и, ну, и справедливую позицию. И Россия решила... Ну, у нас был контракт на газ, и в самый разгар отопительного сезона они сказали, что, ну, у нас контракт есть, но мы вам больше 40% не можем поставить из того, что мы должны поставить. И мы тогда начали закупать газ на споте, который, он был, по-моему, 1000 с чем-то евро за кубометр, 1400. Ну, помните, да, цены тоже, ну, сильно поднялись. Но это было очень сложно. Нам пришлось государству давать субсидии гражданам, чтобы они могли оплатить свои счета. Но это возымело другой эффект, то, что мы стали покупать газ на споте, и мы уже не зависим от российского газа. И поэтому потом цены спали, сейчас они такие, какие они есть, но все равно война, она влияет на всех, она не может не влиять на всех, и, к сожалению, это положение, оно продлится. То есть это даже если завтра все станет на свои места, оно не может стать все на свои места, то есть точно так, как было, потому что история, она меняет определенные вещи, все равно сложности останутся. То есть влияние есть, и, к сожалению, оно негативное, и оно имеет место быть.
1: Я так понимаю, что вот кто в итоге пострадал от того 22-го года, это Приднестровье, которое вот как раз сегодня очередной раз они продлили чрезвычайное положение из-за отсутствия практически поставок газа.
0: Ну, смотрите, там все не совсем так, как вот вы сейчас сказали. Вообще,
1: объясните,
0: вообще
1: да.
0: Не так.
1: Потому что я в своих арабских делах редко, честно, перескакиваю.
0: Нет, я думаю, что да, здесь важно объяснить. Во-первых, Приднестровский регион Республики Молдовы проходит через процесс реинтеграции. То есть у нас есть политика реинтеграции, и мы действуем в направлении того, чтобы наши граждане из Приднестровского региона почувствовали на себе, скажем так, новые реалии в положительном смысле. Вот, например, у нас есть статистика, что каждый день люди из Приднестровского региона едут с Кишинев на работу. Потом у них у всех есть молдавские паспорта. И вот сейчас создается фонд конвергенции. Что это такое? Здесь, конечно, надо много объяснять, но я постараюсь очень коротко. Mm-hmm. Раньше приднестровские экономические агенты из Приднестровского региона не платили налоги в казну Молдовы. Теперь был принят закон, что с 1 июля они будут платить вот эти акцизы и налоги и так далее. И эти все деньги будут идти в фонд конвергентности, из которого будут выплачиваться социальные выплаты и так далее. Что касается газа и так далее, это все политизировано, и это идет, опять же, с востока, и никто Приднестровье не душит и не морит голодом и так далее и тому подобное. То есть такой политики нет. Даже наоборот, делается такая социальная политика, чтобы улучшить там качество жизни и, как я говорил, преодолеть вот это расстояние. Например, нам пример, когда были выборы президента, парламента и был референдум по вопросу вступления в Европейский Союз, жители, которые проголосовали из Приднестровского региона, они проголосовали за правящую партию, за нынешнего президента и за вступление в Европейский Союз. То есть там меняется и ментальность.
1: Интересно. Хотела спросить еще про Украину, потому что вот вчера очередной раз, я так понимаю, российские беспилотники проникли в воздушное пространство Молдовы, и сегодня президент Санду сказал, что давление на Россию не должно ослабевать. Вот если коротко о позиции Молдовы по украинскому вопросу, о том, как, учитывая переговоры, давление Трампа на Киев, вот какую позицию занимает Молдова?
0: Мы 100% поддерживаем Украину, потому что должно быть справедливое решение этого конфликта. Украина не нападала на Россию, наоборот. Мы считаем, что международное право должно соблюдаться и территориальная целостность Украины должна соблюдаться. То есть мы поддерживаем абсолютно ту позицию, что мир должен быть восстановлен, но это должен быть справедливый мир на условиях Украины, в плане, что, то есть Украина пострадала в этой войне, она не агрессор. Мы надеемся, что это закончится как можно быстрее, потому что мы видим страдания у украинского народа, но мы видим их героизм и то, что они воюют на этом фронте, они как бы защищают и нас, потому что по планам мы были следующими.
1: А сейчас это вот угроза, то, что вот следующая вами ощущается, или она сошла на нет?
0: У нас есть стратегия безопасности Молдовы, и там Российская Федерация главный вызов безопасности нашей страны. И, как вы сказали, вот дроны летают, они летают не только в Молдове же, вы же видели, что происходит и в балтийских странах, и в европейских странах. То есть это общая угроза, и с ней нужно бороться. И я не думаю, что кто-то себя чувствует в безопасности уже, наверное, в любой точке мира, к сожалению.
1: А с президентом Трампом какие отношения у Молдовы? Есть что-то особое или нет в отношениях с США?
0: Прямых контактов между нашими президентами не было, но у нас есть хороший стратегический диалог с Соединенными Штатами Америки, у нас есть совместные проекты, у нас идет торговля, тарифы на наши продукты, которые поступают на американский рынок, достаточно низкие по сравнению с другими, которые были введены другим странам. У нас есть хороший диалог, который развивается на всех уровнях, и это стратегический диалог. То есть у нас в последнее время, например, не знаю, мне кажется, где-то раз в неделю какая-то делегация из США есть.
1: И если коротко в одной фразе, есть какой-нибудь сейчас проект между Молдовой и Израилем, который вот интересно будет узнать в ближайшее время? Культурный, экономический, образовательный.
0: Я бы пошел по медицинской стезе. Я думаю, что это очень важное направление. Я вот лично подписал несколько меморандумов о сотрудничестве с израильскими больницами, то есть между израильскими больницами и молдавскими больницами. Мне кажется, это очень такое перспективное направление. И я вижу, что вот это сотрудничество, оно очень хорошо развивается. Ну, знаете, медики, они друг друга хорошо понимают, да. Те же проблемы, эти новые возможности найти какие-то решения общие. То есть, мне кажется, это очень хорошее направление, его стоит еще развивать и углублять. Вот у нас есть между больницей Рамбом, Шиба, больница в Кварсабе. То есть Это хорошее
1: направление. Что ж, будем следить, как развиваются отношения между нашими странами. Спасибо огромное, что доехали нас, несмотря на все.
0: Спасибо.
1: И спасибо, да, нашим слушателям и зрителям, особенно тем, кто задавали вопросы. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и не пропускайте наши следующие передачи. С нами был посол Молдовы в Израиле Алекс Ройтман. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо большое.
2: Прямой ответ.
10: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
11: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
12: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
13: Я раб этой лампы.
12: А что мне делать?
13: Приказывай.
12: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
13: Слушаю и повинуюсь.
12: Теперь, Анна, ты загадывай.
11: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
14: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
15: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
16: В пятничном эфире.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Звездочка 3849.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Лидский квас. Любимый квас.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Иран захватил в Оманском заливе судно под гондурасским флагом. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. По информации BBC, которая ссылается на информацию, полученную от компании по управлению рисками морских перевозок, судно, захваченное иранцами к востоку от Ормузского пролива и направляющееся к побережью Ирана, служило плавучим арсеналом. Речь идет о судне под флагом Гондураса. Владельцы судна сообщили, что на нем хранились запасы оружия компании, обеспечивающих защиту морских перевозок от пиратов. BBC сообщает, что не может самостоятельно подтвердить эту информацию. Ранее ВВС Сааля перехватили подозрительную воздушную цель в районе действий наших военнослужащих на юге Ливана. В соответствии с протоколом, воздушная тревога задействована не была, сообщила пресс-служба армии. А ранее, в четверг, то есть сегодня, в двух других инцидентах были зафиксированы неудавшиеся запуски ракет «Земля-воздух» по израильским боевым самолетам и вертолетам. Сегодня в Вашингтоне начался очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при сотрудничестве и посредничестве США, сообщил израильский источник. По его словам, переговоры проходят в офисах Госдепартамента США и, как ожидается, продолжатся и завтра. Неделю назад Госдепартамент США, напомню, объявлял, что 14 и 15 мая в США будут проходить интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Согласно заявлению, стороны проведут детальные дискуссии в попытке продвинуть всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. Бойцы спецподразделения пограничной полиции МАГАВ благодаря точной информации, полученной Общей службой безопасности «Шабак», задержали подозреваемого, планировавшего совершить теракт во время массовых мероприятий празднования Дня Иерусалима. Подозреваемый был обнаружен на территории автомойки в районе Абу-Тур в Восточном Иерусалиме. Сотрудники подразделения, действовавшие под прикрытием, вошли на территорию предприятия, обнаружили подозреваемого и задержали его. Задержанный передан для допроса следователям Шабака. Расследование по этому делу продолжается. По сообщению полиции, 13 человек были задержаны по подозрению в причастности к столкновениям в переулках старого города во время марша с флагами в Иерусалиме. Также во время проведения марша крупные силы полиции, пожарной охраны и спасательных служб были направлены на гору Ацуфим, северо-восточной части столицы, где на открытой местности вспыхнул сильный пожар. Пожарным удалось локализовать распространение огня, однако к моменту публикации материала контроль за ситуацией был восстановлен еще не полностью, информация о пострадавших или ущербе не поступала. Саудовская Аравия выдвинула предложение о возможности заключения пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном в рамках переговоров по деэскалации напряженности в регионе. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Согласно сообщению, Эр-Рияд рассматривает модель, аналогичную Хельсинским соглашениям 70-х годов прошлого века, которые ослабили напряженность в период холодной войны в Европе. Арабский дипломат, цитируемый в сообщении, призвал к осторожности в оценках. «Все зависит от того, кто участвует В нынешнем климате вы не можете включить в пакт Иран и Израиль, а без Израиля инициатива может дать негативные результаты, поскольку он воспринимается как крупнейший после Ирана источник конфликта. Тем временем премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и министр иностранных дел нашей страны Гедеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против Израиля, клевете в отношении Израиля против газеты «Нью-Йорк Таймс». Поводом стала публикация обозревателя Николаса Кристофа, которого в Иерусалиме назвали одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против государства Израиль в современной прессе. В заявлении также подчеркивается, что материал получил поддержку редакции. Ранее в «Нью-Йорк Таймс» отвергли обвинения Израиля и заявили, что поддерживают публикацию. По утверждению редакции, материал был тщательно проверен, основан на свидетельствах 14 палестинцев и сверялся с дополнительными источниками. Напомню, 11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами Хамаса сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в разделе «Мнения» статью, обвиняющую именно израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Автор материала призывал объединиться в осуждении изнасилований. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха немного понизится. Ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди. В Иерусалиме 14 градусов ночью, 23 днем. В Тель-Авиве 20-25. В Хайфе 15-21. В Бершеве 17-28. И в Эйлате 24 градуса ночью и 38 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами до завтра и передаю слово лучезарным ведущим программы «До и после». Любви.
3: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
9: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви» в студии Несса Лефи.
10: Владлена Прешель, привет. Всем здравствуйте. Каждый четверг вы, собственно говоря, на волне Первого радио. И вы слушаете программу, которая полностью вами любимая, во-первых. Невероятная, да, невероятная, потрясающая. В конце часа медитация, уникальная. Две прекрасные, красивенные, умные, мудрые женщины. В общем, знаете вообще, на что вы подписались?
9: И самые скромные, это самое важное.
10: Ну и, конечно, мы знаем, что у нас самая любимая публика, радиослушатели, которые всегда тепло поддерживают нас, всегда поддерживают разговор, всегда открывают нам свои сердца. Секреты. Ну и, конечно, телефон 054-20-70-800. Это телефон в студии. Вы обязательно должны писать. Ну, не знаю, как звонить, но писать точно.
9: Нет, звонить не надо.
10: Не звоните нам.
9: Только пишите. И голосовых не надо тоже, а то мы их не сможем прослушать. Да, темы у нас сегодня очень-очень популярны, очень частые. Сама обжигалась, скажу так. И очень знакомая многим-многим из вас. Хотела сказать, знакомая многим женщинам, но на самом деле, если копнуть поглубже, то это как, знаете, мем такой был в Инстаграм. Как жить с абьюзером, если абьюзер — это ты? Вот тоже, такое тоже бывает. Мы вроде кажется, что о, это все мужчина, а на самом деле женщины-то тоже бывают, тоже относятся к этой категории.
10: Включаются, да.
9: Да, сегодня мы поговорим о людях, которые умеют красиво любить, которые умеют красиво ухаживать, красиво говорить, о харизматичных людях, о тех, которые привлекают внимание. Часто эти люди очень успешные.
10: Ты так говоришь, как обо мне прям.
9: Ну, естественно.
10: Но есть какой-то подвох.
9: Я же на тебя и смотрю.
10: Есть какой-то подвох.
9: Да, то есть эти люди, они носят тебя на руках. То есть все, они считывают все твои желания. Они делают все, что ты хочешь сначала. А в конце отношений, когда, ну, часто у таких отношений бывает конец, приходится себя собирать заново. И приходится себя собирать по кусочкам, потому что ты не понимаешь, кто ты и как ты здесь оказался или оказалась. И ты понимаешь, что ты полностью потерял себя, потеряла себя и находишься в какой-то другой
10: эмоциональной
9: вселенной.
10: Какой-то яме. Угу.
9: Да, эмоциональной яме и в какой-то другой вселенной, где вроде как виновата не ты, но ощущаешь себя виноватой именно ты. И сегодня мы поговорим о том, любовь или эмоциональная зависимость все-таки это жизнь с нарциссом.
10: Не с цветком.
9: Да.
10: Прошу заметить.
9: К сожалению,
10: сначала были
9: не
10: цветочки, да, да. Сначала это были цветочки, а потом даже не лепесточки, не корешочки, а просто горшок, да, такой завявший. И горшок это ты куда-то поливают, сливают, опускают. И ты вроде понимаешь, ну вроде как-то люблю человека, вроде бы все же хорошо с этим человеком. И действительно, и мы вкладывались и вдвоем, а потом что-то идет не так. Ну вот давайте разбираться. То есть это нарциссический тип личности. Это может быть вы действительно в чем-то накосячили, и человек начал так проявляться, да. А вы такие, нет-нет, это и не я, это все он. И как все-таки распознать вот этот нарциссический тип личности, что нужно делать, как с ним вообще общаться, да, что нужно делать и, собственно говоря, когда делать ноги.
9: Да, и часто такое бывает, что мы вынуждены общаться с нарциссическим типом личности, потому что это может быть кто-то из нашей семьи, у кого-то мама, у кого-то папа, у кого-то, ну, не знаю, братья, сестры, у кого-то коллеги, например. То есть вы вынуждены с ними коммуницировать, и сегодня мы разберем, как это делать. И самое важное, что хотелось бы вначале сказать, что сейчас очень модно говорить: «А, да он нарцисс», «А, да она нарцисс». Я не знаю, есть ли феминитив у этого слова, нарцисска так, наверное, не говорят, ну, тоже нарцисс. Но не каждый самовлюбленный человек нарцисс, не каждый, поэтому...
10: Да, может быть, просто сложный характер. Бывает,
9: ну, или,
10: такое?
9: Да, да, то есть просто самоуверенный человек, например. То есть не надо сразу навешивать ярлык, вот он, нарцисс, не разобравшись в ситуации, потому что должно сойтись очень много разных красных флагов. И, в принципе, если вообще есть нарциссическое расстройство личности, это уже очень серьезно, и нельзя его ставить без вердикта психолога, как минимум. Поэтому ну, мы сегодня разберем, по каким признакам понять, что вы с нарциссом, и что делать с этим человеком, если вы понимаете уже, что вам в этих отношениях, как вот мне Инесса сказала до эфира, вам неспокойно, то есть постоянно как-то вам в отношениях неспокойно. Это уже первый звоночек, кстати, к тому, что что-то не так.
10: Да, на самом деле, единственное, неважно, нарцисс этот человек, тюльпан или она роза, розочка, вот, неважно, да, кто перед вами, самое главное, как вам с этим человеком. То есть это самый главный критерий, как я себя чувствую с этим человеком. Я расту с этим человеком или я зажимаюсь? Я могу проявлять свои эмоции, свои чувства? Или я боюсь, да, какой-то постоянный страх? Или если я проявляюсь, начинаются сразу какие-то разборки, эмоциональные качели, мои хорошие. Это я сейчас как раз веду терапевтическую группу, и там мы разбираем как раз вот эту дофаминовую зависимость, в которую часто попадают и мужчины, и женщины, и как оттуда, собственно говоря, выбираться. Но сегодня мы возьмем такую небольшую и достаточно узкую тему, нарциссический тип лица. Ой.
9: Ну и лица тоже, в принципе, когда круглое лицо такое.
10: Нарциссический тип лица. Вот, ну, видимо, да, у него какие-то, у этого человека нарцисс. То есть нарцисс, да, желтый флаг, не красный уже, а желтый, понимаешь? Вот, это на самом деле очень часто люди говорят: ну, я просто себя люблю, я просто себя выбираю, поэтому твои нападки — это не про меня, это ты такая, да? То есть и человек не идет на контакт, не идет на разговор, и самое главное, даже если и идет, даже если и соглашается, потом все равно в поступках он либо возвращается в ту точку, с которой вы начинали, либо просто тотальное неуважение, mm-hmm. да, обесценивание твоих чувств, обесценивание ваших диалогов вместе. Это и может быть мужчина, и может быть женщина. Mm-hmm. Если у вас... Может быть, это вы? 054-20-70-800 по этим признакам. Может, вы нам расскажете, как вы вообще, собственно говоря, живете? Или, может быть, для вас вот такой вот типаж, да? Ну и, кстати говоря, наверное, трудный характер — это как раз, наверное, такое определение вот у наших родителей, да? Ну, у него просто трудный характер. А там нарцисс, абьюз, все в одном флаконе, понимаешь? Это сейчас мы уже начинаем разбираться и понимаем, как с этими людьми общаться, но еще раз повторю и буду повторять на протяжении всей программы, потому что многие просто присоединяются либо в дороге. Еще раз, самое главное в отношениях — это как вы себя с этим человеком чувствуете, хорошо ли вам.
9: Давайте вообще разберем, как распознать нарцисса, потому что, ну, кстати, еще до этого такая маленькая ремарка. Очень много успешных людей, успешных, богатых звезд, особенно в шоу-бизнесе, особенно актеров.
10: Филипп Киркоров, нет?
9: Ну
10: кстати, да, он может, он
9: говорит,
10: ругается.
9: Это имя, которое мы не можем говорить. Он у нас в стоп-листе.
10: Хорошо. Даже говорить не можем.
9: Да, это хорошо. Как это было в Гарри Поттере. Тот, кого мы не можем называть.
10: Да, окей.
9: Да, в общем, очень много известных людей, особенно из медийной сферы, они нарциссичны, потому что им надо признание, им надо, чтобы им восхищались, им надо постоянно это доказывать себе и всем остальным.
10: И за счет кого-то, да? Вот унижение кого-то.
9: Да, ну, наверное, вот в шоу-бизнесе 80%, наверное, вот имеют такое расстройство. И плюс девушки тоже, когда хотят себе богатого, успешного мужчину, вот этого принца на белом коне, то часто они тоже попадают к таким нарциссическим людям, потому что, ну, жизнь такова. Именно нарциссам надо идти вперед, ну, и там разные еще психопатические расстройства личности. Но, да, потому что нормальному человеку с нормальной психикой ему не надо доказывать всему миру, что он самый лучший. Ну, редко,
10: да,
9: но
10: да,
9: обычно,
10: ну, как
9: он
10: бы
9: живет
10: это...
9: своей счастливой жизнью. И не надо ему вот доказывать, я лучше Вани из третьего подъезда. Ну, грубо говоря. И если вы выбираете таких мужчин, то, ну, сколько у меня опыта у девчонок было, да, кто выбирает вот именно таких обеспеченных мужчин, ну, наверное, каждая третья встречалась вот именно с таким. Кто-то с этим может жить, потому что он пойдет накосячить, задаривает ее подарками и все забыл.
10: Кто-то, да, на это соглашается.
9: Да,
10: это
9: да. Кто-то просто, вот как мне девочки объяснили, я живу для себя, я живу своей жизнью, я занимаюсь собой, то есть я уже не обращаю внимания на его выкидоны, на его поведение. Я использую как могу, занимаюсь собой, ребенком, и уже вот просто. Но это перерастает в злость. Это перерастает в злость и в ненависть, и все равно у этих отношений будет конец рано или поздно.
10: Ну да, это такая нервотрепка постоянно. То есть постоянное,
9: да,
10: какое-то напряжение.
9: Да, да.
10: Конечно, хочется. Вы понимаете, мы на самом деле каждое отношение, они нам подсвечивают, да, какие-то важные для нас вещи. И нарциссический тип, я сразу хочу сказать, что это, может быть, он кажется таким властным, где-то требовательным очень сильно, да, может быть, где-то агрессивным или подавляет, но внутри чаще всего это очень такая хрупкая, надломленная личность, может быть, даже не личность, вот, который боится, переживает, и чаще всего у него очень заниженная самооценка.
9: Да.
10: И за счет кого-то, да, и за счет кого-то, то есть он ищет подтверждение, он ищет какого-то восхищения, вот это ощущение, что я такой, вот, но, ну, сложно.
9: Ну да, то есть им самим-то, насколько я вот читала, им самим-то сложно, у них пустота внутри, им нужно эту пустоту чем-то заполнить, чем-то
10: таким. Ты знаешь,
9: таким...
10: единственное, вот я единственное хочу сказать, что всю вот эту пустоту, вот эту дребедень в башке, понимаешь, во-первых, либо терапия достаточно серьезная, либо, нет, не либо-либо, а и терапия, и духовная практика.
9: Ну, ни один нарцисс не признается, что он нарцисс.
10: Духовная практика, ну, потому что...
9: потому что он всегда прав.
10: Нарцисс как-то останется... Ну, жизнь, она расставит, да, приоритеты. Жизнь, как один из моих учителей говорит, жизнь покажет палку. Жизнь покажет палку, да, либо все деньги уходят, либо его кто-то наказывает, догоняет, грубо говоря, да, там, или женщина разводится, либо партнеры, ты сразу хоп-хоп, либо человек берет этот урок и понимает, что где-то мне надо определить держать свой характер, немножко поработать с собой, да, быть более добрым, и человек начинает, не знаю, заниматься благотворительностью или вкладывается в какие-то проекты, которые действительно приносят, вкладывается в будущее детей, например, или талантливых детей. Ну, то есть какой-то уже переворот какой-то внутри, да, в голове происходит. Либо человек, наоборот, начинает еще больше питаться вот этой злобой и просто захлебывается в своем собственном яде. Поэтому жизнь, она показывает, да, эти пути. Но мы говорим конкретно про отношения с этим человеком, поэтому двигаемся дальше. 054-20-70-800. Ждем ваших комментариев. Причем обязательно по теме. Мы просто ждем ваши приветы, ваше восхищение, вашу любовь и, в принципе, любые вопросы по любой теме.
9: Вот у нас уже есть сообщение, мы его успеем прочитать до рекламы. Теннис-коуч нам пишет. Привет, Инесса и Владлена. Распознать нарцисса очень просто. Каждое третье слово в его лексиконе — это «я». Жить с нарциссами не приходилось, но встречал их по жизни немало.
10: Да.
9: Ну,
10: да,
9: это да, да.
10: А как вот Элис Коуч, вы достаточно грамотный молодой человек.
9: Ну, да.
10: Вот. Вот расскажите, как вы чувствуете, как вы понимаете, как вообще с ними общаться или делать ноги? Вот как вы понимаете, вот как контактировать, да, с таким типом людей, типом личности? А мы продолжаем. То есть главная формула. Нарцисс ищет не любовь, а отражение своей значимости. То есть он за счет кого-то постоянно пытается, что я вот такой, и вот я такой. И чаще всего, то есть, смотрите, есть такой треугольник Карпмана, да? Жертва, агрессор и спасатель.
9: Да,
10: и
9: да.
10: Вот агрессор в данном случае, да, это вот нарциссический тип личности. Опять лица я хочу все время смотреть, постоянно хочу сказать. И вот это на лицо, и вот это лицо нарциссического типа. Он, получается, все время находит какую-то жертву, да, и догоняет ее, мочит для того, чтобы... Да? Собственно говоря, вся эта история про треугольник Карпмана — это для того, чтобы мы осознали свою роль, почему в моем пространстве этот человек вот с таким типом личности, почему я так реагирую, почему я начинаю переживать, слетать, унижаться, терпеть это все и слетать вот в эту жертву. Да? Поэтому для чего этот человек в моем поле? Чтобы убрать эту жертву, понимаете, навсегда сказать: слушай, Любчик, я, конечно, тебя очень уважаю, давай-ка иди своей дорогой, да, и не бояться идти своей дорогой и отпускать этого человека, если некомфортно, больно, и если есть, конечно, хотела сказать, деньги.
9: Ну, это да.
10: Если
9: это
10: деньги,
9: тоже важно.
10: Уходите от него.
9: Это нужна обязательно финансовая подушка. Ну, ты об этом тоже говоришь постоянно, потому что иначе ты не уйдешь просто от него и будешь терпеть. Так, у нас реклама. Мы ждем ваших сообщений по поводу того, как распознать нарциссы, какие признаки есть нарциссизма, нарциссической личности. Ну, и если есть у вас опыт какой-то взаимодействия, тоже можете написать. Мы пока прерываемся на рекламу, на песню, и после этого вернемся.
3: Реклама.
6: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
11: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.

0: Ты выйдешь за меня?
1: Я подумаю.
2: До и после любви.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это вновь программа «До и после любви», и мы сегодня обсуждаем тему, как жить с нарциссом, стоит ли с ним вообще жить, и как понять, что перед вами нарцисс, ну или что вы нарцисс.
4: В студии Владлена Прешель и Инесса Лефи, и у нас, ты знаешь, я вот иногда, вот мы с тобой общаемся после эфира, во время эфира, все время общаемся, и ты знаешь, у меня, для меня это какое-то прям шоу такое, понимаешь, то есть шоу, где мы разбираем какие-то паттерны, какие-то случаи, ситуации. Слушаем вас, конечно, дорогие радиослушатели. И для меня это прям целое радиошоу, потому что мы делимся какими-то интересными историями. Ну что, у тебя были в жизни рядышком нарциссы, или у твоих подруг, или вот есть ли у тебя какая-то история, вот такая наглядная, да, что можно, в принципе, определить, что это нарцисс, и что вообще с ним происходило в этих отношениях?
3: Да полно таких историй, особенно говорю у девушек, которые выбирают себе статусных мужчин. Полно. Каждый второй, мне кажется, нарцисс. Потому что, ну, мы уже говорили о том, что иначе не добьешься таких успехов и не станешь там миллиардером, например. Ну, это моя теория, которая подтверждается.

0: это их мир.
1: Мир такой, то есть да, они, мировоззрение.
0: Да,
1: они, я ни в чем не виноват.
0: Да, они искренне верят в то, что он, они не виноваты, что виновата ты. И они это все могут так перевернуть, что ты потом чувствуешь себя плохо, и что ты слишком эмоциональная, что ты все придумала, что... Ну, это какой-то газлайтинг уже, да, если честно. В общем, первый признак — нарцисс всегда прав. Следующий признак — это отсутствие эмпатии. Даже когда вам плохо, когда вы плачете. То есть они говорят очень красиво о любви, очень красиво, особенно в начале отношений, что ты там самое лучшее и так далее. Но вдруг тебе плохо, то все, ему это неудобно. У него нет жалости, у него нет ничего.
1: Закрытое сердце, да?
0: Да, прям? Просто, ну тебе плохо, ну лечись. Не предложит ничего, там, помощи какой-то, еще чего-то. Ну, ему, в общем, хорошо, когда только ты в здравии и в нормальном настроении. А если у тебя плохое настроение, все, ты не нужна.
1: Ты неинтересна.
0: Ты неинтересна.
1: Жуть, кстати.
0: Да, вот это правда жуть, особенно в перспективе долгосрочных отношений, потому что когда ты просто встречаешь такое легкое, да, это ок. Но когда ты с человеком живешь и вообще ноль эмпатии, ну, это уже проблема. А потом еще один признак — это мои любимые эмоциональные качели. Это, кстати, про дофамин, про который говорила Инесса, что ты становишься как наркоманкой уже или наркоманом. Ты зависим от этого человека, потому что он тебе устраивает. Сегодня ты любовь всей моей жизни, сегодня я тебя люблю, не могу все к твоим ногам, завтра холод. Игнор, как это называется, холодный душ, пропадание, молчание. И самое страшное, что твой мозг начинает к этому привыкать, вот к этим качелям, что сегодня хорошо, завтра плохо, и ты не знаешь, как будет, и мозг потом без этого уже не может.
1: Да,
0: то есть это
1: да.
0: То же самое, как ты в азартные игры играешь, например, то же самое. То есть когда ты не знаешь результат, когда ты не знаешь, что ты сегодня получишь, любовь или холод. Ну, потом, конечно, признак, что, как Инесса уже сказала, ему постоянно нужно восхищение. Постоянно нужно восхищаться, комплименты и даже мягкое замечание, даже вот очень мягкое, оно вызывает обиду, какую-то агрессию, манипуляции, молчание, дистанцию. Ой, но главный маркер, наверное, это не то, что там не харизма какая-то, не успешность, не то, что он вот устраивает эмоциональные качели, а то, как вам с ним. Про то, что мы уже тоже говорили. Если вам с ним хорошо,
1: да,
0: значит, окей, если даже нарцисс, может быть, вы тоже нарцисс, вам очень хорошо вместе, у вас цветник такой. Если вас все устраивает, ну и пожалуйста, может быть, вам это нравится. А если вы чувствуете вот эти провалы и чувствуете, что очень плохо, вот здесь уже стоит обратить внимание.
1: Ой, друзья мои, я могу даже несколько порекомендовать моментов, то есть как выйти из этой дофаминовой петли, потому что эта дофаминовая история, это может быть не только с нарциссами, не только с тюльпанами и розочками, но и, например, с людьми, которые абьюзеры, да, мы живем иногда вот такие, иногда, например, вы встречаетесь с девушкой или с парнем, вроде бы все хорошо, потом раз, куда-то этот человек исчезает, или у вас первый секс, и опять куда-то человек пропадает, потом внезапно появляется, вроде бы все было хорошо, и вы начинаете искать, да, вот этой встречи, искать человека в соцсетях, проверять, смотрел ли он ваш историю. То есть какая-то постоянно вот в таком нервотичном состоянии. То есть ваш мозг занят поиском. Он посмотрел, она посмотрела, он проверил, не проверил. Я не знаю точно, как у мужчин это происходит, но у женщин 100% эта история, потому что женщина начинает со своей жизни включаться в постоянный какой-то поиск, контроль, и это очень неприятно.
0: Это
1: и что
0: выматывает.
1: Происходит? Да, это выматывает, то есть вы бросаете полностью свою жизнь и переключаетесь вот на вот эту дофаминовую и эмоциональную гонку. Что нужно делать? Первое, самое главное, во-первых, самой себе сказать, а мне действительно это подходит? Да или нет? Я в этих отношениях чувствую спокойствие, да или нет? Я чувствую безопасность, да или нет? Если ответ нет, тогда вы берете список тех отрицательных ситуаций, качеств, которые были у вас рядом с этим мужчиной, то есть или женщиной, да, например, она там некрасиво со мной разговаривала, она высмеивала меня в компании, не брала трубку, вела себя похабно, или там включала холодную королеву, или манипулировала, устраивала скандалы, или мужчина, чаще всего у женщины он то поднимает ее вверх, ты такая красавица, потом вдруг исчезает, и ты начинаешь доверять этому мужчине, не доверять.

0: 5. То есть вот такие red флаги вы должны для себя обозначить и фокус держать на этом, потому что вот в этой дофаминовой петле вы как будто забываете все плохое, вы как будто забываете, да, как вам плохо, да, как вы истощены, и снова подключаетесь в эти отношения, потому что вам, вы вспоминаете вот какие-то маленькие вот эти моменты, ну классно же секс был, но он же так вкусно целуется, или мужчина думает, боже, ну вот это грудь, я не знаю, там, или как бы мне, там, мы с ней хохотали, и вы не вспоминаете то, ради чего вы ушли и из-за чего вы ушли, да, а вы вспоминаете вот те мимолетные моменты, которые как когда-то были. Поэтому мое самое важное вам задание, кто находится в таких ситуациях, прежде всего возьмите лист и бумагу и выпишите, а что не окей. Что, блин, просто комом, понимаете? И вы, когда выписываете, вы реально понимаете, так, стоп, окей, так, это было, это не дал, это не сделало, это недопустимые вещи, вот здесь вот подвел, здесь вот не так. И вы, когда реально видите картину, вы успокаиваетесь, и самое главное, держите себя, просто не писать, не звонить, потому что как только вы передаете, он передает вам мяч, да, и вы такие, и вот вы начинаете, все, что делать? Нет, когда мяч на его стороне, вы тогда все, вы пропадаете 100%. То есть если вы начинаете писать, включаться, это значит, что вы начинаете играть в его игру снова. И будет все хуже, хуже и хуже. И я не знаю, насколько, в принципе, можно играть в эту игру «сладиться, слюбиться», когда человек не хочет меняться, потому что есть нарциссический тип, но он признает свои ошибки, он готов меняться, и он готов принять, что да, что-то я не то чувствую, не то делаю, и я вижу тебя, я слышу тебя, потому что я тебя люблю, и мне важно, что ты говоришь мне, я слышу тебя, я очень буду стараться. А есть другой нарциссический тип лица опять. Нарциссический тип, да, который просто не хочет меняться, не признает своих ошибок, не видит. И вот это уже сложно, да, потому что отношения – это когда мы хлопаем двумя ладонями. Мы не можем делать хлопок одной ладошкой. Ты не можешь все время вкладываться, стараться, делать что-то и не получать отдачи. То есть отношения – это вклад обоих людей. Вот, поэтому сделайте это упражнение, и да пребудет с вами сила.
1: Да, все верно. Так, нам пишет радиослушатель, если честно, я не совсем... пока не совсем поняла, насколько адекватно то, что здесь написано, но давайте я все-таки прочитаю, и там уже решим. Ну, правда, тут может быть что-то. Окей. Антон, насколько я вижу, нам пишет, насколько я правильно читаю на иврите. Добрый день, Инесса, Лефи и Владлена Прешель. Я еще тот нарцисс. В прошлой жизни подавлял своего партнера по жизни, она не могла слово вставить. Много раз был неправ, много раз был прав. Сейчас понимаю, лучше я... Как же... Так, сейчас понимаю, так, изменяет сообщение, ладно, неважно, как же я был несчастен, и что лучше бы я ей уступал, и интересно, к чему бы это привело. А, и сейчас понимаю, если бы я ей уступал, интересно, к чему бы это привело. Помню, однажды на автобусном вокзале стояла девушка, я просто захотела посмотреть... что у нее на душе, я заглянула в глаза, увидела там тьму, она от этого взгляда испугалась. Короче, ну, я про это и говорила, что здесь может быть что-то, что-то странное.
0: Смотрите, если вы понимаете свои и принимаете свои проступки, это очень похвально. Это очень похвально. Вот это и есть работа над собой. Но можно принять и понять свои проступки, либо проанализировать свои действия, которые привели к разрушению, к неправильному контакту, к каким-то чувствам надломленным. Но и очень важно делать что-то по-другому. Понимаете? То есть осознание – это всегда про определенные действия. Если вы просто осознали, этого мало. Нужно менять, да, и для того, чтобы, может быть, я понимаю, что вот такой вот крик души, да, и, может быть, на сердце тяжеловато, мой вам совет, может быть, сделать кому-то приятно, да, может быть, вот женщине, какой-то женщине помочь, соседке, маме, сестре, то есть женщине сделать какое-то добро,
1: Да, действительно. И еще такая ремарка. Вот многие говорят, ну все, уходи от него. Вот ты же видишь, что ну, ни к чему хорошему это не приводит. Mm-hmm. Ты же видишь, что нервничаешь. Ты же видишь, что... А это непросто. Это вообще непросто. Это ну, то же самое, нет, как такого, зависимому конечно. Человеку mm-hmm. сказать, да бросай пить. Но он не бросит. Он начнет бросать, у него на следующий день будет тремор вот так во всем теле и ломка. Не да. сможет mm-hmm. он. То есть здесь очень важно либо идти в терапию, либо... какая-то поддержка со стороны. Но еще я вообще думала, что мы поговорим о том, как уходить после рекламы. Ну, ну такое вот вброшу одну мысль, да, что важно снова искать себя, как бы это ни звучало. Потому что в этих отношениях ты теряешь себя. Что значит теряешь себя? Это значит то, что ты концентрируешься только на этом человеке. То есть вся твоя жизнь крутится вокруг этого человека, потому что он тебя постоянно эмоционально держит. И ты не можешь заниматься своими делами, своей работой, своими детьми даже. И еще чем-то ты постоянно думаешь о нем, постоянно как бы вот какой-то тремор постоянный. Поэтому самое первое и самое важное — заняться собой, найти новое хобби, пойти на новую учебу, пойти заняться спортом насильно. Я понимаю, что в таких ситуациях часто не хочется. Просто хочется лежать и страдать. Ну, прямо за шкирку себя надо брать и нести в этот спортзал, идти даже в кафе с подружками. Это тоже поможет, потому что там очень много других людей. Ты просто, как будто вот у тебя эти оковы спадают, и ты понимаешь, так мир-то еще есть, да, какой-то, не кроме просто. Него. Потому что, когда вы в отношениях, в таких мир полностью сосредоточен на нем, и у тебя как будто рамки вот эти. А когда они падают, эти рамки, ты понимаешь, насколько мир многогранный и насколько еще много возможностей вокруг. Ну, мы поговорим после рекламы более подробно о том, как распрощаться с такой личностью и надо ли. А сейчас реклама и песня.
2: Реклама. Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
4: Вкусно.
3: Лидский квас. Любимый квас.
5: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman COIL.
2: Реклама.
6: I throwing you off?
7: Nope.
6: Didn't think so.
8: How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was

0: Объявляю вас мужем и женой.
1: Только не это. Квето дыре боляре мари. Сентименту.
2: До и после любви.
3: И снова здравствуйте, это программа «До и после любви». Я надеюсь, вам нравится наш плейлист сегодняшний. Мы готовились очень-очень, все специально для вас. И да, мы обсуждаем тему отношений с нарциссами, с людьми, у которых есть нарциссические расстройства личности. И вот сейчас нам теннис-коуч еще написал большое сообщение, я могу его прочитать. И прочитаю. Одни из самых лучших друзей, пара, которая вместе уже больше 30 лет, муж явный нарцисс. Но он того стоит. Во-первых, очень яркая, харизматичная личность. Он народный поэт Украины. Ну вот о чем мы и говорим. У него очень тонкое чувство юмора. Он играет на гитаре, он сочиняет песни, стихи. И он себя очень любит. Как живет с ним его жена? Очень просто. Она подтрунивает над ним, она его, как вы и говорили, очень хвалит всегда и всегда ставит в пример другим. Ну, а мы, как друзья, мы никогда не против над ним подшутить, подколоть. Но поскольку друзья... поскольку мы друзья, он воспринимает это с шуткой. И он, конечно, никогда не обижается. Но очень интересно наблюдать, как он выкручивается из таких моментов. Иногда бывает, он шутит сам над собой. И это бывает настолько красиво, настолько тонкий юмор, что ты действительно начинаешь им просто восхищаться. Но я не знаю, как у них личные отношения. Это, конечно, тайна их семьи. Но, например, моя жена говорит все время, что я бы с ним не смогла жить. Кому как, а мне он нравится.
4: Ну да, нарциссы, они такие, наверное, да, яркие, да. У них там все. Ты знаешь, вы, кстати, напомнили мне, я тоже была в компании, один очень известный артист, и вот у него жена, и он при всех ее говорит тост и признается в любви другой. Она сидит себе тихонечко, улыбается, но при этом, ну, видно, знаешь, вот она действительно как-то она действительно, во-первых, любит, во-вторых, она как-то приспособилась. Ну, смотрите, тут очень важный момент, да? Он ее не унижает, не гнобит, не оскорбляет. Он вот как-то так потрунивает. То есть у них какая-то такая своя игра, которая... И видно, что он ее потом приходит, ей руки целует. И скажу честно, все, как говорят на Украине, все майно на ней. Поэтому она сидит... Поэтому она сидит, улыбается. Да, да, да. Поэтому, ну, смотрите, дорогие нарциссы, что я вам могу сказать? Вы можете себе только исправить ситуацию и карму только одним способом. Когда рядом человека, сделайте хотя бы материально свободным, да, и счастливым в другом аспекте. Вот, ну, в любом случае... Если у вас вот эти дофаминовые качели сейчас, что я хочу вам посоветовать? Еще раз, вот это сделать упражнение, когда вы выписываете все самое худшее, прям драматизируете. И второй момент, не пишите первый, не пишите. Что происходит? То есть 3-4 дня вот этот пик, вот эта ломка, да, происходит, когда вот это самое-самое тяжелое, просто... Вот просто возьмите себя в руки, действительно потащите в спортзал к друзьям, займите, что-то готовьте, с детьми своими общайтесь, в общем, что-то делайте. 3-4 дня будет ломка. На 10-й день, да, 7-й-10-й день мозг начинает отпускать, да, потихонечку. Но это всегда нужно перечитывать эти негативные моменты, качества этого человека, то есть убеждать себя в том, что это не мой человек, это не мой партнер, мне плохо здесь. И на 14-21 уже снижается эмоциональная зависимость, то есть немножко да, поэтому вы берете телефон, но вы не пишете. Вы берете телефон, но стараетесь не проверять. Ну, проверили, все, отложили. И на 30-й день уже нейронные связи немножко затухают, и самое главное, если вы напишете, если вы позвоните, если вы, не знаю, посмотрите сторис или зайдете там, проверите чего да как, сразу будет откат. То есть это действительно месяц вам нужно взять себя в руки, и максимально сконцентрироваться, может быть, уехать куда-то. Ну, в общем, ремонт сделать. Я не знаю, все, что хотите. Родить ребенка, не знаю, забеременеть поскорее.
3: От него.
4: О, да. Что-то сделать.
3: Да, ну и самое важное, действительно, когда тревожно. То есть вообще важно знать себя. И важно знать, что вас успокаивает, и что вам помогает справляться с тяжелыми ситуациями. И для этого вам дается как раз-таки, может быть, это время без него. Потому что вы должны четко понимать, понимать и, может быть, даже выписать где-то, чтобы перечитывать это. Если мне плохо, если на меня накатывает вот эта тревога, панические какие-то, ну, не атаки, конечно, это уже очень серьезно, но какая-то вот паника или вот скучать сильно, начинаю вспоминать что-то, что я делаю? Для кого-то это посмотреть фильм какой-то определенный, ну, например, позитивный, там, не знаю, или наоборот, там, ужастик какой-то, у всех разные методы. А для кого-то помыть, ну, не знаю, квартиру почистить, mm-hmm. ну, то есть прибраться в квартире, для кого-то пойти на спорт, для кого-то поехать, ну, мы тут рядом с морем живем, на море, для кого-то встретиться с подругами, для кого-то просто позвонить маме или папе, я не знаю, кому, то есть там...
4: Позвоните тому... мне.
3: Или Инессе, да. То есть тому, кто вас поддержит, но не тому, кто вас еще больше там как-то раззадорит, да, а вот именно кто скажет, ну, да, бывает, потом тему поменяйте, новые увлечения, конечно.
4: Слушай, ты знаешь еще, вы, друзья, вы слышали про нейрографику? Слышали про такую технику?
3: Ну, расскажи.
4: Нейрографика — это когда ты рисуешь определенным методом, вы можете посмотреть, погуглить, поиспользовать ИИ, и вы рисуете определенным методом. То есть это не картина, а это как... работа нейронных связей. То есть это такие хаотичные линии, может быть, вы где-то видели такие кружочки, это все разрисовывается. То есть вы, когда рисуете нейрографику, у вас есть даже определенная задача. Например, отпустить этого человека, да? Или, там, не знаю, перепрошить какую-то историю, какую-то программу. Любой запрос может быть на вот этот рисунок. И вы рисуете где-то час, полтора, даже два. Вы можете дорисовывать, и таким образом перепрошиваются нейронные связи. Вы погружаетесь в такой творческий процесс, то есть два часа вы затянуты полностью в иное состояние, да, это такое медитативное состояние. Очень хочу вам всем посоветовать, у нас есть в Сюзан Даляль, это в Новоцедек, есть такое направление Гага. На самом деле этот человек, танцор, я не помню, как его зовут, он придумал это направление, и он входит в десятку лучших танцоров мира. Вы можете прийти, скачать приложение Gaga People и прийти просто потанцевать. То есть два раза в день есть классы с лучшими мастерами. Причем это танцы не обязательно балет, вам ничего не надо. Это импровизация, и перед вами учитель, танцор, который просто дает вам «ты река», да, или перед тобой сцена, и вы начинаете просто двигаться, и неважно, какого вы возраста, там есть и бабушки, и дедушки, ну, в общем, классно очень, и танцоры приходят, и каждый танцует буквально в своем каком-то мире, и вы через тело выбрасываете огромное количество закапсулированной эмоций, которые обязательно нужно вытащить из себя. Третий способ — это sound healing, то есть это медитация, когда вы ложитесь, и поющие чаши, музыкальные инструменты тоже очень помогают. Вообще вот это от стресса, от вот этого состояния зависимости тоже очень рекомендую. Четвертая моя рекомендация. В Израиле есть такое направление, ну и во всем мире есть такое направление, которое называется aesthetic dance. Это когда под такую очень активную музыку часа два где-то днем или вот ближе к вечеру, то есть это не ночные какие-то тусовки, это вечером с 8 до 11, вы просто тоже можете посмотреть, где они проходят в Израиле, и это бесконечно круто, вообще просто через тело ты закрываешь глаза, и у тебя выплеск адреналина, эмоций через физику. Вот вам моя рекомендация, да, что делать, когда вам сложно. Причем это не только в отношениях, когда у вас какие-то ситуации жизненные, сложности, вообще стресс после войны. Вот просто сделайте, погуглите, обязательно устройте себе такой праздник для души и тела.
3: Раз уж мы заговорили про медитацию, я предлагаю приступать как раз к медитации. У нас уже 55 минут практически. Я оставляю вас один на один с Инессой и предлагаю вам насладиться медитацией сегодняшней.
4: Ну что, дорогие друзья, как всегда, каждый четверг у нас с вами медитация, у нас с вами время для себя, и на самом деле это бесценно, потому что в эту эпоху безумных гонок, соцсетей, информации нам очень нужно замедляться, чтобы научиться чувствовать жизнь, научиться смаковать жизнь, научиться не спешить, потому что время, оно и так быстротечно. И, конечно, когда мы останавливаемся, замедляемся, мы начинаем, знаете, как на какой-то красивый цветок любоваться. Так вот, полюбуйтесь сейчас собой. Итак, присаживайтесь, пожалуйста, и делаем глубокий вдох носом, вдох. И глубокий выдох через рот. И постарайтесь максимально замедлиться, успокоиться и остановиться. Если вы за рулем, продолжайте движение. А если вы дома у своих радиоприемников, вы, конечно же, присаживайтесь и закрывайте глаза. И сделайте самый глубокий вдох за весь день. Вдох. И самый глубокий выдох. Спокойный, мягкий. И с каждым вдохом и выдохом вы даете себе установку. Я вдыхаю любовь. Я выдыхаю спокойствие. И еще раз. Я вдыхаю любовь. Я выдыхаю напряжение. И подышите так несколько циклов спокойно, осознанно. И почувствуйте, когда вы вдыхаете любовь, какого качества, какого вкуса воздух. И когда вы выдыхаете напряжение, беспокойство, что из вас выходит, от чего вы освобождаетесь. И еще раз вдох. Будьте внимательны, осознанно. Подходите к тому, что я вас прошу делать. И выдох спокойно. Я выдыхаю напряжение. Сейчас сделайте вот такой трюк. Когда вы вдыхаете любовь, почувствуйте, как будто мята. Мята. Полностью вдыхаете внутрь себя, и вы ощущаете такую свежесть в голове. А когда выдыхаете, выдыхайте, пожалуйста, через сердце. Напряжение, усталость, тревогу. И еще раз вдох. Мятой, свежестью. Я вдыхаю любовь. И выдыхайте через сердечный центр. Я выдыхаю напряжение, усталость. Если вы будете хотя бы раз в день вот так вот останавливаться и делать такое дыхание, вы почувствуете, как вы быстро будете обнуляться, восстанавливаться. И это на самом деле про любовь к себе, потому что мы посвящаем время себе. Не бежим, не летим, не заботимся обо всем на свете, не контролируем, не тревожимся за кого-то. А мы даем себе энергию, время, любовь, признание. А не это ли важно, дорогие друзья, для того, чтобы двигаться легко по жизни. Правда ведь? Спасибо вам огромное за доверие. Я вас обнимаю всем сердцем. С вами была Инесса Лефи, Владлена Прешель и программа «До и после любви». И каждый четверг мы вас ждем, очень-очень ждем на Первом радио. Ровно в 8. Мы вас обнимаем. До связи. Шаббат шалом.
2: Каждый четверг в 20:00 программа «До и после любви». Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На Первом радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки, вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то ангел.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
1: 89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

может ангел наш. Над всем мерещится мираж. Одни пески кругом и тень от пирамид. Укрыты с головы до пят, все люди смотрят сны и спят.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Они ярцы на шаб, а это зумышен.
1: Наша музыка, ваше настроение.
2: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Сумна гора спящего в утренних пробках. Мы снова уедем туда, где ласкает прибой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

На трассе Улан-Батор, Алматы. Мой бензобак обсох посреди пустоты. Старый турбодизель стоит в пыли, ближайшая заправка на краю земли. Вдруг на горизонте красный суперкар. Я перекрестился, я сказал Аллах Акбар. Она сидела за рулем, копна волос, серьги, каблуки и змеиный крепкий хвост. Она открыла окно, и я услышал слова: Would you fucking get in? И я спросил ее: What?

лишился чувств и упал в кусты, где меня и подобрали местные менты. Они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, от развлекается супруга, да уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила: кто? Муа?

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.